наше радио.

ночь выключи. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: Наше радио.
1: Там в зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: Наше радио.
1: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
2: С 7 до 11.
1: Подъемники.
2: На нашем радио.
3: Ладно.

0: Наша реклама.
1: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
2: Новая Самара.
1: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте nastrichpodom.rf.
0: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Что развелось меня зовет в нежно-северных лесах.
2: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене «Ивент-холл и сигнал».
3: Билеты на сайте kassir.ru.
2: Начало в 20.00. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-1-87-84-71-89-584.
0: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

осторожно пью пиво, слушая звонок у двери. Может, это жизнь моя, может, это жизнь моя. А то зашла бы, посидели, может, вобла принесла бы. Неужели я такая свинья или я свинья? Я понимаю, у меня, конечно, нет дворец, два стула, телевизор, тахта, комод, стулья, телевизор, тахта, комод. Сижу и квашу в одну харину, раз зато нужно выпить. Может, еще зайдет, а может, еще...

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. В основу заложен базовый вариант прогноза социально-экономического развития. Согласно ему, к 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, а в 2029 динамика ускорится до 2,4%. Бюджетная политика на этот период рассчитана на выполнение социальных обязательств, финансирование обороны и безопасности, поддержку участников СВО и их семей, а также развитие технологического лидерства. Прогнозируется, что по итогам 2027 года расходы составят 49 триллионов рублей, доходы 43 триллиона. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. Европейские производители оружия для Украины могут стать целями России. Об этом заявила представительница МИДа Мария Захарова. Она призвала не считать, что военные заводы, которые находятся вне Украины и которые производят оружие для украинских вооруженных сил, будут в безопасности. Так Захарова ответила на просьбу прокомментировать планы Польши разместить у себя производство ракет «Патриот». Дипломат добавила, что европейские страны напрямую участвуют в украинском конфликте, и это только отдаляет его урегулирование. Власти Санкт-Петербурга сняли ковидные ограничения. Они действовали в городе с марта 2020 года. Постановление подписано на основании предписания главного санитарного врача по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Отмененное постановление запрещало проводить публичные мероприятия численностью более 300 человек без согласования с властями. Того лишь, что в Москве, например, коронавирусные ограничения до сих пор продолжают действовать. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам заявил, что в ближайшие годы Соединенное Королевство попытается вернуться в Евросоюз. На партийной конференции лейбористов в Ливерпуле, которая прошла на этой неделе, он сказал, что Брексит не дал властям контроля над экономикой, поскольку десятилетие низкого роста ослабило позиции Великобритании. Кроме того, страна утратила контроль над иммиграцией. По мнению премьера, Брексит принес больше вреда, чем пользы. Криштиану Роналду уехал из лагеря сборной Португалии в Копенгагене, где команда сегодня должна была сыграть против Дании. Как пишут СМИ, 41-летний капитан принял решение после того, как главный тренер оставил его на скамейке запасных второй матч подряд. В соцсетях Роналду написал, что в свое время расскажет правду о причинах ухода из сборной. Футболист также пожелал удачи команде Португалии и всем товарищам по команде. Суд в Токио впервые защитил голос актера от копирования искусственным интеллектом. Судья заявила, что человеческий голос, как и портрет, символизирует личность человека. Как сообщает Kyodo News, иск был подан популярным актером озвучания Кендзиро Цудой. Он потребовал от администрации ТикТока удалить ролики с закадровым голосом ИИ, который, по его утверждению, копировал его собственный. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Зин.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 1.10.2026. Сегодня 1 октября, новый осенний месяц, прекрасное время.
3: Виток.
2: Да, прекрасное время года для России, потому что такое золотое время для России, потому что погода, погодные условия, листья. Ну, вы понимаете, да?
3: Да, Александр. Доброе утро. Как бы
2: можно было более поэтично это писать, но, так сказать, не владею языком поэтов. Поэтому у нас просыпается поздно, наш штатный поэт. И поэтому, в общем, оставим эту роль ему. А где наша королева?
3: Вот смотрю сейчас в окно, пролетело просто. Должна будет появиться с минуты на минуту. А вот и Янка. Доброе утро, Яночка.
4: Доброе утро, мальчики. Простите меня, пожалуйста. Доброе утро, люди, страна, мир. Ради бога, извините. Я искала штаны. У меня уважительная...
3: Это уважительная причина.
4: Понимаете, мы просто...
3: Потерять штаны?
4: Нет, мы просто переехали. И вчера, значит, моя семья, ну, как бы моя мужская половина, собирала мебель. А я себе все подготовила, но поскольку собирали они, ну, так, как бы...
3: Долго?
4: Долго. Я прикорнула. Прикорнула до утра. И когда я утром проснулась, поняла, что все, что я себе подготовила с вечера, вот оно все исчезло. Темно, ничего не видно. Гора всяких вещей.
3: Из тех людей, которые не будет будить...
4: Конечно, потому что помимо семьи есть еще соседи, которых тоже жалко.
3: Можно было...
2: Кого жалко?
3: Соседи. Янка ходит на цыпочках, чтобы соседей не разбудить.
4: Ну я же не могу ходить буянить там и это...
5: Искать штаны — это буянить?
4: Ну,
5: я прошу...
4: Я искала активно, но тихо.
5: Сколько раз я тебе... Значит, ты должна ехать без штанов.
4: Я уже, честно говоря, была в отчаянии и понимала, что вот-вот, и я, значит, сигану к вам вот в чем.
5: Рано или поздно заявлюсь к вам домой.
4: С проверкой?
5: Я просто не понимаю. Я тебе скажу, что можно, покажу тебе, Ян, можно спокойно ходить по дому. Спокойно.
4: Вот это вот, Саша, неспокойно.
5: Это планета Земля.
4: Ну да, я понимаю. Слушайте, в общем, ну ладно, я же их нашла.
5: Мы здесь живем. Да, здесь много звуков.
3: Да и вопрос не в штанах, Янка. Вопрос в том, что...
4: Это вот ужас.
3: Ты, наверное, единственный человек, которого мы знаем. Ну, ладно, ты домашних боишься разбудить.
5: Но соседей.
3: Да,
4: но я же утром просыпаюсь рано.
3: Да. Что?
4: Но люди же не виноваты, что мне надо в 5 утра встать.
5: Да люди уже встали. Люди уже позавтракали. Ты же едешь...
4: В 5 утра? Я вижу вот эти 2,5 горящих окна у меня во дворе.
5: Ладно, не будем спорить.
4: Ну, это же остальные еще мирно спят. Ну, пусть себе спят люди. Мы же тоже не знаем. Кто-то с ночной вон только вообще
3: Итак,
4: придет.
3: Янка в штанах.
4: Я в штанах, ребята, поздравьте меня.
2: Твое мнение резко изменится, когда у вас поселится совершенно противоположный сосед.
4: Хорошо, что вы живете, Александр Аргович, на другом конце города.
3: Да.
4: Да.
3: Поехали.
4: Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Наша реклама.
7: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
8: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
9: Новая Самара.
8: 340-0505.
10: Застройщик ООО «Зафинстрой». Проект регистрации на сайте наш.ру.
11: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226-50-71.
12: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации. Специалистов.
13: Записывай, запоминай.
14: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
15: Наше радио.
16: Знаете ли вы? Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф». производящий покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты Guardian, самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
14: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 20 минут в столице. Сегодня 1 октября.
3: Ой, слушайте, все с началом октября.
4: Ну, эта тема требует обсуждения, ну, требует все вашего вмешательства. Если вы только что присоединились к нам, ну или давно нас не слушали, Яна сегодня искала штаны и искала их очень тихо. Как и, в принципе, каждый
2: так
4: день.
2: Тихо, что сама не
4: когда
2: найти.
4: Она собирается на работу, потому что, она не хочет разбудить 4 своих парней, которые спят, мужа и 3 сыновей. И, что больше всего нас удивило. Ладно, вы домашних не будете. Соседей. Поэтому Яна на цыпочках передвигается по квартире, не хлопает ничем, не открывает, не закрывает громко, не роняет, не поднимает. И мы посмеялись и посмеялись. Но уже пришло сообщение. Ну что вы наезжаете на Яну? Я точно так же стою в 5 утра и хожу на цыпочках, чтобы никого не разбудить. Прекрасно понимаю Яну.
3: Сестра или брат?
4: Ну тут, наверное, речь идет о домашних. Потому что мало того, что Яна в темноте собирается, потому что боится разбудить.
3: Но я не включаюсь, подожди, стой. Но я вот на кухне или там в коридоре, где я одна, я включаю свет.
4: Да, я имею в виду, где...
3: Где спят?
4: Где спят, я,
3: да. Ну, это нормально, ну а ты что, вот когда ты встаешь, ты врубаешь, блин, все светильники и говоришь, так, дорогая, я соберусь, составь компанию, или что?
4: Может быть, и такое, да.
3: Да ладно.
2: Я просто не скажу, я потихоньку включу свет, потому что вот что в темноте лазать, ты еще свалишься.
4: Ну ладно, свет, но на цыпочках можно телефоном подсветить себе.
2: Но при этом ты же моешь голову и сушишь феном. Я вот это вот не понимаю.
3: Я фен включаю, действительно, но я
4: уверен,
3: сушу
4: ядко подушками
3: челку.
4: Обкладывается, чтобы соседи не слышали.
3: Слушай, ну не так все критично. У нас на самом деле хорошая звукоизоляция. Ну вот везде, где мы были, ну вот если сушишь голову и закрываешь за собой дверь, ну ты же не с распахнутыми, да, вот этими настежь, то нормально, ничего там сильно не громко.
2: Ну так тем более, поэтому...
3: Я тебе говорю про комнату, в которой у меня спит человек. Я про это говорю.
4: Тут вопросов нет. Поняли. Нас удивляет, что ты не только о домашних переживаешь, но и о соседях, когда собираешься с утра. И переживаешь, чтобы их не разбудить.
3: Ну, потому что, если я буду носиться, ну вот реально, я понимаю, что поступь же, она может быть тяжелой, когда ты нервничаешь и все ищешь, бегаешь. Я про вот этот бег вот сумасшедший по квартире.
4: Ты думаешь об этом, ты думаешь о соседях.
3: Ну, вообще это нормально, мне кажется, думать о людях, которые тебя окружают. Ну, это, в принципе, меня так воспитали.
4: Про близких вообще вопросов нет. Я про соседей сейчас.
3: Ну, и про соседей, что соседи такие же люди.
2: Да
3: ну, тебе с ними
2: люди?
3: Жить, вот они у тебя там за стенкой, снизу, сверху.
2: Я же не выхожу с кувалдой и не ору. Я на работу! А вы спите! Я же человек.
3: Ну так и все, ну так и я человек. И я просто собираюсь, ну нормально. Я просто не хожу на каблуках с утра.
4: Так можно дойти еще, знаешь, в туалет не пойду, потому что соседей боюсь разбудить.
2: Я
4: отвезу на работу.
2: Зимой на каблуках.
4: Подожди, давайте, Ян, посмотрим. Может быть, это мы с тобой, мы с Сашей, а все остальные наши слушатели.
3: Слушай, ну
4: также.
3: Ты вообще живешь в частном доме, тебе вообще по барабану, у тебя нет прямых соседей, ты можешь, ну, как бы
4: меня
3: нормально
4: это
3: ходить.
4: Это, в принципе, просто удивляет. Я сейчас не говорю, где я живу. Я жил всю жизнь в квартирах. И, ну, я не задумывался о соседях.
2: Да, не передергивайся.
4: Я ничего не делал такого, чтобы... Ян, я ничего не делал, не ронял гири с утра.

0: шуметь. И шугают детей своих, если они ржать громко начинают на всю квартиру. Потому что, ну, до 11 нельзя шуметь. Я, да, тоже думаю, ну вот, что?
1: У вас за акустика такая, что...
2: Почему,
0: ну,
2: до 11?
0: Да, ну, слышно, обычная панелька, ну, все слышно. У меня просто дети, ну, как все дети, они громкие. Поэтому я, ну, вот так их всех выдрессировала. Что мы, ну, вот в 11, пожалуйста, начинается нормальная жизнь. Но до 11 давайте уважать, как
1: бы... А по закону, со скольки можно шуметь?
0: Что в этом такого-то?
2: Я про выходные просто до 11 часов ничего не слышал. Я поэтому тебя спрашиваю, я не знаю.
1: Ладно,
2: то, что можно услышать орущий телевизор.
0: Или дрель, или там еще
2: орущий
0: что-то.
2: Орущий телевизор вот как... у соседей с утра, да, его да. можно услышать. Но меня это не беспокоит. Это время 9 утра, пора вставать. Но если ты спишь, это твои личные дела. Ну, действительно, 9 часов утра человек смотрит программу «Доброе утро» или что там он смотрит. Я помню, когда мама моя утром рано не могла меня разбудить, она ставила этот телевизор, включала, потому что там показывали мультики.
1: Да мне, в принципе, включали телевизор.
2: И все, и он включался телевизор, и ты вот так потихоньку вставал. Это как бы лампа, это, как она называлась-то, господи.
1: Приятная ностальгия. А еще что-нибудь
2: потихоньку
1: мама готовила тебе на завтрак.
2: Да, и этим
1: ты
2: пахло,
1: от запаха просыпался.
2: Да.
1: Друзья, как вы собираетесь на работу с утра? Может быть, мы зря тут сейчас накинулись на Яну. Но мы так условно накинулись. Вы тоже давайте в нашу сторону-то не прыгайте.
2: Да никто не накидывался.
1: Нас просто удивило.
2: Мы просто прицепились к цыпочкам, вот и все.
1: К цыпочкам. Именно так.
0: Не надо цепляться к моим цыпочкам.
2: На цыпочках как ходят, ну это...
1: Давайте.
0: Это нормально.
1: Устроили опрос, сейчас посмотрим, как собираются наши слушатели.
0: Ой.
3: Подъемники на нашем.

0: Ваша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321.
8: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
10: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
11: Любимая, там дождь. Возьми такси.
10: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
12: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
13: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.

0: провайдеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
2: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
6: Ну тут все молодцы. Все...
5: Всем уважают всех.
6: Уважают, да.
5: Что это столько сообщений про наших, по ваших не этих уемных соседей-то было.
6: Доброе утро, дорогие подъемники. У меня позиция жестче, чем ваша. Я встаю тоже в 5 утра, но не забочусь о тишине соседей. Курю в туалете, шумлю по мере необходимости, смотрю новости по ТВ. Когда вечерами две семьи соседей, одни выясняют отношения, а другие сексомарафонят по полной, мне это неприятно, тем более, что живу один. Им пофиг ночами, мне пофиг утром. Но при встрече в подъезде мило здороваемся. Вот такие дела.
5: Ну вот вы друг друга уравновешиваете. Добрый вечер, здравствуйте, проходите, пожалуйста.
7: У меня друзья переехали в новую квартиру, дом панельный, слышимость хорошая, особенно когда еще и полная тишина. И вот соседка постоянно снизу им предъявляет, что они громко топают, и она не высыпается из-за них, когда утром встают. Хотя соседка не старая, 38 лет. Пришлось купить ковры, застелить все полы, чтобы не портить отношения с соседями.
6: 4:15 стою каждое утро. Стараюсь не будить жену, но четырем кошкам это сложно объяснить. И кофемашина тоже меня выдает. Жену спасают беруши, соседям сочувствую. А тут многие написали нам, что, представляете, не включают кофемашину.
5: Да,
6: именно, чтобы не разбудить соседей.
7: Я поэтому не купила.
6: Янка вот не купила кофемашину.
7: Потому что она громко работает, а я
6: подарить,
7: пью рано.
6: А она сказала, не надо мне
5: они
6: дарить кофемашину, потому что я рано встаю.
5: Громко работает.
7: Ну, она реально... гундит на всю квартиру. Это ужас.
6: Ну, нет. У моих соседей утром начинается... начинает вибрировать телефон на звонок. Я от него просыпаюсь. Он бесконечный. Может, минут 20 вибрировать. Но невозможно. А еще вечером после 23 у них начинается подготовка ко сну. Все падает и грохочет.
7: Просыпаюсь утром раньше всех, стараюсь ходить очень тихо, также потихонечку готовлю завтрак, чтобы все еще хоть немножечко поспали, потом, потому что если разбужу жену, то день может быть испорчен, а если разбужу сына, то мы тут же разбудим супругу, вот и хожу, и не жужжу.
5: То есть страх вами движет.
6: Мы тоже не шумим ни утром, ни вечером, и детей приучаем. Утром закрываем дверь в спальне, свет не включаем, не топаем и не разговариваем громко. А вот соседи сверху очень любят шуметь после 22. Пару раз вызывали участкового. И да, мы их тоже приучаем быть более уважительными к соседям и не нарушать закон. А вот тут было сообщение, я его сейчас потерял, где муж с женой утром не разговаривают, чтобы соседей не разбудить. Они переписываются в телефоне. Или показывают в заметках. Вот,
5: а что у них тембр низкий?
6: Я не знаю.
5: Вибрирует стекла?
6: Вот,
5: я просто понять не могу.
6: Сообщение было написано, что боятся разбудить соседей настолько, что исключительно переписываются, вообще не разговаривают с утра.
5: Понятно.
7: Просыпаюсь тихо, выхожу из комнаты, при этом закрываю дверь в комнату, там спит жена и ребенок почти 2 года, а потом закрываю дверь в комнату старшей дочери и только потом включаю чайник и иду в санузел. А когда на даче жили, младший ребенок спал в гостиной, так мы с женой, нам с женой приходилось без чая выезжать на работу, чтобы ребенок не проснулся. Как-то так.
6: Мне дочка подарила на день рождения кофемашину, вот. Она такая громкая, что я по утрам стесняюсь ее включать. Как Яна говорит, не хочу беспокоить соседей. Кофе пью на работе с утра. Своей любимой машинкой пользуюсь только по выходным.
7: Вот, я вас понимаю.
6: Интересно, люди, которые стирают, вот они тоже переживают, что вибрирует стиральная машина и соседям некомфортно? Янка, ты как стираешь? Со спокойной душой?
7: Ну, я стираю в человеческое время. Не, у меня не грохочет машинка, нормально все.
6: Некоторые, наоборот, ночью стирают, потому что вода дешевле.
7: Нет, я ночью не стираю. Во-первых, оно будет лежать тогда там мокрое до утра. Ну и как бы и греметь действительно зачем. Значит, у меня друзья переехали в новую квартиру. Дом панельный, слышимость хорошая. Особенно, когда еще полная тишина. И вот соседка постоянно, значит, снизу им предъявляет, что они громко топают. И она не высыпается из-за них, когда утром встают. Хотя, а, это мы уже читали.
6: Я в темноте укладываюсь спать. Нужно тихо, на ощупь переодеться в ночнушку и перелезть через мужа, который спит то звездочкой, то горкой. А летом вешаем сетку от комаров, и это уже полоса препятствий в полной темноте.
5: А откуда вы приходите, что вы ложитесь позже мужа?
6: Ну, пока дела поделают, наверное. Домашние.
7: Жена собирается максимально тихо, но походка как у табуна лошадей. Не только соседи слышат, мне кажется, вся многоэтажка начинает ходить тише после замечания. Весит всего 65 кг.
5: У нас так дочь ходила.
6: Мы живем...
5: Я не знаю, как она сейчас ходит, живет отдельно, но это был вообще кошмар.
6: Мы живем на 5-м этаже. Наши соседи — голуби. Топчут, как кони по крыше, и плевать они хотели на спящих. Поэтому и мы топчем и свет включаем.
5: Угу.
7: Я тоже боялся обидеть соседей, не шумел, но какая-то зараза в 4:30 утра взялась за перфоратор, и я был единственный, кто пошел выяснять отношения. С тех пор понял, что всем пофиг.
6: А вот сообщений и их несколько было. С вечера выношу все вещи в прихожую, там и одеваюсь. Свет не включаю, даже в прихожей.
5: Слушайте, ну это же просто много времени уходит на подготовку еще. Я вот...
7: Да ничего немного, ну какая тебе разница? Я тоже, кстати, не одеваюсь в той комнате, где спит муж. Ну зачем? Ну вот сейчас у нас мы переехали в меньшую площадь, и получается, что мы теперь с мужем живем в гостиной. Ну то есть я ее так поделила, все там, ну... зонировала, в общем, это все пространство, и у нас такое есть уголочка. Я, чтобы просто не будить, да, сейчас тоже выношу одежду в коридор или там на кухне одеваюсь.
5: А он так же делает?
7: Ну, как он делает? Я не знаю, как он делает, потому что он делает это же, уже после того, когда я на работе.
5: Ну, а он бы так же делал?
7: Ну, конечно.
5: Нет.
6: 7:40 что нет? В Москве.
7: Да.
6: Доброе утро.
7: Что нет?
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте начитаем ваше сообщение.
3: Ну, тут, конечно, тема развернулась на надолго. И люди поделились на группы. Я встаю в 6:20, и мне вообще по барабану. Буду делать так, как я хочу. И если я попросил жену или детей что-нибудь сделать с вечера, я вообще могу их разбудить и отчитать. Алексей нам написал. Отчитать.
4: Суровый Алексей. Прихожу с тренировки за полночь, развиваюсь и снимаю верхнюю одежду в подъезде, чтобы дома даже не шуршать, потому что дома все уже спят. Вот так.
5: Яна. Хорошо, если в подъезде вот позволяют раздеть. Но это не значит, что все должны теперь так делать. Янка, вот так.
3: Яна, умница, спасибо вам. Я также стараюсь относиться к соседям. И детей воспитываю соответственно. Напоминаем, что над нами живут люди, поэтому скакать поздно или рано нельзя. Если бы все относились с уважением к окружающим, мир был бы более приятным местом. Наталья из Санкт-Петербурга.
5: Да, Наталья, мы с вами согласны.
4: Встаю в 6:20, и мне вообще... Это мы читали. Да. Значит, кто не включает свет, тот и падает, и грохочет, и будет соседи. Слушайте, ну неправда, у меня в телефоне есть прекрасный фонарик.
3: То есть Яна не просто свет не включает, она еще с фонариком собирается.
4: Ну да, ну а как ты иначе правильно? Вот у меня сейчас переезд, я хожу как цапля, передвигаюсь по квартире, потому что у меня все заставлено коробками, мы еще это не разгребли, и я... делаю шаги, просто чтобы не навернуться и ничего не сломать, я включаю, да, хожу с фонариком. Ничего там такого сложного нет.
3: Сосед год назад попросил сменить музыку на будильнике. Сильно, говорит, противная.
4: Ой, у меня был раньше такой отвратительный звонок, они все были почему-то отвратительные. Я тоже каждый раз уже прям вздрагиваешь.
3: Люди же нам писали, даже на виброзвонке телефон у соседей слышно.
4: Всей семьей желаем соседу будь здоров. Чихает на пол квартала. Ну это вот слышимость, это вот панельки, понимаешь?
5: Ну это же не мужчина виноват.
4: Нет. Просто
5: тут
4: так.
5: Как бы такой, если такой чих, его вообще ничем не сдержать. Если учитывать, это просто, я не знаю.
3: Мстю своим соседям по-своему. По будням ложусь рано и встаю в 5, чтобы в 7 быть на работе. Но соседи у меня любители после 22 пошуметь. А особенно каждый день пылесосят после 23. Причем там студия. Зато я им мстю по выходным.
5: Ну что он делает-то?
3: Они ложатся очень рано. Но я один раз поймал этот момент и в это время готовлю отбивные. Стучу молотком. Но только до 22. А у меня как раз на кухне стенка с ними. И стол стоит к стене к этой. А когда они ругаются на меня, аж бальзам на душу.
5: Что-то у вас какая-то неувязочка получается. То они шумят после 20 часов начинают. И то не ложатся рано. А, товарищ?
3: Нет, он в...
5: Как Саша, прочитал, да. Я так и услышал.
3: Ну... Что еще там?
4: У меня мама примерно ведет себя так же, как я. Но с юношества не понимал. Утром, конечно, ведешь себя относительно тихо, но обычный бытовой шум никто не отменял. Сейчас живу с женой, ее пушкой не разбудишь, если ей не надо на работу или вставать на час позже. Вообще девушкам-женщинам сложнее в этом плане. Помыть голову, просушить волосы, фен по утрам раздражает, но ничего не поделаешь. А еще у нас у Алисы барахлит микрофон, поэтому она орет на всю, и мы с женой в один голос: «Алиса!»
3: Сейчас все Алисы в стране
4: вздрогнули.
3: Отозвались. «Доброе утро. Слушаю сообщения от людей, и возникает один вопрос. Они живут в квартирах или в шалашах, где нет капитальных стен?» Ну, вот вопрос.
5: Я думаю, что все, тут еще есть такой момент неврозов. Понятно, что есть шум, который тебя возмущает там после 11, ты там что-то начинает сверлить и так далее. Но есть вещи, которые вот топот детей, я не знаю, как бы, что мне бегать и постоянно говорить: ваши дети топают, не дают мне спать. Я даже
3: предложили
5: не
3: Яне подарить налобный фонарик.
4: Да есть у меня налобный фонарик. Зачем мне? Не надо мне ничего дарить.
5: Офигенно, я тебе завтра принесу.
4: Да есть у меня налобный фонарик.
5: Это не просто фонарик. Янка, не отказывайся.
4: Фонарь?
5: Не пользуешься. Это LED-панель вот такая вот сюда.
3: Ты можешь еще сообщение мужу, чтобы не разговаривать громко. Просто у тебя на лбу будет бегущая строка, Ян.
4: Мать.
3: Ну, слушайте, мы, конечно, шутим, гиперболизируем, и никто не призывает доводить соседей, шуметь в неурочное время и так далее.
5: Речь вообще не идет о неуважении. Просто, ну, как-то я вот не задумывался над тем, что я специально тихо делаю что-то, хожу.
4: Слушай, наверное, понимаешь, все же из детства идет. Меня мама так приучила, вот меня так воспитывали, вот с самых пеленок. Ну, вот что надо делать так. И для меня это просто уже как отче наш, понимаешь? Вот и все.
3: Все-таки шалаш, Ян.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
6: Эй! Давай, давай!
7: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.
8: Поворачивай к черту, новой дорогой поедем домой.
7: 12+.
9: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+. I want
11: to break free. Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 3 октября, 19.00. МТС Лайфхолл, Самара. 6+.
12: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Музыка поколения.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Около 120 тысяч призывников планируется направить с 10 октября на службу в вооруженные силы. Более 350 тысяч россиян получили отсрочку или освобождение от призыва без личной явки в военкомат. Благодаря автоматизации процессов учетной и призывной работы, рассказали в Генштабе. Там подчеркнули, что призывники, как и прежде, не будут проходить службу в зоне СВО. Воинские части там комплектуются исключительно контрактниками. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. ООН готова выступить посредником в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Антонио Гутерреш Стефан Дюжарик. По его словам, ООН всегда готова выступить посредником или сыграть роль моста между двумя сторонами конфликта, если этого хотят обе стороны, передает РИА Новости. Такой подход он назвал стандартной позицией организации. В российском медиа ранее заявляли, что не считает Гутерреша серьезным посредником. Президент США Дональд Трамп заявил, что от катастрофы пассажирский самолет FlyDubai спас израильский сантехник. После драки двух пилотов он взял управление на себя и смог выровнять падающее судно, заявил глава государства. По словам Трампа, этой историей с ним поделился премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Он рассказал, что во время полета второй пилот, возможно, террорист или сумасшедший, напал с ножом на капитана. Раненый командир экипажа сумел открыть дверь кабины и позвал на помощь. В происходящее вмешался пассажир. Он выдернул нападавшего из кресла и отбросил назад. Пассажиры его скрутили и удержали. В момент, когда лайнер начал падать, пассажир сам сел в кресло пилота и потянул штурвал на себя. Позже управление перехватили другие специалисты, находившиеся на борту, рассказал президент США. Правительство России запустило трехлетний эксперимент по внедрению беспилотной спецтехники в 6 крупных аэропортах страны. Экспериментальный режим будет действовать во Внуково, Пулково, Сочи, Краснодаре, Красноярске и Южно-Сахалинске. Проект привлечены разработчики и машиностроители. Эффективность программы оценит Минтранс. За 3 года число автоматизированных машин на аэродромах планируют увеличить с 1 до 21 единицы, а количество выполненных ими задач – с 2000 до 96. Сотбис выставит на торги коллекцию с редкими работами Ван Гога и Сезанна. Всего планируется продать 12 картин художников-импрессионистов и модернистов. Работы хранились в собрании аргентинского коллекционера Нелли Ариетте де Блакье, скончавшейся в 2020 году. Предварительная оценка стоимости всех картин – 450 миллионов долларов. Часть работы отправится в мировое турне по галереям перед аукционом, который пройдет в Нью-Йорке в ноябре. Собрание шедевров включает в себя работы Сезанна, Клода Моне, Гогена, Дега, Ренуара и других знаменитых художников. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 6 минут в столице. Сегодня четверг, 1 октября.
3: Давайте сыграем в кинопробу. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы угадываете. Сегодня 1 число. Просто. Ян любит 1 число.
4: Обожаю.
3: Первый правильный ответ. Не нужно ничего считать.
4: Да. Сертификат на посещение экскурсии по маршруту номер 2 «Башня изнутри» и специальная школьная комбо в бронзовом зале ресторана «Седьмое небо» на двух человек 9 октября в 19 часов. Прекрасный подарок. Наша любимая Останкинская телебашня. Шикарный ресторан. Седьмое небо. Вкуснота. Красота. Ляпота.
3: И сегодня простое задание.
5: Я не только астроном. Я занималась горологией.
6: Стыдиться тут нечего. Каждый зарабатывает как может.
7: О, да.
5: Нет, это институтская дисциплина.
7: Да мы не осуждаем. У меня мать была из институток.
5: Она была академически обучена?
6: Скорее, систематически отчебучена.
5: В горологии изучают время.
7: И она глаз от часов не отводила.
8: Готов подтвердить.
3: Это тоже пират был.
4: Пират.
2: Так, ладно, все, ждем первый правильный ответ.
3: Да.
0: Подъемники на нашем радио.
9: Наша реклама.
10: Моя бабушка курит трубку.
11: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.

0: 18. 12+.
1: Шура звезд меня зовет в нежно-северных лесах.
2: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене «Ивент-холл и сигнал».
0: Билеты на сайте kassir.ru.
2: Начало в 20.00. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-84-71-89-5-84.
3: Грандиозное трибьют-шоу «One Vision». Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 3 октября, 19.00. МТС Лайфхолл. Самара. 6+.
4: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.
6: Знаете ли вы, злодеям айфоны заказаны. Корпорация Apple запрещает использовать iPhone на съемках голливудских фильмов в качестве атрибута отрицательного персонажа. Это негласное требование стало ударом для режиссеров, где по сюжету картины есть тайный злодей. Ведь если мы видим на экране в чьих-то руках iPhone, это означает, что данный персонаж либо положительный, либо нейтральный герой. А в детективах или трейлерах подобная наводка автоматически становится откровенным спойлером.
7: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
8: Наше радио.

0: дальние дороги, путь к закрытым городам. Путь к закрытым городам. Путь к закрытым городам.
1: Александр Бом, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Доброе утро, дорогие друзья. 8 часов 12 минут в столице. Давайте еще раз послушаем наше задание.
4: Я не только астроном. Я занималась горологией.
5: Стыдиться тут нечего. Каждый зарабатывает как может.
6: О, да.
4: Нет, это институтская дисциплина.
6: Да мы не осуждаем. У меня мать была из институток.
4: Она была академически обучена?
5: Скорее, систематически отчебучена.
4: В горологии изучают время.
6: И она глаз от часов не отводила.
7: Готов подтвердить.
3: Стражи Галактики, 100 лет тому вперед, Армагеддон и другие неверные ответы загадывали художественный фильм «Пираты Карибского моря». И у нас есть победитель.
8: Я даже проговорился в конце, сказал, что Янка тоже пират.
3: Да, у нас есть победитель, сертификат на посещение экскурсии по маршруту номер 2 «Башни изнутри» и специальная школьная комбо в бронзовом зале ресторана «Седьмое небо» на двух человек 9 октября этого года в 19 часов получает человек с номером телефона 962-902-11 и так далее. Поздравляем вас.
8: 13 минут 9 в Москве. Доброе утро. Поехали дальше.
1: Подъемники на нашем радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 8 часов 24 минуты в столице. Всем прекрасного дня. Сегодня 1 октября.
3: Ох, Янка, колокольчик-то, колокольчик.
4: Тренд на липовые свадьбы набирает популярность у молодежи. Зумеры устраивают почти настоящее торжество с нарядами, гостями, застольем и тамадой.
3: Так.
4: Получается полноценная свадьба,
3: но
4: ради веселья. Можно собрать друзей, потанцевать, поучаствовать.

0: вечеринку определению пола ребенка. То есть ты уже, ну или там кто-то из друзей знает. И вот торжественно на этом мероприятии вы там, запуская разный дым розовый или голубой, или там фейерверки, или шарики с серпантином разного цвета.
1: Мне кажется, в моем детстве ты до конца не знал.
0: Нет, там были профессиональные
1: бабки,
0: да, которые по форме живота определяли.
1: Яйца
0: или девочка. Я еще не знаю,
2: безошибочно
0: или ошибались, но часто это работало.
1: Вопрос: за чей счет банкет?
0: Не знаю, ничего тебе не могу сказать, но вот эта история, что это липовая свадьба, потом липовая гендер-пати, да?
1: А гендер-пати липовый тоже?
0: Ну, я не знаю,
2: зачем это вообще. Но если свадьба может быть липовой, то и гендер-пати может быть липовой.
1: Ну, построена на живом уже организме.
2: Ну, можно, например, помечтать о том, кого бы вы хотели.
0: Я не помню, Саша, в Москве
2: или
1: в Питере
0: был бар под названием «Пурга», где каждый день отмечали Новый год. Вот да, со всеми атрибутами, с обращением президента, которое включали, с оливье, с селедкой под шубой. Ну, по-моему, закрылись.
1: Прикольная
0: давно
1: была
0: уже
1: тема. Вообще, почему? Ну, все прикольно, к сожалению, не работает у нас.
0: Прикольно, наверное, для тебя, когда ты мог в любой момент туда прийти и отпраздновать. А вот если ты работал там, представляешь, каждый день Новый год, уже настоящий Новый год, наверное, тебе не вызывал никакого трепета.
2: Ну, это приедается, конечно, если изо дня в день одно и то же. Хочется разных вещей.
0: А вот я хотел обратиться к нашим слушателям. Устраивают ли они какие-нибудь липовые мероприятия? Может быть, это действительно тренд, и не только у молодежи. Вот день рождения у тебя один раз в году, да? Но некоторые празднуют...
1: Воскресенье.
0: Да, кстати, у Александра в воскресенье день рождения. Он очень обидчивый к тем людям, которые его не поздравили.
1: Да он несет.
2: Да вы себе сразу в календарике запишите, друзья, чтобы не дай бог.
0: Я с ужасом боюсь забыть. На работе-то он сразу напоминает. А вот в воскресенье...
1: Так, ладно, дальше, прекрати.
0: Я знаю, что люди некоторые отмечают день рождения несколько раз. Я сейчас не говорю.
2: Но это потому что повода есть, наверное.
0: Я не говорю о том, что вот там случилась какая-то трагедия, вы выжили и.
1: Ну правильно. Сегодня я отмечаю днем рождения. Завтра я отмечаю с друзьями.
0: Да, вот или там отмечают так, как, например.
2: Но это все равно не липовый.
0: Родился в один день, записали в другой день. Ну, такое раньше практиковалось. И ты отмечаешь два дня. Вот в тот день, когда непосредственно родился, и по паспорту.
2: Но это все-таки не липовый повод. Ну, это самый липовый, настоящий повод. Просто, ну, как бы...
0: Ну, это иногда странно.
2: Это дополнительный повод. Это как день взятия Бастилии.
0: Вот ты, Янка, например, родилась в... Во сколько ты?
2: В 23.55.
0: 23.55. Ты отмечаешь, вот, например, если бы ты родилась... Какого числа ты родилась? День радио, да? Это? В день радио. Соответственно, ты отмечаешь конкретно в этот день или на следующий день?
2: 7-го я отмечаю. Нет, всегда. Ну, я же 7-го родилась. Я же 7-го отмечаю.
0: Если у вас, дорогие наши слушатели, какие-то особенности отмечания того или иного праздника или повода?
1: Давайте.
0: Может быть, необычное что-то?
2: Необычное отмечание чего бы то ни было?
0: Ну, необычный формат. Вот день рождения. Кто-то отмечает раз в году, а кто-то там каждый месяц. Как вот как пары отмечают там, некоторые отмечают годовщину, а некоторые отмечают там день знакомства, день первого поцелуя, день первого раза, потом день, когда официально стали мужем и женой, ну, то есть день свадьбы и так далее. Есть же такие люди.
2: Ты знаешь, у нас на зарез знакомства с мужем, мы 10 февраля, ну вот, дата у нас отсчета 10 февраля, и мы раньше каждый месяц 10 числа там
0: вот
2: ходили.
0: Добыть,
2: каждый месяц 10 числа мы куда-то ходили. Но это сошло на нет постепенно, как у многих пар, наверное, и теперь это только вот каждый год.
0: Каждый месяц
2: 10 числа. Ты знаешь, как мне нравилось там ходить поужинать куда-нибудь каждый месяц. Ну это какой-то приятный дополнительный повод. Но это очень быстро, я это говорю, ну, не знаю, ну, пару лет, наверное, мы выдержали. А
0: что-то
2: потом все
0: необычное отмечаете вы, празднуете, или как-то необычно празднуете ли вы тот или иной праздник свой, личный или не личный? Пожалуйста, давайте, напишите нам наш.ру, почитаем ваши истории через несколько минут.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про бустер.

0: Устройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО Лиман Лит, Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк.
1: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Все инструменты.ру. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
10: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Алло, ну, как там с бизнесом?
15: Что? Вы кому звоните?
14: Твоему бизнесу звоню.
15: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
16: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
17: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
18: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
19: Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваши сообщения.
3: Вахтовым методом работает, поэтому у нас праздники не обязательно с календарем совпадают, а по наличию мужа дома и по желанию. А липовую свадьбу я помню в молодости. Раскрутили родители, гулянье с размахом было, жених то всю братву района собрал, а потом через неделю развелся. Сказал, что просто душа праздника требовала. Знаете, ну, погуляли, по поводу хорошо. Молодежи и липовых свадьб, это не пары устраивают, а это просто есть организаторы, которые приглашают тебя на липовую свадьбу, и там уже среди собравшихся гостей распределяют роли. Ты будешь жених, ты невеста,
2: ты проблемный гость.
3: Да, ты проблемный гость, а тебя не пригласили, выйди. Родилась 1 января. Приглашаю друзей на свой день рождения, а они все просто похмеляются и продолжают пить за Новый год, так как встречаются у меня. Обидно. Иногда приходится переносить свой день рождения на несколько дней позже.
4: Да.
5: А зачем тогда они нужны?
4: Друзья?
5: Ну, да вот такие, которые за вас не поднимают.
4: Всегда считал странным отмечать годовщину свадьбы. В родительской семье никогда не отмечали. Я даже даты свадьбы родителей не знал. Во многих семьях также не отмечают. А в моей семье мы это делаем каждый год шумно и широко. Серебряную свадьбу вот отмечали.
3: Годовщину свадьбы празднуем только вдвоем. Если есть возможность, то уезжаем. Если нет, то снимаем отель. В следующем году 20 лет. Была мысль отметить все-таки с семьей. Наши трое детей про это уже мечтают. Но решили не нарушать традицию, а то вдруг и рванем во Вьетнам. А так, как это февраль, то вдвойне приятнее.
5: Ну да.
4: Вот уже 5 лет отмечаем день рождения мужа в разных городах. Это очень здорово. Впечатлений масса, и они каждый раз другие.
3: У меня день рождения 10 марта, и у моей бабушки по паспорту тоже 10 марта, только вот она всегда отмечает 14 марта. Да и все родственники удивлялись, так как всегда отмечала 14 марта. В детстве думал, что она перенесла из-за меня, а нет, объяснила тем, что так записывали в ЗАГСе во время Великой Отечественной, а записывали тогда как попало.
4: Были знакомые, когда отмечали не только дни рождения, но и день зачатия, которые отмечали не только день рождения, но и день зачатия ребенка. Очень было удивительно.
5: Но люди любят гульнуть. Что теперь?
3: Раньше мы отмечали день свадьбы, но после того, как на 6-ю годовщину родился 2-й сын, про нашу свадьбу постепенно стали забывать. Теперь отмечаем день знакомства. Мы расписались примерно через год. А день свадьбы вспоминаем на большие даты. Недавно было 20 лет.
4: Сын учится в лицее на хорошо и отлично, но у нас уговор. Если получает двойку, мы это отмечаем. Покупаем торт, какой он захочет. Уже 5-й класс, но пришлось покупать только один раз.
5: Это какая-то интересная тема, да.
3: У нас сегодня с женой годовщина, хрустальная свадьба, 15 лет. Но в ежедневной суете, тратами в сентябре из-за начала учебного года, а в этом году еще и переезд добавился, вообще не до празднования. И у нас так часто с праздниками. Видимо, это и есть наша традиция.
4: Так исторически сложилось, что у папы в свидетельстве о рождении перепутана дата рождения. Бабуля напутала и записала на день раньше. В итоге на работе он отмечает на день раньше, а мы дома как надо.
5: Вот как вообще приходит, нормально?
3: Мы с женой расписались 13 мая. И теперь каждый месяц мы символически отмечаем 13 число. Цветы жене и легкий праздничный ужин.
5: Каждый месяц. Слушайте, ну я вот думаю, все-таки, наверное, я не знаю, сколько лет вы уже отмечаете это, но все-таки Новый год, день рождения, праздник должен быть один. Вот есть классная вещь, чемпионат мира по футболу, он один раз в 4 года, его ждут. Это, мне кажется, праздник должен быть...
3: У меня есть друг, у которого день рождения летом. Я ему позвонил поздравить, а он мне говорит: нифига, я перенес на декабрь.
4: Каждый год отмечаем день первого свидания с женой. Правда, в последнее время жена забывает эту дату и удивляется, по какому поводу цветы.
3: Не люблю отмечать день рождения, не вижу ничего знаменательного отмечать тот факт, что еще год прошел. Но для близких и друзей оставил лазейку. Отмечаю банкет и все другие атрибуты раз в 12 лет. Мне так удобнее.
4: А у меня день рождения 28 февраля. И праздную его раз в 4 года. Ни туда и ни сюда.
5: Угу.
3: Когда моему брату исполнилось 25 лет, то так получилось, что он свой... юбилей отмечал то с одними друзьями, то с другими, то с семьей. Потом по секрету мне сказал: я все понял, свой день рождения нужно отмечать столько раз, сколько тебе исполнилось лет.
4: А у меня день рождения в январе, и я очень хочу как-нибудь перенести празднование на лето. Катание на катерах, шашлыки, пикники. Зимой формат празднования очень ограничен.
3: Кстати, вот по поводу пурги. Оригинальный бар на Фонтанке закрылся в 2019 году, но команда не остановилась. Сейчас концепция «Новый год каждый день». И живет она на теплоходе «Пурга». Там регулярно проходят вечеринки с той же праздничной программой, танцами под разводными мостами и новогодним настроением.
5: А что с народом-то? Народ туда ходит?
3: Ну, если продолжают каждый день делать, наверное, ходит. 8:43 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. Точка.Банк.
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
11: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
12: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
13: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг эворд» за 2025 год.
14: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликви Моли» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликви Моли».
15: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.
17: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
18: Проще простого.
19: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
20: Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте почитаем. Невестка сделала нам сюрприз. Взяла и родила прямо в день рождения моей жены. Теперь мы отмечаем два дня рождения в один день экономно.
3: День рождения сына 29 февраля записан в свидетельстве, как родился. 29 февраля. Отмечаем, естественно, каждый год. Не могу только определиться, когда юбилей, в 10 или в 12.
2: Скоро отметим день развода, 11 октября. День один, но в разных местах. Сначала был против, но когда впервые праздник удался лучше свадьбы, стала традицией. Причем общие друзья с подачи идеи от наших двоих детей умудряются побывать и там, и тут. Не понимаю. Иногда шлем видео празднования. Наверное, это хорошо. Так забылась горечь ее измены.
3: Слушай, ну, видимо, они отмечают порознь.
2: Ну, понятно.
3: Да, и гости приходят сначала к одному.
2: И дети ходят,
3: да,
2: и туда.
3: Не только и дети ходят, и гости ходят и туда, и туда.
2: Прекрасно. Необычно это.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама. Праздник начинается в Магнит-Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
5: 10 ноября. Большой концерт Good Times. Концертный зал Сигнал. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
6: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Красная кнопка для защиты от мошенников заработает на госуслугах до конца года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что сервис поможет тем, кто попался на уловки мошенников. По словам вице-премьера, после нажатия на кнопку значимые онлайн-операции будут заморожены и злоумышленники не смогут перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли. Сейчас, по словам вице-премьера, к сервису подключаются банки и операторы связи. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ. По данным МВД, число киберпреступлений по итогам первых 6 месяцев года сократилось на 30%. Оптовые цены на красную рыбу в России в результате провальной лососевой путины резко выросли. Нерка подорожала на 36% в годовом выражении, кита на 74%, горбуша на 97%, пишет газета «Коммерсант». Цены начали расти еще с начала лета, а сейчас выяснилось, что выловлено вдвое меньше изначальных прогнозов. Формально лососевая путина продлится до конца ноября, но фактически уже завершилась. Из-за ограниченного предложения переработчикам придется переориентироваться на аквакультуру и импортную рыбу. Проект сейсмостойкого здания создали в Петербургском университете путей сообщения. Об этом рассказал глава Роспатента Юрий Зубов. По его словам, такие здания адаптированы для регионов с возможными землетрясениями. Разработка заключается в особой конструкции соединений плит, использовании конических пружин и специальных амортизаторов, передают РИА Новости. Как уточнили в Роспатенте, надежность и устойчивость здания при подземных толчках повышается за счет снижения потенциальных резонансных явлений. Спрос на глэмпинги и стоимость проживания в них выросли за последний год на 10%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Суточная.ру». Средняя стоимость аренды глэмпингов по стране в начале осени составляет 10,5 тысяч рублей за сутки. Наиболее востребован такой отдых в Подмосковье, Ленинградской области, Краснодарском крае, Нижегородской области и Карелии. Специалисты сервиса связывают рост популярности глэмпингов с тем, что россияне традиционно очень любят отдыхать на природе, но в последние годы стремятся это делать с большим комфортом. Сама по себе идея создания школьного телевидения интересна, вопрос только в ее воплощении, рассказал НСН гендиректор Москонцерта, продюсер и сценарист кино и телевидения Илья Бачурин.
2: Надеюсь, что это будет отдельная структура к созданию контента, в которой будут иметь отношение ребята примерно того возраста, какого возраста будут зрители этой телевизионной сети. Это очень важно для того, чтобы был разговор на одном языке, чтобы у нас, наконец, в формате телевидения появились свежий взгляд на происходящее.
1: Школьное телевидение запустят в России в следующем году, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 7 минут в столице, сегодня 1 октября, сегодня четверг, вы не поверите, до 15 градусов тепла обещают синоптики, и сегодня, самое главное, будет ясная погода, вчера днем было так тепло.
3: Давайте.
2: Какая хорошая погода стоит в Москве.
3: Погадаем.
2: Давайте погадаем.
3: В субботу идем на свадьбу к племяннику. Не знаем, сколько дарить денег. Я считаю, что 15 тысяч хороший подарок, жена говорит, что это мало.
4: Ну, мне кажется, тут это все же зависит. Конечно, это очень индивидуальная история.
3: Столько, сколько может позволить себе и вообще даже не заморачиваться по этому поводу.
2: Конвертик положили и все.
4: Да. Однозначно.
3: Хотя на некоторых свадьбах, ну, это национальная в целом традиция. Хотя у нас в деревне была такая традиция. Я помню, когда сестра двоюродная выходила замуж в деревенском, в заводском спортзале это было все. А наши тети стояли на входе и открывали конверты и записывали в специальную книгу. Так, семья Лукьяновых, 10 тысяч рублей. Семья Бонов, там. 15 тысяч рублей.
2: Не сажайте их близко к мясу.
3: Я условно говорю.
4: Я понимаю, господи. Я понимаю.
2: Ну, вообще, для родного дядьки, наверное, это мало. Ну, 15 тысяч. Я думаю, ну, 1030, наверное, нормально. От 30.
4: Слушай, ну это вот, понимаешь, это для тебя нормально, а для кого-то это просто вообще неподъемная сумма, да. Все зависит от ваших возможностей.
2: А какой регион там?
3: Не сказано тут. А еще же есть люди, которые так и со свадьбами, и с днями рождения, с любыми праздниками. Нужно проесть все. Так, мы тут подарили 30 тысяч рублей, поэтому едим и пьем.
2: Не, ну если любимый племянник, если как бы, ну, шалопай какой-нибудь, который вас даже ни во что не ставит, пошел.
3: Сейчас я, знаешь, видел, ну я не знаю, мода
4: ну, ты вряд ли пойдешь к шалопаю, который тебя ни во что не ставит.
3: Мода или нет?
2: А что делать?
3: Дарит букет. Позвали. Из денег, 5-рублевые купюры, они же тоже есть в обороте, и дарят такой вот большой букет из 5-рублевых купюр.
2: А где, на цыганских свадьбах?
3: Нет, нет, на наших.
4: А нам подарил, это, помню, кто-то из друзей круглую сумму, а не помню уже, в какой это валюте было, но в перерасчете на евро это миллион получился, да?
3: Ну, миллион евро?
4: Не миллион евро, я говорю, получился миллион. Ну, миллион не евро, а миллион каких-то других этих самых, который в перерасчете Тубриков. Был, ну, небольшой, ну, там студенты, ребят, дарили, просто рублей. Креативно подошли. Ну, типа того, да, но это было очень прикольно.
2: Албанские деньги, наверное, вот были.
4: Очень прикольно.
3: Креативные люди.
2: Да.
4: Потом так сложно было их поменять. Я тебе хочу сказать, мы потом искали банк, чтобы их поменять, потому что не каждый банк их принимал.
2: Никто не принимал албанскую валюту.
4: В общем, ну, это какая-то дарите, вообще даже что-то там очень хитрое было.
3: Дарите, сколько можете себе позволить.
4: Конечно.
3: И вообще не переживайте. Поэтому
2: цветы не несите. Главное, вот я там все принесут цветы. Я,
3: ну, а многие просят специально прям приглашение.
2: Лучше букетные деньги тоже в конверт положите.
3: Либо бутылочку, если пара.
2: Ну, то есть, как бы.
3: Любит
2: игристого. Зачем паре столько цветов на свадьбе, я вообще не понимаю.
3: Особенно если на следующий день куда-нибудь уезжают.
2: У нас, по-моему, на свадьбе было, да? Мы сказали, цветы не дарить. Но нет, один приперся с цветами.
4: Ну, потому что как-то вот у меня тоже...
2: Тебе говорят,
4: когда цветы, говорят, да,
2: все равно. Я рассчитываю на твою адекватность. Говорю, без цветов. Нет, один пришел.
3: Красиво зашел.
4: Красиво же зашел. Ну,
3: ты вообще не помнишь, как я пришел на твою свадьбу.
2: Ой, какая разница. Я все видел.
4: Не
2: на
4: помню.
2: Видео.
4: На видео.
3: Прихожу, а жениха уже практически нет. Потом еще его спасали в Гонконге. Так, ждем ваши проблемы. Наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем проблемы сегодня. Ян, гадаем по какой книге?
3: Сегодня по Лему предлагаю погадать. По Станиславу Лему.
4: После рождения второго ребенка встал вопрос о покупке квартиры на расширение. Так. Одна очень нравится, но ценник объективно завышен, а собственники пока не уступают ту цену, которая и нам окей, и адекватна по рынку. Но время еще есть. Погадайте, пожалуйста, уступят все-таки? Подождите, если время еще есть... Говорят же, что должно куда-то откатиться это. Я и не помню, чтобы квартиры дешевели. Но была новость, что аренда, по крайней мере, в Москве, жилья подешевела на 10%. Спрос упал.
5: Странно, потому что сейчас начало года, как правило, к началу года он наоборот поднимается.
3: Аренда, ты имеешь в виду, упал?
4: На 10%.
3: Заметь.
5: Вы, конечно, можете надо подождать. Я думаю, тем более, если это выше рынка, могут быть еще и обстоятельства. Если у людей обстоятельств нет никаких, то они, конечно, будут стоять на своем. Есть такие упертые. Но их тоже понять можно. Но то, что мы разогнали ценник на квартиры сами, это абсолютная правда.
4: У мужа фамилия Козел. У меня тоже фамилия Козел. Соответственно, у ребенка также. Но боюсь, что когда пойдет в школу, пока он в садике, его будут дразнить, и хочу, чтобы он взял мою фамилию. Штольц. Как вы думаете, это правильно или нет?
5: Ну, тут вы сами решайте, как мы. Штольц. Красивая фамилия. А что вы раньше-то думали? О чем?
4: О любви.
5: Да при чем здесь любви? Ну,
4: Я, кстати, ни разу не встречал фамилию Козел. Или Козел, как правильно.
5: Ну, конечно, Велкопоповецкий. Как правильно, Козел. Никто не будет вас звать Козел.
3: Ну, дети бывают суровыми. Как тут, конечно, не надо придумывать.
5: Не суровыми, а жестокими.
4: Но, с другой стороны, клички у него не будет. Его будут звать по фамилии.
3: Тут очень многое зависит от того, как человек сам воспринимает.
4: Что здесь такое? Это фамилия.
3: Фамилия, да. Нет, я имею в виду, что...
4: Кличку ему никто не даст.
3: Кличку не даст, да.
5: Ну, конечно, не дадут.
4: Ну, а зачем давать, если можно по фамилии? Ну,
5: правильно, если у тебя фамилия Дебил, зачем тебе давать кличку? Ты Дебил. Ну так же получается, по-твоему. Я понимаю, что это фамилия.
4: Ну не сравнивай все-таки.
5: Ну почему? Ну фамилия такая.
3: Ты знаешь, у нас была девчонка из параллельного класса. Девчонка, когда я училась в школе, из параллельного класса с фамилией Самодурова.
5: Так.
3: И к ней, конечно,
5: липло все.
3: Ну, безусловно. Но, знаешь, самое главное, что было в этом... Она так себя ставила сама. Ну, видимо, родители научили. Я не знаю, как это вообще все работает. Она всегда это с юмором сама воспринимала. И поэтому все эти какие-то подколы, они были, в общем, безобидными.
5: Ну, понятно, ребенку нужно пройти.
3: То есть ее по злому никто никогда, не обижал. Вот очень многое зависит от того, как мы сами себя... Вот, если мы умеем с юмором на это смотреть, то чаще всего в юмор это все и превращается.
5: У двух козлов Штольца быть не может.
4: Увидела, как на одном известном сайте продают ношенное нижнее белье. Продают, надо сказать, недешево. Подумаю, а не заняться ли мне этим? Стоит ли?
5: Что за ужас?
4: Я видел, кстати, в рилсах девчонки выкладывают свои отзывы на вот этот вид деятельности. Говорят, спросом пользуются. Ношенное нижнее белье. На известном сайте.
5: А они как-то в мешке продаются?
4: Не знаю, Саш, ничего тебе не могу по этому поводу сказать. Но
5: сохраните все.
4: Некоторые сначала посмеялись, сказали, фу, какая мерзость, и как вообще до этого люди додумались и докатились, а потом...
5: Опять американцы виноваты, наверное.
4: Подумали и решили. Ну, японцы, по-моему, первые начали это все практиковать. Ну, хотя я не знаю. Ну, про Японию я слышал. Что там был такой тренд.
5: Да, девчонки, попробуйте за границу. Ну, так сказать, с деком.
3: Уже какой ужас.
4: Ну, а что? Люди готовы за
5: это платить. Я тоже не понимаю. Ну, ради бога. Тем более, есть потребности.
4: Если бы носки предложили, я тебе продать.
5: В секс-шопе такого не купишь, наверное.
4: Вот ты бы продала носки?
2: За 2000 ношенные.
4: 5000. Вот, 5000 за пару. 10.
2: Что ты боишься?
3: Что вы со мной торгуетесь?
4: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
13: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Георгий Чевчан.

0: лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
1: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
2: Куда срочно перенести рабочие чаты?
3: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
4: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
5: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр. На Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
10: и Игорь Паньков.
9: Подъемники на нашем радио.
11: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, давайте гадать.
12: Месяц назад установила газ на авто, сейчас пропал газ на заправках, а там, где остался, цены не ниже бензина. Что будет дальше? Светлана нам написала. Свет, доброе утро.
13: Доброе утро.
12: Свет, а из какого вы города?
13: Жуковский, Московская область.
12: Я, честно говоря, вот только от вас сейчас услышал, что газ... Ну, я и не обращал внимания, конечно, я и не автомобилист на заправках. А какой автомобиль у вас?
13: У меня Дастер.
12: И сколько стоило поставить газовую?
13: Вы знаете, буквально еще 3-4 месяца назад это стоило у нас в Московской области порядка 40 тысяч рублей, а я поставила уже за 100.
14: Ого, разница какая, ничего себе.
13: Да.
14: А теперь он пропал и стал, а если есть, то и стал дороже, да?
12: А на сколько хватает баллона?
13: Баллона мне хватает примерно столько же, сколько и бензина. То есть, если я заправлялась раньше раз в неделю, то сейчас я заправляюсь раз в 6,5 дней. То есть чуть-чуть поменьше, чем бензина хватает газа мне.
12: Ну а сколько вы ездите? Просто понять, километраж.
13: Километраж. Я проезжаю в среднем в день около 70 километров. Mm. То есть, ну, умножить на 7, это 350 километров в неделю.
12: Mm-hmm. А и сколько стоит сейчас газ?
13: А вот я сегодня утром, мне повезло, я заправилась, да, 60 рублей за литр.
14: Ну, дешевле, чем бензин, но...
13: Ну, не сильно, просто...
12: 92-й...
15: Буквально... Да. А стоил сколько газ? Это... Газ сколько стоил-то?
13: Вот неделю назад я заправляла газ за буквально 39-40 рублей за литр.
14: Ну вот, пишут нам люди, за последние два месяца подскочил с 37 рублей до 60. Ничего себе.
15: Правильно, бензина нет, народ бежал,
13: значит, поставить газ, конечно.
15: Газифицировался. И где прибыль-то? Прибыль нужно получать от газа.
12: В Туле в мае был пропан 24 рубля, сейчас 50 рублей. У газа расход больше в 1,3 раза примерно. Ну,
14: так и мы получается, видишь, нам...
13: Да. Ты верно, так и получается на смену.
14: Ой, что будет дальше? Хороший какой вопрос.
15: А что будет дальше? Когда в государстве все...
12: В Новокузнецке 33,50 пропан.
13: Где это?
12: В Новокузнецке.
14: В Новокузнецке. Теперь все переезжают в Новокузнецк.
15: Привет Новокузнецку.
12: Давайте номер страницы, номер строчки.
13: Давайте страница будет 78... Строчка 18 снизу.
12: Угу. Добрейшее утречко. Месяц назад установила газ на авто. Сейчас пропал газ на заправках. А там, где остался, цены не ниже бензина. Что будет дальше?
15: Наверху была лаборатория. А мы продолжали есть молча.
13: Вот как это вот. Все правда.
14: Ёжики плакали и кололись, но продолжали есть каклиц.
13: Да.
12: Мы тут в Челябинске пришло сообщение, жалуемся, газ с 24 рублей до 38 повысился. Для нас это прям капец, пишет наш слушатель, как тяжело. А вы, смотрю, аж по 60 рублей заправляете. Я вам сочувствую.
13: Спасибо.
12: Это да, наш слушатель. Вам, Светлана, и всем тем, кто поставил себе газ за 100 тысяч рублей. Тут же еще надо его установить.
13: Газифицированных, спасибо за поддержку.
15: Ремарк или воздержаться?
12: 9:37 в Москве. Доброе утро.
9: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
2: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.

0: Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телефон холдинг. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Друзья, 9 часов и 46 минут. Столица. Всем доброе утро. 1 октября сегодня. Сегодня четверг. До 15 градусов тепла обещают синоптики. Ясную погоду. Гуляйте, наслаждайтесь, собирайте гербарии.
3: Давайте сейчас...
2: Я не знаю, в школах сейчас требуют гербарий?
3: Я думаю, что требуют, Саш. Ничего сильно не изменилось. Сейчас пробежим по ценам.
2: Хорошо, что в школах что-то требуют.
3: Все-таки мы сделали...
4: Вброс?
3: Вброс. И нужно собрать обратную связь. У нас в Крыму газ по 117 рублей.
2: Ого.
3: Орехово-Зуево 42 рубля. Ульяновск 43. Нормальная установка газа на авто еще год назад стоила 100 тысяч рублей вместе с хорошим оборудованием. Лажу, которую бьет двигатель, да, можно было и за 50 тысяч поставить. Севастополь 107. Ну вот в целом приблизительно такая 107 ситуация.
4: 107 это вообще ужас, конечно.
3: Подорожал сильно газ где-то в два раза. Хотел вам историю рассказать. Может быть, для кого-то она будет полезна. Мошенники не дремлят и уже точечно работают с людьми. Я прочитал ее в интернете. Парень-диджей работает на разных праздниках и корпоративных мероприятиях. Пишет ему якобы заказчик. Спрашивает, свободен ли он на даты конкретные. Обговаривают сумму, которая стоит его услуги, ну, которую он берет за свои услуги. И соглашаются на его предложение, ну, не предложение, на его гонорары. Говорят, что нужен зум с директором, с заказчика, ну, обсудить какие-то детали. И присылают ему ссылку на зум. Он проходит по этой ссылке, и оказывается, что это вот те самые фишинговые, или как они правильно называются, сайты, которые воруют твои данные.
2: Денежки.
3: Да. Ну, то есть, казалось бы, ну, там не денежки конкретно, там, я не знаю, что у него пароли, там и доступы какие-то украли.
2: Но диджей нынче богатый, поэтому...
3: Это не рассылка. То есть с тобой работают как с конкретным человеком, индивидуально, да? Я думаю, что это в многих профессий касается. И ты, не подозревая ничего, она похожа ссылка на обычную ссылку, которую тебе присылают для Zoom, там, телемоста или других видеоконференций. И ты, не задумываясь, переходишь. Кто-то
4: все,
3: вводит
4: пароли. Все, теперь только личные встречи, ребята. Ну, никаких просто, больше зумов.
2: Может, какие личные встречи? По предоплате, пожалуйста. Я с вами встречаюсь.
3: Может быть, кого-то это убережет история от
2: мошенников. Ну да, будьте внимательны,
3: осторожны. То есть настолько. Мне тут сосед, ну, с...
4: Я теперь даже онлайн на лекции не буду слушать. Через Zoom.
3: В Телеграме от соседа приходит сообщение. Привет, можешь перевести 6,5 миллионов, вечером отдам на карту?
4: Прикольно.
3: Ну, то есть не 10 тысяч рублей, не 5 тысяч рублей, 6 не, 100,
4: миллионов.
3: Не 100 тысяч рублей, а 6,5 миллионов. Можешь на карту перевести, вечером отдам?
2: Ну, а ты что?
3: Позвонил ему, сказал, что его взломали. Но он уже был в курсе. Всем контактам от него пришло. Нет, ну, 6,5 миллионов.
4: Ну,
3: это подозрительная сумма.
2: Это очень подозрительная сумма, Игорек. Очень подозрительная сумма, я согласен.
3: Надо, кстати, тебя будет как-нибудь проверить. Отправить тебе. Привет. Можешь перевести, сработает или нет. Но некоторые ведутся, даже не проверяют. Особенно если сумма небольшая, там 5-10 тысяч. Ну, просто найдется вот человек, который хоть раз перевел большую сумму.
2: Вот я, если ты от тебя получу, то я тебе перезвоню. Потому что я скажу, что-то какая-то лажа.
4: Ну, потому что это будет очень странно, конечно.
3: 9:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Часть Крыма обесточена после ночной атаки ВСУ. Беспилотники атаковали объекты энергоснабжения полуострова, сообщает пресс-служба Крымэнерго. По ее данным, часть республики осталась без электричества, и обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии остается сложной. Однако компания не уточнила, где именно пропал свет. Добавлю, что перебои со светом на всей территории полуострова продолжаются с лета. В Крымэнерго отмечают, что энергосистемы работают в условиях дефицита мощности. Израиль проверит версию о причастности Ирана к попытке устроить теракт на борту «Fly Dubai». Об этом заявил премьер-министр страны Бенямин Нетаньяху в интервью Fox News. Напомню, что самолет летел из Дубая в Тель-Авив. Журналист уточнил у премьера, есть ли признаки иранского следа в этом происшествии. Нетаньяху ответил, что пока об этом рано говорить. Нападавший пилот сейчас допрашивается. Накануне пассажирский лайнер подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Экипаж заявил о попытке захватить судно. По данным израильских властей, второй пилот самолета напал с ножом на капитана и направил самолет к земле. Выровнять падающее судно смог пассажир самолета, простой сантехник из Израиля. Общий кредитный портфель россиян достиг 40 триллионов рублей. Это рекордный показатель. С начала года портфель увеличился на 2 триллиона, пишет «Известия» со ссылкой на данные Банка России. Отмечается, что население активнее наращивает долговую нагрузку, несмотря на высокую стоимость кредитов. Ставки по многим продуктам сохраняются на уровне более 20%. Наиболее значительная доля приходится на ипотеку и необеспеченные кредиты. Застрявшую в канале Пусана акулу приехали посмотреть 600 тысяч человек. Выброшенная волной в канал южнокорейского порта животное стало сенсацией, передает трейдер. Акулу длиной 3,5 метра впервые заметили в узком проливе 2 недели назад. Найти путь обратно в океан ей пока не удалось, и люди стали стекаться в прибрежный парк, чтобы на нее посмотреть. Власти города на днях провели спасательную операцию, но попытка спасения не удалась. Теперь чиновники планируют использовать сеть. А на Шри-Ланке россиянка пострадала, когда ее попытался ограбить слон. Ей потребовалась медицинская помощь. Инцидент произошел, когда туристка ехала на тук-туке. Животное вышло на дорогу и потянуло, чтобы забрать ее рюкзак с фруктами, документами и деньгами. Когда туристка попыталась удержать вещи, слон схватил ее и бросил на землю. В результате девушка получила травму руки, глаза и спины, передает РИА Новости. Первый снег в октябре выпадет в Екатеринбурге, Казани и Ульяновске. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его прогнозу, в Екатеринбурге первый снег ожидается уже 2-3 октября. В Казани и Ульяновске пойдет мокрый снег. В Москве осадков в виде снега пока не прогнозируется, но ожидаются первые заморозки. Ну а популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов и 6 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. 1 октября сегодня. Сегодня четверг.
3: Международный день пожилых людей. Поздравляем всех.
4: Международный день музыки. Поздравляем всех. День сухопутных войск России. Поздравляем всех причастных. Также. Что сегодня еще?
2: Это звучит...
3: День кофе.
2: Сегодня день пожилых людей. Поздравляем пожилых людей.
4: Ну, а почему вы не поздравляете?
2: Ну, нет. Ну, просто я думал, в этот день, наверное, проявляешь какое-то внимание к пожилым людям.
3: И поздравляешь?
2: С тем, что они пожилые. Правильно?
4: Здоровья.
3: С тем, что
4: желаешь,
3: жизнь продолжается.
4: Как минимум, да.
2: Что вы еще живы. Хорошо.
3: Всемирный день вегетарианства. День кофе. День саке.
4: Ну, у меня таких данных нет. Но...
3: А у меня есть. Арина Шиповница. Это уже народный календарь.
2: Давай, продолжай.
3: Ну, я люблю народный календарь. Там, ты что, это прям...
4: Александр, смотрите, сколько вам тем. Что у нас? Кабачки?
2: День музыки. Давайте про музыку.
4: День музыки. Давайте про музыку.
3: Прекрасно.
4: Нужно решить, кто против кого будет играть.
2: Есть версия. Тут два разных мнения я услышал от профессоров, что чтение на интеллект не влияет совершенно.
4: Почему?
2: Но абсолютно влияет на интеллект занятие музыкой. Но музыкой, когда ты учишься. Не аккорды во дворе подбираешь. А когда ты разбираешься, читаешь нотную грамоту, играешь на фортепиано, на виолончели.
3: Всякое академическое образование,
2: в общем, ты имеешь в виду? Да, много. Там говорили про какую-то перегородку между двумя полушариями. Вот, и...
4: Давайте,
3: мы вчера... Прости, мы вчера просто шли с сыном из музыкальной школы, и я с подружкой заодно своей встретилась. Вот мы так идем втроем, и она его расспрашивает, он там что-то все активно рассказывает. Сын идет с гитарой. И говорю: Гош, может, ты нам сыграешь что-нибудь вот с Олей на гитаре? И каково было мое удивление? Говорит, да? Я говорю, серьезно? Я думала, он сейчас скажет: мам, ну ты вообще уже...
4: Я видел
3: что-то...
4: ролик, он Металлику играл.
3: Короче говоря, и ребенок сел на скамейку в парке и начал играть. Я сижу, думаю, боже мой, прям я вот в детство вернулась, когда, ну реально, это часто же, да, можно было увидеть мальчишек или парней с гитарами, девчонки рядом сидели. Это так мило было и трогательно. В общем, я вчера получила колоссальное удовольствие. Сразу, конечно, втихаря засняла, отправила всем бабушкам видос. Но музыка действительно развивает. Говорят, что музыка способствует развитию математических способностей, логическому мышлению. Да, вот это вот все. Поэтому, конечно, круто, когда люди умеют играть на музыкальных инструментах.
4: Предлагаю.
2: Давайте
4: толкнуть
2: тех. Начитанные против, может быть,
3: музыкальных?
2: Кто имеет музыкальное образование, да. Ну или давай твою.
4: Нет, давайте, хорошо. Отправляйте ваше имя и пояснение, за какую команду вы будете играть, и разыгрываем, Ян.
3: Разыгрываем экскурсию на наше радио.
2: Только чтобы в этот момент вы были еще и читающие. Вот, я не знаю, остановились на какой-то странице.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама. К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
6: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
5: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
7: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-47-18-9584.
8: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера. Бассейн без хлора. Огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
9: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
10: Шура звезд меня зовет. Нежно северных лесов.
5: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила. Тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это... «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Начало в 20:00. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-84-71-89-584.
8: Записывай. Запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре. 8-912-9990.
12: Наше радио. Это навсегда.
13: Знаете ли вы? Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
14: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
15: Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, играем «Кто с нами?»
3: Янка. И с нами играет Дмитрий. Дмитрий играет сегодня за читающих. Хотя в детстве, насколько я понимаю, была музыкалка, и играл Дмитрий на ударных.
2: Так, нет, подождите, мы
3: читающих. Играет за читающих. Играет за читающих. Дим, Дмитрий, доброе утро.
2: Ничего нет у меня под рукой.
4: Доброе утро, подъемники.
2: Что вы сейчас
4: Александр,
2: читаете?
4: Я больше читатель. А я не читаю, я слушаю. У меня инвалидность вторая группа по зрению, поэтому приходится слушать аудиокниги. Сейчас увлекаюсь фантастикой попаданца. Ну, что-то как-то зацепило.
2: Хорошо.
4: Ну, а так слушаю практически все, вплоть до классики.
2: А у вас есть любимый...
3: Автор?
2: Нет, диктор. Любимый... Голос, короче говоря.
4: О, это очень глубокая тема, Александр. Там так, их очень много.
2: Да, тогда не будем, ладно. Кто из этих композиторов не был современником и участником «Могучей кучки»? Напоминаю, что тема у нас музыка. Милий Балакирев, Цезарь Кюи или Александр Глазунов не был членом, не был современником и участником «Могучей кучки»?
4: Напомните второй вариант.
2: Кюи, второй вариант. Первый — Балакирев, Кюи или Глазунов.
4: Ну, я склоняюсь ко второму варианту, Кюи.
2: Это Александр Глазунов. «Могучая кучка» — объединение пяти русских композиторов, сложившаяся в 1850-60-х годах. Балакирев, Кюи, Мусоргский, Римский-Корсаков и Бородин. Глазунов родился в 1865 году и принадлежал к следующему поколению. Он был учеником Римского-Корсакова и примыкал к Беляевскому кружку. Чей альбом был первым в истории, переведенным на CD-формат в 1982 году? Первый в истории на CD-формат. The Beatles, Абба или Майкл Джексон?
4: Напомните второй вариант.
2: Абба.
4: Склоняюсь к Майклу Джексону.
2: Первый коммерческий компакт-диск был выпущен 17 августа 1982 года в Японии. Это была запись альбома группы «Абба». Да. Переведенный на CD-формат фирмой Sony. Ну и последний вопрос. Сегодня, кстати, нечетное число. У вас преимущество. Ответьте на один, вашему сопернику нужно будет отвечать на два. Какой древнегреческий теоретик впервые описал систему тетрахордов и построил математическую теорию музыкальных интервалов, измеряя их отношение длин струн? Измеряя их отношением длин струн, если понятно, да? Это Аристотель, Пифагор или Платон?
4: Это Пифагор.
2: Пифагор и его последователи экспериментально установили, что приятные слуху интервалы соответствуют простым отношениям длин струн. Октава 2 к 1, квинта 3 к 2, кварта 4 к 3. Абсолютно верно. Вашему сопернику нужно ответить на два вопроса.
5: Итак, все те, кто умеет играть на музыкальных инструментах...
3: Желательно имеет музыкальное образование. Да. Именно вот за образование голосовал Александр Рогульевич.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте играем дальше. Кто у нас, Яна?
3: У нас Ольга на связи. 10 лет Оля отучилась в музыкальной школе, а сейчас занимается электротехникой.
2: Так, Оль, доброе утро,
3: Оль.
4: Эко вас.
5: Доброе утро.
4: А что значит электротехникой? Какой именно?
6: Что вы продаете?
5: Ну, электротехническое материаловедение преподаю.
2: А, преподаете?
3: Ничего себе.
5: Да.
2: А, то есть вы преподаватель.
4: А поигрываете или на чем-нибудь, или нет?
5: Ну, вообще 10 лет отдала фортепиано.
2: Но играть-то вы можете, если мы вообще за рояль посадим?
5: Да, стоит пианино дома у родителей, приезжаю, у меня папа играет, я играю. То есть можно семейный концерт замутить иногда.
3: Классно. Оль, слушайте, а почему 10 лет? 8 же в музыкальной школе, ну вот этот вот полноформатный, или вы дальше пошли?
5: Нет, у меня отдали в родничок с садика. Суммарно вышло 10, потом мне стало мало, я пошла в художку. Ну, в общем, вот.
3: Творческий человек.
4: Я подумал, что вас на второй год оставляли.
5: Да.
4: Два раза.
2: А почему вы не пошли в оркестр?
5: Сейчас воля судьбы, любимое увлечение, так сказать, еще и доход приносит. Мероприятия организовываю, мастер-классы.
2: Мастер-класс. Мастер-класс.
3: Чего мастерите?
2: На свадьбе. Ну, играть на фортепиано. Вот и пришло.
5: Не-не-не. Ну, мы тут с детьми разные, кулинарные, творческие. То есть вот такого формата, корпоративы. Понятно. То есть мы... со всех сторон.
2: Так, ну ладно, давайте.
3: Ну вы прям мастер на все руки, это здорово.
2: Жизнь много узнавать. Давайте. В 1877 году Томас Эдисон создал устройство, которое могло записывать звук и воспроизводить его. Фонограф. Отвечу я за вас. Первой записью стала считалочка, которую изобретатель прокричал в рупор. Какая это была считалочка? Вам нужно ответить на два вопроса, кстати.
5: Угу.
2: У Мэри была маленькая овечка. Раз, два, застегни ботинок, 3-4, выйди в дверь. Или вышел месяц из тумана?
5: Наверное, первый вариант.
2: У Мэри была маленькая овечка. Да.
3: Я думала, ботинок.
2: В 1900...
3: Это разве этот самый? Она же не рифмуется даже. У Мэри была маленькая овечка.
2: Тебе начало дают. Читалочки.
4: У вас было вышел
2: месяц из тумана. Тут тоже не...
3: Это известная
4: вещь. У вас был вышел месяц из тумана или вышел немец из тумана?
3: Месяц.
2: Меня не спрашивай. 1900...
3: Оль, вы молодец, у вас один верный ответ.
2: В 1960 году

0: крутой фильм. В 1973 году у вас еще есть шанс. Британская группа выпустила альбом, который провел в чарте рекордные 741 неделю, более 14 лет. Что это за группа? Pink Floyd, Eagles или Led Zeppelin?
1: Led Zeppelin.
0: Это Pink Floyd.
1: Ну, вот два варианта было. Выбрал неверный. Бывает.
0: Но ничего страшного.
2: Не расстраивайтесь, Дмитрия. Оль. Вы большая молодец. В любом случае, красивого вам дня желаем. А Дмитрия, нашего первого участника, поздравляем с победой. Ждем у нас в гостях в студии на экскурсии.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Счастья.
1: Наша реклама.
2: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени.

0: времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: «Лобаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лобаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
8: Фантастика.
9: Бизнесу быть. «Точка банк».
10: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
12: Наше радио.
13: Познакомились с тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты

знать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дело в том, что время-то утекает, дорогие друзья. 10 часов и 37 минут в столице. У нас для вас новость.
3: Россиянам посоветовали не шутить с банковскими переводами. Шутки в назначении отправки, связанные с запрещенными веществами, оружием, экстремизмом и обналом, могут привлечь внимание банка и привести к блокировке карты, заявил экономист Виктор Мангазеев. Отмечается, что фразы «оплата услуг», «за товар», «аренда» и «возврат долга» не запрещены, однако регулярные поступления от разных людей с такими комментариями могут вызвать вопросы у банка. А некоторые шутники пишут: «это тебе за вот это запрещенное».
2: Ну, слушай, ну это надо, конечно, быть идиотом.
3: Ну, так,
2: чтобы такое писать.
3: Всегда ну, были и будут.
2: Я не понимаю, это начинается, это уже база. Это вот когда ты тебя остановили, ты не шути. Когда ты проходишь таможню, не шути. А вот все эти шутки, там взрывчатки нет, да, и так далее. Вот я прекрасно понимаю этих людей, которые не понимают этих шуток. И попытаются наказать этого человека, проучить.
3: А при мне была ситуация, я стоял на паспортном контроле, и мама с мальчиком, ну, лет 12, наверное. И когда его спросили, ну, кем тебе приходится эта женщина, он сказал: «я ее не знаю». И все, их вывели из очереди и увели. И мама там начала объяснять, что это шутка. Он начал говорить, что он пошутил.
4: Ну,
3: пройдемте.
2: Да.
3: Поэтому...
2: Ну, все-таки, я понимаю, но все-таки есть... Человечность все-таки никто не отменял.
3: Никто не отменял, но ситуации разные бывают.
2: Разные бывают.
4: Не, ну в данной ситуации, да, конечно, ты что... Это ужас. Поговорите с детьми перед поездкой.
3: Да. Давайте обратимся. У нас еще есть 20 минут, 10 даже.
2: 10.
3: Может быть, у кого-то были подобные ситуации на границе, когда кто-то пошутил из ваших членов семьи.
4: Неуместно.
3: Неуместно, да. И чем это все закончилось? Напишите нам. Наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 46 минут в столице. Сегодня 1 октября, сегодня четверг.
3: Сыну 7 лет было. Ему на паспортном контроле на вопрос, кем приходится вам эта тетя, указав на маму, сказал вдруг: Елена Анатольевна. Человек в форме спросил, а кем тогда приходится тебе Елена Анатольевна? Он ответил, мамой. Пропустили.
4: Повезло. Ну,
3: понервничали.
4: Как-то ехал мой друг на скальный фестиваль в Карелии. Его на ограниченной территории останавливают патруль. Ну и все документы, значит, проверяют. Дыхните, оружие, наркотики, взрывчатка. А Алеша, человек очень честный, отвечает. Топор считается за оружие? И понеслась. Полный досмотр вещей 4 туристов.
3: Пересекали границу с Казахстаном на автобусе. 3 молодых человека ехали компанией и пошутили про наркотики и оружие. Плюс 3 часа стояли, ждали этих придурков. Вернулись они крайне грустными.
4: Случай на паспортном контроле в Мюнхене. Прилетели из России, была поясная сумка, с выбитым пистолетом. Знаешь, такие бывают выпуклые пистолеты. И офицер спросил, всполошилась и вызвала подмогу, решив, что выпирает настоящий ствол. Минут 20 помотали душу и отпустили.
3: Как-то раз летел за границу и на пункте пропуска решил пококетничать с девушкой-пограничником. И когда она смотрела мой паспорт, я спросил, похож ли? Тогда такого испепеляющего взгляда я не видел, пожалуй, никогда. Шутка не удалась. Больше не шучу с пограничником.
4: У брата маленький сын. При прохождении пограничников в аэропорту не смог назвать отца по имени. Папа, и все тут. Минут 20 процедура зависла. Пропустили.
3: В том году ездили с друзьями в Крым на машине.
5: Мне кажется, папа это круче, чем имя.
4: Папа, конечно, папа.
3: В том году ездили с друзьями в Крым на машине. И вот перед Крымским мостом пост досмотра. И почти после того, как мы его прошли, друг пошутил. Хорошо, что номер двигателя не сверили. Нам повезло, шутку оценили.
4: Значит, ехали в Старый Оскол из Москвы. Естественно, номера московские. На въезде в город целая штаб-квартира разбита. Останавливают, а там проверяющий пухлый-пухлый в бронике с автоматом. Ну, я возьми и спроси, если я сейчас побегу, он побежит догонять в таком обвесе? Мы 3 часа там провели после этого вопроса. В итоге, спустя 3 часа сказал, что, я так понимаю, в следующий раз по ногам шмальнет.
3: Ехали в Финляндию с собакой. Понятно. Собаке не понравился пограничник, и она его облаяла. Он ничего не сказал, но завредничал. Начал проверять документы на собаку и завернул. У нас справка только российская, а надо международную.
5: Да.
3: Обидчивый какой. На собаку обиделся.
4: Проезжали границу с Белоруссией на авто, и я почему-то на вопрос, кто с вами едет, ответила: ребенок. А сколько лет ребенку, спросили я, 32. Пограничники посмеялись, а ведь могли бы и нет.
5: Могли бы и сделать серьезную мину.
3: Ладно, друзья, на сегодня это все. Напомним, четверг, 1 октября. Всем желаем хорошего, продуктивного дня. И до завтра.
5: Любим вас.
3: А завтра уже пятница.
5: Любим вас.
3: Берегите себя. Пока.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Праздник начинается в Магнит Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
6: 10 ноября. Большой концерт Good Times. Концертный зал Сигнал. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. В Москве начали включать отопление. Первыми тепло получат социальные учреждения, затем отопление включат в жилых домах, офисных зданиях и на предприятиях торговли и промышленности, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. К осенне-зимнему периоду в столице подготовили больше 74 тысяч объектов, примерно половина из них – многоквартирные дома. Заммэра подчеркнул, что подача тепла будет осуществляться поэтапно. Полностью отопление на всех городских объектах включат в течение нескольких дней. В подмосковном Одинцово прогремел взрыв в квартире жилого дома. Обломки повредили припаркованные у дома автомобили. По данным СМИ, в 9-м микрорайоне очевидцы сообщили о громком звуке в квартире жилого дома на улице Белорусской. Взрывной волной на 19-м этаже выбило балконное ограждение, стену в квартире вынесло в подъезд. Предварительно взорвался газовый баллон. Никто не пострадал. Дептранс предупредил о возможных затруднениях движения в Москве. Во второй половине дня в центре возможны локальные перекрытия, сообщается в телеграм-канале ведомства. Водителям рекомендовали для поездок в районы перекрытий по возможности использовать метро. Генеральным директором музея-заповедника Царицына в Москве назначена Елена Мельвиль. Как сообщили в столичном департаменте культуры, она сменит на этой должности Елизавету Фокину, которая возглавляла учреждение с 2016 года. Фокина же стала директором парка Горького и продолжит его масштабное обновление. Количество горожан, чей возраст достиг 100 и более лет, увеличилось за последний год в Москве почти на 200 и составляет около 1400 человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента соцзащиты населения. Также среди долгожителей 432 тысячи москвичей перешагнули отметку 80 лет, а 65 тысяч – 90 лет. 1 октября отмечается Международный день старшего поколения. Самый масштабный фестиваль японской культуры в России пройдет в деловом комплексе «Амбер Плаза». Организаторы предлагают посмотреть на страну восходящего солнца без ограничений по эпохам и жанрам. Программа включает аниме и уличную моду, традиционные танцы и боевые искусства, видеоигры и национальную кулинарию. Хедлайнером фестиваля станет легенда японских комиксов художница Юмика Игараси. Традиционную часть программы представит коллектив «Гейш», а японский каллиграф проведет мастер-классы живой живописи. Пройдут также поединки в самурайских доспехах и танцы с мечами и боевыми веерами. Мероприятие продлится со 2 по 4 октября. Москвичей попросили не пугать совят шумом. Громкие крики, музыка и лай собак в парках могут заставить птенцов покинуть укрытие и подвергнуть дополнительной опасности, сообщили специалисты столичного департамента природопользования. Тишина в таких местах – это реальная помощь диким обитателям города, говорят специалисты. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
2: Напои меня водой твоей любви.
1: Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании. 12+.
0: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
1: Наше радио. Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
8: Мой шанс заработать денежек.
7: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
9: Это издевательство над звездами.
7: Идеальное ограбление. Завтра в 19.30 на ТНТ.
10: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
11: Фантастика.
12: Бизнесу быть. Точка Банк.
13: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком 18+.
14: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
15: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
14: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20.00.
16: Для лиц старше 16 лет.
17: Наше радио представляет.
18: Внимание!
17: Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
19: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
6: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий.

0: Еленский.
1: Да.
2: Да, ну что, вздохнем внутрь. Мы же сказали, не скучные поэты, Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио. Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+. В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио. Всегда с тобой. Всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи. Новая Самара. 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Российская экономика перешла из режима умеренных зарплат к высоким. Об этом рассказал зампред ЦБ Алексей Заботкин. Он уточнил, что сравнивает российские зарплаты с мировыми, передает РИА Новости. Добавлю, согласно данным Росстата, средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5% в годовом выражении и составила 109,5 тысяч рублей. Реальные зарплаты в середине лета выросли за год примерно на 3%. Агрохолдинг «Мираторг» в Брянской области подвергся массированной атаке БПЛА. Уничтожено 9 единиц техники, еще 13 получили повреждения. Среди сотрудников никто не пострадал, сообщил губернатор. Также в Брянской области из-за дронов ранен 16-летний подросток и водитель автобуса. Оба госпитализированы. Роспотребнадзор не получал жалоб на качество воды и песка в Анапе. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, результаты проверки воды и песка после его замены показали очень хорошие результаты. Роспотребнадзор продолжает вести мониторинг на побережье Черного моря и подтверждает абсолютную безопасность пляжей. Купальный сезон на курорте официально начался 1 июня и завершился 30 сентября. В Забайкалье будут платить по 15 тысяч рублей за убитого медведя. Выплату ввели власти края из-за участившихся случаев выхода хищников в населенные пункты. По данным краевого Минприроды, за последнее время в регионе добыто 70 медведей. Зафиксировано более 100 сообщений о выходах диких животных. Из них 35 непосредственно в населенные пункты. Добавлю, что в Забайкалье объявили режим повышенной готовности из-за медведей. Жителям рекомендовано временно воздержаться от походов в лес, рыбалки, пикников и сбора грибов и ягод. Выплату за добычу медведя ранее ввели и в Бурятии. Мошенники обманывают россиян под предлогом звонков из военкомата. Об этом предупредили в МВД. Аферисты говорят, что якобы нужно уточнить данные или заменить какие-то документы. Для этого необходимо записаться на прием. А чтобы записаться, нужно назвать код из СМС, который, по легенде, является номером электронной повестки. Особенно схема актуальна в период осеннего призыва, предупредили правоохранители. Оптовые цены на красную рыбу в России в результате провальной лососевой путины резко выросли. Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин рассказал НСН, что розничные цены можно будет сдержать только за счет импорта.
2: Путина уже практически закончилась. Больше ни горбуши, ни киты, ни нерки не будет выловлено. Учитывая, что вылов составил больше, чем в два раза, соответственно, эти объемы надо заместить теперь у другого рыбы. Если удастся заместить, тогда дальнейшее подорожание будет.
1: По словам специалиста, Россия импортирует красную рыбу из Чили, Турции и Китая. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Так, Михална появится в ближайшее время. А по теме этого часа, которую хочу предложить вам обсудить. Все вы знаете фразу «Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Это первое. Это мы набираемся с вами опыта. Это нормальная ситуация. Вот. А потом, помните такая фраза, когда ты говоришь: «Слушай, там, где ты учился или ты, собственно, училась, я уже преподавал». Вот как раз на эту, скажем так, тему, когда вы уже чему-то выучились, получили свой опыт, вы уже стали специалистом в той или иной области, неважно какой нашей жизни, вот, и в этом вы готовы, собственно говоря, преподавать. Вот давайте выясним с вами, в чем вы настолько дока, в чем вы настолько ас и профи, что готовы делиться своим опытом, и вы это сделаете профессионально, то бишь, ну, классно. Вот, поэтому пишите, пожалуйста, в чем, по вашему мнению, вы уже готовы преподавать и делиться своим жизненным опытом. Чувство юмора приветствуется, естественно, хотя им нельзя поделиться. Тут оно либо есть, либо его нет, но писать с ним, пожалуйста. А оно у вас есть, я уже в курсе. Поэтому, друзья, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает. Итак, где бы вы могли преподавать? Погнали!
0: Наша реклама.
2: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
3: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
2: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
4: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-47-18-954.
5: Грандиозное трибьют-шоу «One Vision». Легендарные хиты группы «Квин» с симфоническим оркестром. 3 октября, 19.00. МТС «Лайфхолл». Самара. 6+.
6: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холла «Сигнал».
4: Билеты на сайте kassir.ru.
6: Начало в 20.00. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-847-189-584.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Это навсегда.
7: Знаете ли вы... Успех не всегда приходит со славой. Так, прозаик Франц Кафка при жизни сумел опубликовать лишь пару незаметных рассказов, завещая после своей смерти душеприказчику Максу Броду уничтожить все его рукописи. К счастью, последняя воля не была исполнена, и большая часть работ Кафки опубликовали посмертно, что принесло австрийскому писателю всемирную известность.
0: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья. Я сегодня опоздала. Простите меня, пожалуйста.
2: Да. Так, Михайловна, тема у нас. Что бы вы могли преподавать? Там, где ты, собственно, училась, я там преподавал. Вот такая тема. Итак, есть ли что-то такое в твоей жизни, что ты могла бы легко вот уже сейчас
1: Не знаю, мне кажется, что отчаяние, хотя все вокруг говорят, что я такая сильная, я не сдаюсь, вот, но мне кажется, я бы могла преподавать, как правильно отчаиваться.
2: Ладно.
1: Как правильно отчаиваться, чтобы через какое-то время встать и продолжить движение, понимаешь?
2: Причем с отчаянием или без? Вот как?
1: Параллельно.
2: То есть одно другому не мешает.
1: Это не повод...
2: Я понял. В общем, отчаяние не повод быть несчастным, да?
1: Да, ну не повод не действовать. То есть, как бы я наткнулась на очень классный видосик, где девушка лежит, значит, в полном отчаянии, прям в одежде распластанная в зоне прибоя. Осень, знаешь, она в куртке лежит, как бы все. Видно, что человек выгорел, потом берет телефон, быстро записывает какие-то дела на завтра и опять лежит вот так с звездочкой. Я подумала, что это прям очень-очень хорошо иллюстрирует. Почему я... И как мы... отчаянные тревожные пирожки, продолжаем двигаться вперед.
2: Так, я мог бы легко преподавать прокрастинацию. Это я могу, абсолютно. Прокрастинацию, переходящую в тотальную лень. И как себя оправдать при этом и не испытывать чувство вины. Ни перед собой, ни перед вселенной, ни перед близкими.
1: А вы не из ДВГшник часом?
2: Кто, я?
1: Нет, человек, который... ты про себя сейчас?
2: Я сейчас про себя... Это моя работа, знаете ли. Я это тоже могу преподавать. Знаете, складно трындеть, не мешки ворочать.
1: Это правда. Дорогие друзья, вы бы знали, как складно трындит Ленский на мероприятиях. Это мастер спорта по заполнению пауз и пустот.
2: Да нет, как раз нет. Я вот этого не умею.
1: Мы с тобой вели радиоманию... И ты ни разу не заглянув в сценарий, постоянно что-то молол, пока я смотрела, кого мы следующего награждаем.
2: Ну так надо было как-то тянуть.
1: Ты же молодец,
2: там же были радищики. Там же были, спасибо большое. Там же были радищики, перед ними нельзя взять, ударить в грязь лицом, и нужно показать, кто тут папочка.
1: Это был твой проект, как сейчас говорю.
2: Нет, такое просто, вот я думаю, поняли, кто тут папочка. Понятно, кто вам вручает премию. Это вот мы с Алисой Михайловной вручали премию.
1: Ну давай тогда почитаем сообщение.
2: Поехали. Искусно преподам уроки мата. Сейчас такое, знаете, тайное искусство уже, по сути дела, поскольку...
1: Я умоляю, школьники нас обскакивают на несколько голов.
2: Все мы в школе такое делали. А потом с возрастом, давайте честно признаемся, с возрастом ты вдруг понимаешь, что эта лексика, она, во-первых, не настолько крута, как тебе казалось.
1: Это правда.
2: Явно не делает тебя круче, и наш русский язык способен заменить любой... Да, понятно, есть моменты, есть нюансы, есть ситуации, когда одно слово лучше тысячи,
1: даже знаю, из-под пера.
2: Конечно. Вот, из-под пера Льва Николаевича Толстого, но ёмко сразу, и их используют, есть такие слова, которые, и неважно, кто, дворник, и трижды академик, они просто общенациональные, они общекультурные в нашей стране.
1: И, кстати, главное то, что все их понимают одинаково.
2: Вот. Неважно, на каком языке ты говоришь. Понимаешь? Ямало-Ненецкого какого-то округа или, может быть, ты крымский татарин. Все понимают прекрасно на этом языке. Это прям вот универсальный язык. А постсоветское пространство так и вообще. Слово сказал, все поняли. Неважно, кто ты.
1: Очень интересно слушать, как
2: реально... Прибалт или кто там, грузин.
1: Сейчас современные грузины, моего поколения, там и младше, они говорят по-грузински, но матерятся они все равно по-русски.
2: Конечно.
1: Это очень забавно. Сейчас не будем углубляться в душнение, что это тюркские слова, ладно.
2: Да не важно, да.
1: Добрый день, Дмитрий, пишет тебе.
2: Здравствуйте.
1: Я уже преподаю,
2: я
1: автоинструктор. За 5 лет работы еще ни разу не поднял голос на учеников, хвастаюсь. А сейчас еще пишу вам с Ленской улицы в Москве. Знали, что есть такая? И улица Седова рядом, пишет нам Сергей. Сергею 43 года.
2: Сереж, спасибо тебе большое. Не знал, что есть такая улица Ленская. Надо будет, хоть бы локацию сбросил куда-нибудь. Где это находится?
1: Я тебе найду.
2: Собственно, в карте можно ввести. Но насчет того, что вы ни разу не повысили голос на ваших учеников...
1: Вы просто молча их бьете?
2: Да, скажите честно, потому что...
1: У вас есть вилка?
2: Тот студент, которым был я, Вот. Даже платный инструктор, который я брал дополнительные уроки, не выдерживал и сказал: «Выйди отсюда! На тебе деньги! Какой тупой!» Или: «Я не тупой, я просто не знаю, как это делать». И все. И все нормально. Но потом было нормально.
1: 20 лет отработал в ресторанном бизнесе. В основном бары и клубы. Могу преподавать рестораторам, как обезопасить себя от воровства персонала. И могу преподавать персоналу, как заработать, никого не обидев.
2: Вот. Это прекрасно. Это прекрасная вещь. «Профессионально выношу мозг», пишет нам кто-то. Номер телефона 9441.
1: Это ты, чтобы люди обращались?
2: Да.
1: «Думаю, что мог бы преподавать азы торговли, то бишь продажи. В этой сфере работаю почти с 16 лет, сейчас мне 39. Один малолетний 30-летний коллега решил меня поучить, как правильно продавать и общаться с покупателями. А я ему ответил: там, где ты учился, я уже преподавал», отвечает нам Антон из Ейска на нашу тему дня.
2: Добрый день. У меня друг всю молодость пропил, прокурил и сейчас взялся за здоровый образ жизни. Пробует разные очистки организма, голодание, читает книги и так далее, и мне говорит: попробуй. А я такое отвечаю: я это уже попробовал лет 10 назад, ты как бы немножко опоздал, друг мой.
1: Мне кажется, книги «Голодание» — это был такой среднестатистический срез по стране в 91-м году. Книги «Голодание». Как это младший брат, не помню сколько. А, это не наша тема, подожди, вот. «Привет, работаю машинистом, вожу пассажирские грузовые поезда уже 10 лет. Думаю, что могу передать свой опыт в этой сфере», пишет нам Александр.
2: Наша, здравствуйте, привет. Отлично бы учил включать указатель поворота при движении на автомобиле. Обращайтесь к Сергею в Челябинске. Да, Серег, надо иногда некоторых учить. Так, да. Михайловна, время у нас
1: пожалуйста.
2: Итак, друзья, что бы вы могли преподавать? Какой предмет? Ну, судя из
1: это
2: вашего.
1: Это не обязательно какой-то
2: опыта.
1: Навык, это может быть
2: абсолютно
1: какая-то специфика вашего характера.
2: Абсолютно. Конечно, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наше радио.

сокровищ. Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

брошусь в солнечную реку и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: Если речь идет про обустройство новой квартиры или дома, хорошо, что в «Лимано-Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в «Лимано-Про».
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanopro.ru.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь. С лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
10: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
1: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: Дом Дом.ру Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Дом.ру Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали Дом.ру.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
2: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: И что бы вы могли преподавать уже сейчас? Ну, просто получив свое собственное звание мастер, дока и так далее. Погнали.
2: Да, все так серьезно вот пишут такие какие-то серьезные вещи.
1: Почему нет? Ну, пусть и серьезное будет.
2: Я хочу про несерьезное. У меня вчера был тяжелый день, сегодня я хочу несерьезные вещи обсуждать.
1: Ну, а я серьезная буду. Давайте тогда.
2: Хорошо, да.
1: Угу.
2: Попилили. Мы тут как раз в Смите в перерыве вспомнили такие вещи, как стервология и свекрововодство. Вот. И тут нам пишут: добрый день, милые дневные душнилки. А я могу преподавать, как профессионально играть на нервах. Привет из Краснодара.
1: Привет, дневнички. У меня трое взрослых детей, и я могу преподавать все прикладное в этой жизни. Особенно весело, когда они говорят: мам, ты не представляешь, как трудно учиться, подрабатывать и успевать стирать. Очень мило наблюдать за метаморфозами от мам. Мам в жизни ничего не понимает, и до мам скажи как. Обожаю их. Хорошо, да.
2: Привет, наши. Могу преподавать душнологию. Очень душный и дотошный. Андрей пишет нам. Андрею 29 лет, и он думает, что он здесь самый душный. Ха-ха-ха-ха-ха.
1: Да, привет, невальные. Те, кто называет вас душнилами, просто не имели дела со мной. Я специалист высокого класса, уже научила душнить двоих своих детей и могу устраивать мастер-классы по этому искусству. Понятно?
2: Привет, мой сын может преподавать вынос мозга. Мы-то дома уже привыкли к нему за 22 года, но в военкомате психолог выгнал его из кабинета, довел своими вопросами человека.
1: Задумывалась когда-то на тему создания курса по выживанию в условиях полного тотального кризиса в кошельке. А также могу научить современных подростков, что такое жизнь беспризорная и как выжить, не попав в тюрьму, не спиться и не начать употреблять. В общем, 13 лет живу на свободном выпасе. Это, кстати, очень хорошая книга, может быть. Это прям хорошее
2: пишите.
1: Воспоминание. Да, это прям без шуток пишите. Прям вот...
2: Прям
1: вот,
2: реально пишите.
1: Свою автобиографию сделайте, как это, что это, почему это. И я думаю, что это прям... Ну, такой нужная будет вещь.
2: Я хотела бы и, конечно, могла бы научить людей видеть красоту вокруг. Я художник, и мне часто жаль, что люди видят прекрасными мои картины и то же самое не видят вокруг себя в жизни.
1: Больше 15 лет работаю технологом по мебели. Могу научить дизайнеров и менеджеров, как правильно распланировать мебель и наполнение внутри. Вот так вот.
2: Привет, наши. Айтишник со стажем 25 лет. Мог бы преподавать такую ужасную вещь, как профессиональное сидение дома, умение не выходить 2 недели, ну и информатику. Димон, РП Столбовая.
1: Добрый день, нескучный. Здравствуйте. Пишет нам Андрей из Челябинска. Привет, Андрей. 20 с лишним лет работаю машинистом экскаватора-погрузчика. За это время много раз работал инструктором по специальности, но свой опыт передаю стажерам, который периодически мне подсаживает руководство.
2: Добрый день, друзья. Долго думал, как написать краткое, чтобы поняли правильно. Потом многоточие, такой смайлик во все 32 и надпись. Я мастер доставлять удовольствие.
1: Удовольствие?
2: В множественном числе.
1: Ага.
2: Угу.
1: Это что тогда? Массажист тоже получается?
2: Может быть, в доставке человек работает.
1: Мороженку
2: разгрузит.
1: Мороженку, арбузик какой-нибудь.
2: Пошли-ка за мороженкой.
1: Пойдем-ка.

0: Наша реклама.
1: 10 ноября. Большой концерт Good Times. Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
0: Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. С 1 октября в Москве и Подмосковье вырастут тарифы на ЖКХ. Рост составит примерно 13%. При этом в начале года расценки уже корректировали, однако тогда прибавка составила лишь 1,7% из-за изменения ставки НДС. Нынешнее осеннее повышение окажется гораздо ощутимее для семейных бюджетов. Заметнее всего для жителей Москвы вырастет стоимость горячего водоснабжения. За один кубометр москвичам придется заплатить 377 рублей вместо прежних 317. Рост составит почти 19%. Холодная вода подорожает на 10%, а водоотведение на 15%. Сентябрьские единые платежные документы рассчитают по прежним ставкам. Платежи по обновленным суммам горожане увидят только в начале ноября. Первая биометрическая сделка с недвижимостью зарегистрирована в Москве. Об этом сообщило управление Росреестра по столице. С использованием единой биометрической системы был оформлен переход права собственности по договору купли-продажи на нежилой объект. Возможность проводить сделки со своей недвижимостью при помощи биометрии появилась у россиян в июле. В Росреестре отметили, что регистрация по биометрии – это новый этап цифровизации рынка недвижимости столицы. При этом используются две уникальные характеристики для идентификации личности – особенности лица и голоса. Биометрия способствует дополнительной защите сделки, ее ускорению, снижению издержек и расширению географии за счет дистанционного оформления. Два новых мобильных пункта вакцинации от гриппа открылись в Москве – в парке Зарядье и на канатной дороге на Воробьевых горах. Первый пункт стал частью ландшафта, а второй работает прямо в кабине канатной дороги. С учетом новых площадок в городе действует 20 мобильных пунктов вакцинации, 18 из которых расположены рядом со станциями метро, МЦК и МЦД в разных районах столицы, включая Зеленоград и Новую Москву. Все мобильные пункты открыты ежедневно, предварительная запись не требуется. Электробусы впервые вышли на круглосуточный маршрут «Б» на Садовом кольце. На линии задействованы самые современные транспортные средства, отметил заммэра столицы Максим Лексутов. Маршрут проходит по внешней стороне Садового кольца. Он связывает 10 центральных районов, а также 23 станции метро и МЦД. На маршруте по будням будут курсировать 23 инновационные машины российского производства, добавил заммэра. Выходные в московском регионе будут самыми холодными с начала осени. В субботу днем температура воздуха будет не более 10 градусов, ночью минус 2, плюс 3. Такой холодной погоды с начала осени в регионе еще не было, рассказала ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Ночь на воскресенье тоже будет довольно холодной, а днем воздух прогреется до 11-13 градусов. Такая температура, по словам синоптика, полностью соответствует климатической норме. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Слушайте, а вот можно я такую тему, знаете, как это... Ну, давайте не будем, как это... Давайте не будем делать вид, что мы этого не знаем. Мы все умрем, рано или поздно.
2: За классная тема.
1: Да, это классно. На самом деле, классная тема. Спасибо большое. Чем легче мы к этому относимся, тем...
2: Санта-Клауса не существует. Есть только Дед Мороз. Все, живите, дети, с этим.
1: Санта-Клаус и Святой Николай. Так что все существует. Вот. Поэтому вот тут так сложились обстоятельства, что вчера я была на Троекуровском кладбище, смотрела на разные могилы, а я люблю это дело, потому что, знаешь, вот тихо, солнечно, народу мало, чисто, можно погулять, подышать свежим воздухом, почитать надгробные, значит, эпитафии, кто что про себя, либо что про них родственники написали на надгробном камне. И вот мне интересно, а если бы я сама, как говорится, я памятник себе воздвиг не рукотворный, а если бы рукотворный, то что бы я хотела, чтобы было написано на моем вот этом, значит...
2: Ух, нифига себе у нас темка.
1: Так а что? Это же, ну, мне кажется, это такая абсолютно безобидная вещь. Ну ты же сам хочешь, чтобы как-то, что-то, как бы конкретно, одна фраза, которая оставит твой след в веках?
2: Ну, не то чтобы одна фраза, чтобы обо мне высказались мои потомки, грубо
1: нет,
2: говоря.
1: Они, ну нет, почему потомки? Просто люди ходят, ну окей, археологи спустя 2000 лет, раскопав надгробный, значит, камень.
2: Так.
1: Что они о тебе, какие выводы они должны о тебе сделать, и какая фраза там должна быть написана, чтобы они сделали правильный вывод?
2: Слушай, ну, было бы неплохо, если было бы написано «он был веселым парнем», но это далеко не правда, конечно. Но о ушедших пишут только хорошо, либо нейтрально.
1: Либо никак.
2: Либо никак, да.
1: Целиком эта фраза звучит, либо никак.
2: Ну, либо вот, ну, он был веселым парнем, с ним было не скучно, понимаешь? Может быть, так, наверное.
1: Ну, не скучно – это правда.
2: Да. Вот.
1: А ты бы на моей могиле что бы написал?
2: Ой, вот не надо. Не надо.
1: Почему?
2: Вот. Не надо, пожалуйста. Живи долго и счастливо, переживи меня, пожалуйста, лет на 800, и пусть это так и будет.
1: Я не хочу столько жить, спасибо большое.
2: Да ладно, хочешь.
1: Я уже разочарована.
2: Все хочешь, не надо. А вот это вот, мы с вами, пейте, пожалуйста, ревиты, ундевиты.
1: Кого?
2: Ну, витамины наши советские очень помогают. Нет, их пить не надо. Что их завялил и под пенное. Напомню, Минздрав, ну, нижнюю часть. Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Ну, вот, наверное, так. Ладно.
1: А нам уже начали присылать тем временем.
2: Я понимаю.
1: Людям-то вот понравилась тема.
2: Только подумайте хорошо.
1: Один написал, я вернусь.
2: Во, это да.
1: I'll be back. Звучит как угроза.
2: Да.
1: Зачем жил?
2: Вот это грустно. Ладно, друзья, давайте.
1: Мне кажется, это грубовато. Из разряда как... А голову ты дома не забыл?
2: Ну,
1: Петров,
2: с головой-то тут он сходит, вернет и сменку, и голову, и не сделанное домашнее. А вот зачем жил, это, конечно, это разочарование вот, в жизни. Ладно, друзья, пишите, пожалуйста, вот такая тема неожиданная, спонтанная. Если что, я сам офигел, это нормально. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наша реклама. Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: 10 ноября. Большой концерт «Good Times». Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты «Good Times». Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наша.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Дмитрий Ленский. Да. Да. А тема у нас в этом часе «Момента море». Помни о смерти. Давайте обсудим, что вы хотели бы, чтобы было написано в вашем последнем пристанище.
2: Я сам в офиге от этой темы. И да, неожиданно экзистенциальный кризис. Но вам зашло.
1: Да почему экзистенциальный кризис? Мы все...
2: У меня...
1: А
2: в данном
1: тебя?
2: Случае, конечно.
1: Господи,
2: так, вечно молодой, вечно, понятно, цитата из...
1: Из Бабунца. И пусть весь мир подождет. Это, по-моему, из рекламы йогурта. Прекрасно. А, или Рафаэлла.
2: Не знаю, Баунти, кажется. Не знаю.
1: И камеру бы еще поставил.
2: Обернись, да. Это знаешь, как у Цветаевой же есть это, да? Идешь на меня похоже, глаза опуская вниз. Я их опускала тоже.
1: Прохожие, остановись.
2: Да. Так, люди, не спешите жить, все уже предопределено и решено не нами, пишет нам кто-то. А может быть, наоборот успевать жить нужно в эти моменты, когда, знаешь, между вехами, которые уже кто-то решил.
1: Между чем предопределено.
2: Именно этот миг и называется жизнь.
1: Да. Угу. Вот смотри, человек включился в тему основания. Всем привет, есть несколько вариантов. Первый, я только-только прилег. Второй, здорово, ложись рядом.
2: Ага.
1: Третье. Почем сейчас пиво и рыба?
2: Прикольно.
1: И четвертое. Написать рандомные координаты, пусть покатаются.
2: Можно.
1: Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Это к вопросу о пиве. Так,
2: привет, дневные. Мне на моей было бы написано «Мы будем забыты эпохой, да и пофиг». Ну, там другое слово, вы же поняли, чтобы было в рифму хорошо.
1: Ну и тем вы, Алиса Михайловна, завели. Ага. Я бы хотела, чтобы на моей могиле написали, дальше я не буду читать, потому что это на латыни, а я боюсь опозориться. С латинского это «Счастье сопутствует смелым». Лет 10 назад набила себе такой тату, и с тех пор это мой девиз по жизни.
2: Умничка,
1: помогает.
2: Кстати. Прям очень хорошая штука. Я бы написал фразу «До встречи».
1: Угу. И вот хорошая. Лежу в могиле я, и мне не надо ничего.
2: Ничего, да.
1: Всем чмоки, увидимся.
2: Я, в общем, в другом месте спрятался, не ходите сюда.
1: Это смешно. Боль неизбежна, страдания – личный выбор каждого.
2: День добрый наш. Я бы написал «Не переживайте, увидимся».
1: Ну, да, думай о главном.
2: Мальчик Валерик из Ярославля пишет: «Этот парень был из тех, кто просто любит жить». Это прекрасно, конечно. Так.
1: Добрый день. На моей могиле напишут: «Продолжаем праздничное мероприятие». Это моя коронная фраза, пишет нам Елена Орлова.
2: Привет, душнилки. А я бы хотела, чтобы была такая надпись: «Опустела без тебя земля», пишет нам Аня.
1: Он жил, чтобы вы спокойно спали. Вот такой вариант тоже есть.
2: Он слишком много знал. Это прям такое, да. Ох, юморок у нас с вами черный пошел,
1: конечно. Так а почему нет? Это признак высокого интеллекта. Меня задолбали постоянные звонки по телефону, поэтому я думаю, неплохо будет выглядеть такая надпись. Наконец-то никто не звонит.
2: Добрый день, Дима и Алиса. Как в том анекдоте? Лежал бы ты, читал бы я. Пишет нам Сергей, да.
1: Я бы написала, ну ничего.
2: Привет, немняшки. На моем камне так хотелось бы надпись. Ну что? Ну и все. Из песни, ну вот тут вы поняли, да.
1: Мы были такими, как вы будете такими, как мы. Звучит как угроза.
2: Ну, и как правда, и как неизбежность на самом деле. Вот. Так, друзья, Михаил, озвучивайте тему, я чуть-чуть
1: пока не готов.
2: Да, что
1: вы бы написали на своей собственной могиле? Коротко и ясно. Момента море, дорогие друзья. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
2: Пока все работает.

0: Ее проведение уточняйте на сайте lemonapro.ru.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
11: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
12: Фантастика.
13: Бизнесу быть. Точка.Банк.
14: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на Точка.ком. 18+.
15: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
16: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
17: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
18: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
19: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальный. Приоритеты. ИН 970-74-76-33. Возрастное ограничение 12+.
20: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
21: Мой шанс заработать денежек.
20: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
22: Это издевательство над звездами.
20: Идеальное ограбление. Завтра в 19:30 на ТНТ.
23: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. Как хорошо, что нравится, не да. будет такого написано сразу.
2: Да и нормально, мне кажется, зачем это все надо. Не надо, я надеюсь, мы должны отдыхать друг от друга.
1: Хотя бы после смерти.
2: Так, да, а знаете, землю я сойду. Да. Такая фраза.
1: Да, будет написано так. Думаете, избавились? Буду через 15 минут.
2: Хорошая
1: Напомню,
2: штука.
1: Что мы обсуждаем, какую надпись вы бы заказали на собственном надгробном камне.
2: Ну да. Однажды видел такую надпись, отложилась в памяти. «Не ходи здесь, путник, не топчи мой прах, я уже дома, а ты еще в гостях». Вот.
1: А ведь Минздрав предупреждал, пишет нам.
2: Это смешно. «Не бойтесь, не встану», пишет Валентина.
1: «Здравствуйте, у шнитки на камне высечен пустой нотный стан и знак играть максимально громко, что означает оглушительную тишину».
2: Класс. Так, от смерти не убежать всю жизнь в обнимку, пишет нам кто-то, не подписываясь, и правильно, не надо.
1: Логотип Яралаша в конце выпуска.
2: Да. «Здравствуйте, дорогие, я бы написал «Помни про Каина», пишет нам Сергей из Копейска. Ничего себе.
1: Рецепт ветчины. Не знаю зачем, просто хочу.
2: Увидимся. Чмоки-чмоки.
1: Кстати, смотри, действительно, если написать рецепт ветчины, то это что-то, что ты действительно физически можешь передать дальше в рот и потомство, и не только в свой рот, а, грубо говоря...
2: В рот, а не в рот. А то рецепт ветчины в рот. Да, тоже.
1: Нет, лучше вот ветчину в рот, а рецепт в рот. Да. Угу. И даже если через 2, 3, 4, 5, 8 тысяч лет ученые откопают ваш надгробный камень с рецептом ветчины, ну, по-любому они попробуют это приготовить, лишь бы свиньи остались.
2: Ну, да,
1: или
2: если
1: индейки,
2: они не будут.
1: Смотря из кого-то.
2: Или индейцы. Всем привет. Была бы такая надпись: «Мест нет».
1: Почему никто не написал «занято»?
2: Потому что всегда кто-нибудь скажет, а кто последний?
1: Кто-нибудь постучится.
2: Да. Давайте быстрее, давайте освобождайте, а то некогда, тот уже прижал.
1: Да. И подергает ручку.
2: Еще и ручку пристроить надо.
1: Конечно.
2: Я хотел бы надпись «Я свободен».
1: Здравствуйте, надпись была бы такая: «Живите счастливо, меня оставьте в покое, дайте наконец поспать. Роман, военнослужащий, многодетный папаша, 44 года, всем мир».
2: Да, дальше поехали. «Привет, дневные. Я бы хотел, чтобы было написано: я жил, покуда я верил в чудо», пишет нам Андрей из Кинешма.
1: Я бы хотел, чтобы мой прах зарядили в пушку в Питере и сказали: «Пли», пишет нам Андрей. То есть никакого вам мемориала. Никакого.
2: Так, дальше наша «Здравствуйте» надпись. Так, «Приходите ко мне на вечеринку, когда мы собираемся, тут будет весело». Да.
1: «Добрый день, я бы написал, я наконец-то высплюсь».
2: Написал бы: «Продолжаем веселиться, добрый день наши, вам тоже хорошего дня».
1: Здесь могла бы быть ваша реклама.
2: Это очень смешно, правда смешно. Так, «Постоянно говорю бывшей жене, в скобках продолжаем общаться. На моей могиле напишешь: он был прав».
1: О, это же мечта, это же мечта.
2: Особенно от бывшей услышать это.
1: «Парковочное место не занимать».
2: Ну, опять, наконец-то я высплюсь. Или вот, «Я бы хотел, чтобы написали: очень тяжело, почти невозможно быть добрым, остальное несложно».
1: Да, это хорошая надпись.
2: Хорошая, да. Да тут вообще все хорошие. Тут как и с ветчиной тоже, знаете ли.
1: Да.
2: «Добрый день, наша смерть — это только начало. Такую фразу хотел бы», пишет нам мой тезка Димка из Орехово-Зуево.
1: «Замуровали демоны».
2: Это смешно, ладно. «Вы скучны».
1: «Здравствуйте, я был на море, лохи».
2: «Привет, да, привет, душнилки. Я бы написал на своей могиле: копите хорошую память родных и друзей».
1: «Не торопись, я подожду».
2: Кстати, да, очень хорошо. Так, привет. Ну, снова я вернусь. I'll be back. Вот голосом из кинофильма «Терминатор». Слушайте, здесь... а там же будут разные, там же можно еще и разные QR-коды, к примеру. Ты же, к примеру, берешь, наводишь, а там.
1: Да, но QR-код ведет на какой-то ресурс, который нужно поддерживать. То есть ты, прежде чем просто QR-код туда лепить, ты должен договориться.
2: Ну, оплатить лет на 25 вперед, и все. Кто там будет уже дальше помнить? Кому там нужны будут?
1: Здесь связь не ловит, встретимся онлайн.
2: Офлайн, наверное.
1: Офлайн,
2: да. Так, привет, наши. Простите заранее, а мне хотелось бы, чтобы было написано лучше латынью. Если ты сам, ну, скажем так, чудаковат, тут никто не виноват. Постоянно попадаю в глупые ситуации. Но зато весело, видите, у вас же стоят смеющиеся смайлики в конце.
1: Можно написать «Зомби не существует, я проверял».
2: А, можно, можно, можно. Вот, не знаю, как там, но здесь было классно. Тоже хорошая
1: фраза.
2: Все
1: панки попадают в рай, дружище, пишет нам Сергей из Москвы.
2: Так, друзья, что вы написали бы на своем... Ну, ваша последняя фраза, которую увидит пришедшая почтить вашу
1: что
2: память.
1: Что вы напишите на своем могильном камне?
2: Да. Все. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах. Пока можете.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Праздник начинается в Магнит-Экстра и семейный. Покупайте молочко детское Нантри Оптипро с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

устаю. Перевожу дыхание на ногах, не устаю. Я в облаках, и потому снова шаг, снова новая боль, снова

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Материнский капитал на первого ребенка в следующем году увеличится до 778 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Размер выплаты на второго ребенка превысит 1 миллион рублей, при условии, что семья не получала его на первенца. А единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 30 тысяч. Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих россиян составит более 95,5 тысяч рублей в месяц. Правительство предложило повысить пошлину на крепкий алкоголь из недружественных стран со следующего года. Об этом говорится в проекте федерального бюджета на ближайшие 3 года, который сегодня внесен в Госдуму. Сейчас импортеры уплачивают пошлину в размере 20% от таможенной стоимости крепкого алкоголя. Минимальная ставка – 3 евро за литр. Авторы документа ожидают, что рост пошлины принесет бюджету дополнительные 30 миллиардов рублей, то есть около 10 миллиардов ежегодно. В России начал действовать закон о маркетплейсах. Документ описывает общие правила функционирования цифровых платформ и систему взаимоотношений их участников, а также вводит понятие «платформенная экономика», «цифровая платформа» и «посредническая цифровая платформа». Среди ключевых мер закон предусматривает обязательную проверку продавцов перед допуском на маркетплейс через госреестры, упрощенный возврат некачественных товаров, запрет на продажу запрещенных товаров. Продавцы должны пройти обязательную идентификацию на госуслугах. В перечне цифровых платформ сейчас 12 площадок. Великобритания объявила о введении нового пакета санкций против России. В него были включены 23 физических и юридических лица, а также 8 судов. Об этом сообщается на сайте МИДа страны. Среди физлиц, против которых введены ограничения, советник президента России и бывший президент Южной Осетии Алан Гаглоев, а также президент Южной Осетии Марат Камбулов. В список также внесли несколько членов грузинской партии «Солидарность во имя мира». Кроме того, в него попали руководители региональных отделений движения «Первых». Всего список внесли 22 человека. МИД России объявил о высылке нескольких венгерских дипломатов. Это стало ответным шагом после высылки из Венгрии российских дипломатов. Действия венгерских властей в МИДе назвали безосновательными и откровенно недружественными. В ответ России вышли группу сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генконсульство в Санкт-Петербурге и Казани. Американский рэпер Канье Уэст не может выступать ни в каком городе России. Такое мнение высказала официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она напомнила, что Уэст пел песни про Гитлера и продавал мерч со свастикой. Накануне стало известно о вероятной отмене планировавшихся в октябре концертов рэпера в Санкт-Петербурге. А правоохранительные органы начали доследственную проверку на предмет возможного мошенничества со стороны организаторов мероприятия. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Значит, в перерыве сейчас Дмитрий Сергеевич, я тебя чуть не назвала Дмитрием Александровичем почему-то. Нет. Ну я знаю почему.
2: Не знаю.
1: Смотрел некоторые номера из телешоу, где одни звезды поют песни других звезд.
2: Ну, сейчас у меня Агата Кристи поет песню The Hatters, наши музыканты. Делаю шаг, кавер-версию, и, честно говоря, мне нравится.
1: И мы решили с вами порассуждать вот о чем. Да, действительно, многие перепетые песни вызывают оторопь и недоумение. А некоторые слушаешь и понимаешь, что вот другому исполнителю эта песня подошла бы намного-намного больше. Так, например, песня «Tainted Love», которая «100 лет в обед», когда ее спел Мэрилин Мэнсон, он спел ее настолько ярко и бескомпромиссно в своем стиле, что многие до сих пор не знают, что это, в общем-то, не его песня, там целый альбом каверов. И вот мы решили с вами в этом часе поговорить о том, какие вы знаете песни, о которых вы хотя бы раз в жизни думали, эх, вот спел бы ее, не знаю, там, Валерий Леонтьев. Или наоборот, песню «Дельтаплан», ах, спел бы ее Игги Поп, например. Вот это было бы интересно.
2: Да все интересно, любые версии. Правда, ну, вот как бы каждый исполнитель должен понимать, если он сделал какой-то кавер, это интересно или нет. Если это хуже оригинала, ну, то смысл?
1: Хуже? Вот
2: хуже. Ну, куча песен, ну, хуже. Бывает,
1: Мить,
2: знаешь,
1: давай
2: вот,
1: так.
2: Есть вещи в десяточку, а есть вещи не в десяточку. Вот, допустим, «Седьмой лепесток». Спел некто Антон, по-моему, да, зовут его?
1: Это
2: да. Это песня группы «Хай-фай».
1: Это песня Павла Есенина, давай
2: ну,
1: так.
2: Ну, какая разница, группа «Хай-фай». Павла Есенина, который тоже пел вместо Мити и там и так далее, да. Нафига он все это подделал? Это вообще махинация с публикой, зарабатывание денег. Причем это заведомо осознанное введение людей в заблуждение, понимаешь?
1: Да.
2: Поэтому, по сути дела, это... уголовка.
1: 159-я.
2: Ну, да, поэтому так. Пусть будет группа «Хай-фай». Так будет легче немножко. Он будет частью группы «Хай-фай». А то прям все эти Паши Есенины, все эти комбинации, которых было миллиард, вот «Ласковый май» и прочее тоже, знаешь ли. Короче, так вот, некто Антон спел этот «Седьмой лепесток», сделал его ракешным, и это прям реально круто звучит, понимаешь? Хотя и песни и в исполнении Павла Есенина, вот, солиста группы «Хай-фай», назовем его так, тоже, в принципе, ну, это прям хитяра. А есть вещи, которые просто перепеваются, и это получается не то, что кустарщина, а, знаешь, мы там во дворах играли иногда получше, чем вот, чем некоторые поют. Вот я поэтому. Давайте тему, да. Итак, еще раз, давай ее сформулируем.
1: Какую песню каждый раз, как вы слушаете, вы думали, ах, лучше бы ее спел вот этот вот совершенно другой исполнитель? Пишите, пожалуйста, название оригинального исполнителя и того, кто ее должен был бы исполнить по вашему мнению.
2: А мы попробуем представить, да?
1: Ну да.
2: Да, да, да. Музыкальный слух у нас есть, а фантазию унять бы ее.
0: Наша реклама.
3: Эй! Давай, давай!
4: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.
5: Эй, МС, поворачивай к черту. Новой дорогой поедем домой.
4: 12+.
6: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit. Место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
7: Шура звезд меня зовет, нежно северных высот.
8: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и «Сигнал».
9: Билеты на сайте kassir.ru.
8: Начало в 20:00. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-84-7189-584.
10: Записывай. Запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Наше радио.
12: Знаете ли вы?
13: Экспедиция «Аполлон», программа лунных исследований космического агентства НАСА, просуществовала до 70-х годов прошлого века и была закрыта из-за финансирования. Проблемы возникли еще на стадии полетов. Из-за огромного риска для жизни страховка членов экспедиции стоила целое состояние. Но астронавты нашли оригинальный выход. Они оставили свои автографы на сотнях почтовых конвертов, стоимость которых в случае смерти становилась бы баснословной. И не ошиблись. Сейчас такой страховой конверт на аукционе стоит приблизительно 30 тысяч долларов.
11: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, мы предложили тему. Вот Олеся Михайловна предложила тему опять. Песня. Давайте сформулирую. Песня, которую...
2: Я просто не хотела тебя перебивать.
1: Нет, что вы говорите? Тут, где я запнулся, ты не хочешь перебивать. Где речь льется, прям просто как водопад полноводный. Ты, короче, все, давай. Все, слов нет, закончилось. Твоя очередь. Пока.
2: Дорогие друзья, мы попросили вас написать какую-то песню, которую вы, слушая каждый раз, думаете, что как хороша была бы эта песня в исполнении вот того вот конкретного артиста. И вы нам написали огромное количество, надо сказать, этих самых. И знаете, кому больше всего досталось? Песни «Кукушка». Несколько человек написали, причем ровно противоположные мнения. Угу. Первое, значит, единственный известный мне пример – это Полина Гагарина, однозначно улучшившая «Кукушку».
1: Там еще сложности с аранжировкой, там еще и Ольга Кормухина тоже причастна, там что-то они там выяснить пытались.
2: Дальше. Значит, добрый кавер, день, когда слышу «Кукушку» в исполнении Гагарины, понимаю, что лучше бы ее пел Цой. Вот, в общем, где-то еще было про «Кукушку», пропустила я это.
1: А вот смотри, еще раз добрый день, любимые душнилки. Я бы с удовольствием услышал «Кукушку» или группу «Крови» в исполнении Киша, причем дуэтом «Князя» и «Горшка». Вот. Сергей, 43 года, нам пишет.
2: Да. Привет, любимые дневальные. Песня «Пикника» фиолетово-черный. Офигенно бы звучала в исполнении Валерия Кипелова.
1: Ну, в принципе, да. Я сейчас представил. Да, слушайте, в исполнении Кипелова многое, чтобы звучало вообще великолепно. С его-то вокалом.
2: А вот смотри.
1: Один из лучших вокалистов.
2: А вот смотри. «Сквозь дым сигарет», который в оригинале поет Яшин, хотят услышать в твоем исполнении, написали Ленский в скобочках «сам».
1: Ну, давай. Зачем я должен петь песню вот Алексея Викторовича Яшина?
2: Давай, Митя.
1: Его...
2: «Сквозь дым сигарет».
1: Я не знаю текста, это не мой текст, я его не знаю. Я просто...
2: Надо было написать этот текст, ты не предусмотрел.
1: Надо было, но не получилось. Да, раньше меня устроили. «Нейл Шерри, я люблю тебя до слез», песня Серова. Ну, в принципе, да.
2: Кто-то тут писал про «Синий трактор» в исполнении «Хэттерс». Это просто «Инь и Янь» пишут нам.
1: Да, согласен, ладно. А вот еще тоже, смотрите, My Little Pony, группа Slipknot, конечно же.
2: Угу. Был такой исполнитель Алексин. Что здесь было? Он и сейчас есть. Здравствуй, ты прекрасно себя чувствуешь.
1: Кто?
2: Алексин.
1: Алексин.
2: Андрей Алексин. Наш большой, мой большой друг.
1: Хорошо, так.
2: Автор хита, ну, многих хитов, на самом деле. Кроме того, что вы написали, он еще написал песню, например, для Филиппа Киркорова «Просто подари мне один только взгляд». Это тоже он написал, можете себе представить. Так вот, под мотив данной песни, которая не «Просто подари», а совсем другая, он должен был петь Пушкина. «Прибежали в избу дети, в торопях зовут отца, тятя-тятя, в нашей сети притащили мертвеца», пишет нам Денчик.
1: Какие у нас веселые
2: темы. А там песня в оригинале про то, кто на тусовку собрался. Малолетний.
1: Вот. Уверен, что кукрыниксам очень подойдет «Седая ночь». Ну да, Кенни Вест ее петь уже не будет. Концерты отменили окончательно, бесповоротно.
2: «Кукушку» должна петь усталым голосом, ведь это воин, единственный выживший, стоит посреди павших и рассуждает о будущем, пишет нам Вениамин.
1: Я бы послушал «Прыгну со скалы» от Алены Апиной. Слушайте, она бы, мне кажется, справилась, она бы сделала это. Вот, с ее-то возможностями. Поэтому нормуль получилось бы, кстати.
2: Пишет нам Нюркина песня в исполнении Пелагеи звучит лучше, чем у Янки. Ой, сейчас наши с вами поспорят.
1: Ну, тут сложно, тут разные варианты, поэтому спорить тут как бы, ну, мне кажется, смысла нет, поскольку обе сделали великолепно, и обе прочувствовали, и, ну, Янки уже нет, а вот Пелагея большая ценительница, любительница, и очень бережно относится и к русскому року, и к народным песням, поэтому тут вот сложно, но, как мне кажется, Пелагея, поле вообще прекрасно совершенно.
2: Вот тут пишут, почему бы Алисе не спеть какую-нибудь песню Виктора Цоя? А вот тут, внимание, вопрос. Это вопрос к группе Алиса или к какому-то человеку по имени Алиса?
1: Да, мало ли таких Алисов тут.
2: От этого сильно зависит ответ.
1: А Алиса Мон, например, могла бы, да. Вот.
2: Да, и нам тут пишут, Кипелов уже пел с «Пикником» фиолетово-черный. То есть вы предлагаете поискать в этих ваших интернетах? Ну, давайте посмотрим.
1: И также, кстати, так, «Наив» поет песню «Часики». Валерий пишет нам, Антон из Ейска, напоминает, что где-то есть это в интернете, тоже можно порыть и посмотреть.
2: «Гимн РФ спел бы Трамп», пишет нам.
1: Да тут... не знаешь, хорошо это или плохо. Понимаете, судя по последним заявлениям некоторых личностей, ты тоже не знаешь, это хорошо или плохо. Да, и не надо за ним следить. Так, друзья, пишите, пожалуйста, какую версию песни вы бы хотели услышать в другом исполнении. И, в общем, напишите, какую. Да. Итак, погнали. Через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: За сценой.
2: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, где и когда можно послушать оперу «Орфей и Эвридика» в рок-обработке и поговорим о новом альбоме группы «Наконечный». 16 октября в концертном зале Измайлова состоится рок-опера «Орфей» с оркестром «Глобалис». Музыкальная постановка объединит рок и музыку симфонического оркестра, а знакомый миф об «Орфее» и «Эвридике» получит современное сценическое воплощение. О программе, ее героях и о том, как на одной сцене взаимодействуют рок-музыканты и большой оркестр, мы поговорили с автором и продюсером проекта Ольгой Вайнер и дирижером «Глобалис» Леонидом Бутинским.
3: Рок-опера «Орфей» всегда дарит зрителям волшебство. Оно в сюжете, звуках, текстах, образах. И, конечно, все становится еще более ярким в исполнении любимых артистов. У нас играют Ярослав Боярунос, Вера Зудина, Павел Пламенев, Дарья Бурлюкала и другие наши талантливейшие суперпрофессиональные вокалисты. И, конечно же, центром всего волшебства станет наш любимый, легендарный оркестр «Глобалис».
4: В этом проекте играют и поют разные артисты. И, на мой взгляд, это залог того, что рок-опера «Орфей» до сих пор интересна публике. У каждого исполнителя есть свои поклонники. Оркестр «Глобалис», в свою очередь, с удовольствием выступает в любимом жанре и с профессиональной точностью взаимодействует со всеми героями концертной программы.
2: «Наконечный» выпустил новый альбом «Дыхание вечности в нас». Музыканты называют его самой тяжелой и мрачной пластинкой за всю историю группы. В новом релизе «Наконечный» соединили готический рок, агрессивные гитарные партии и привычную для коллектива мелодичность. В записи альбома также приняли участие группы «Равана» и «Идеяфикс».
5: Релиз выполнен в жанре готического альтернативного рока. «Дыхание вечности в нас» — это плотная давящая стена звука, пронизанная готической атмосферой и мрачной романтикой. Нас поддержали такие группы, как «Раванна» и «Идеяфикс» в этом альбоме. Тур в поддержку альбома пройдет по городам России этой осенью. В программе новый материал целиком и главные хиты группы.

0: Послушать новый релиз уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену теперь уже завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
11: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
12: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
13: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
16: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошее, еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
17: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
18: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.

0: Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Оффер телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно. Помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Проще простого. Телефон.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы спросили у вас, какие песни вы бы хотели услышать в исполнении совсем других артистов. Ну, вот, например, нам тут пишут. Услышал голос в рекламе Яны Лукьяновой, подумал, что песня «Кукушка» и ей бы подошла.
2: Угу.
1: И одна песня «Кукушка» сегодня самая упоминаемая.
2: Да.
1: Упоминаемая.
2: А студио классно перепели Пугачеву, так же, как все. Согласен. Вот Кэти Татурия спела хорошо, очень хорошо. «Зонная» в исполнении «Тапка» шикарно звучит, радио «Тапка». Так.
1: Пишут еще про «Кукушку». Цой пел «Кукушку» так, как будто он только что пришел с войны, а Гагарина как будто только идет туда. В исполнении Цоя она звучит лучше. Буланова красиво исполнила «Дожди, пистолеты».
2: Вот здесь, да, согласен. Да, прям Группа Рому «Зверь», она вот просто стояла рядом. Маленькая, щупленькая, открыла рот в прямом смысле этого слова. И ты понимаешь, кто тут мама, понимаешь, кто тут хозяйка.
1: А вот смотри.
2: Шикарно спела.
1: «Привет,
2: да.
1: Наши. Я бы хотел послушать песню Black Sabbath «Параноид» в исполнении, внимание, Филиппа Киркорова».
2: Да. Песня «Мамонтенка» Гарик Сукачев. А вот смотрите, Михайловна, на днях на вечеринке загадывали песню «Мэри Поппинс». Вот ее бы хотела услышать в исполнении Алисы Вокс.
1: А вау.
2: Да,
1: это которая «Кто от шпильки до булавки». Это?
2: Наверное, да. Угу.
1: Мэри.
2: Угу. Так, дальше. Где-то тут тоже было. Тебе тоже что-то написано было, чтобы ты тоже неплохо спел.
1: С учетом того, что Кипелов умеет играть на баяне, я бы хотел услышать от него кавер на «Сектор газа», «Колхозный панк». У меня есть свой баян. Я на нем панк-рок играю. Так. Не найти во мне изъян.
2: Понятно. А вот тоже очень интересно было бы послушать песню Мэрилин Мэнсон в исполнении Алисы Вокс. Михайловна, тут тебе дают кучу хороших идей. Вот, попробуй.
1: Да, и тут вот пишет: «Привет, Алиса Вокс осилит Витаса». Думаю, очень даже осилит. Если речь не о битве в октагоне и не о рукопашной.
2: Октагон — это что такое? А, октагон — это когда драки, я понял. Да. Вы ж любите, девчонки. Так.
1: Что?
2: Ничего.
1: Ты вот всем-то не рассказывай. Мой маленький секрет.
2: Вот, ты бы оперу спела бы, Витаса?
1: Так а что там петь-то?
2: Ну, я вот, видишь, вот так могу спеть, а ты как бы спела его. Вот и мотив, ну, я вот только мотив попадаю четко, нота в ноту.
1: Ну, надо, кстати говоря, как-нибудь, да, вот у меня в субботу, по-моему, концерт будет, перед ним распоюсь как следует, и почему бы и нет? Почему бы и нет? «Облака белогривой лошадки» в исполнении Ленского тут.
2: Ой, в детстве любил эту песню, очень любил. «Облака белогривой лошадки», что «Нечитесь без оглядки». Это я помню, но пожалейте свои уши.
1: И
2: я
1: вот
2: хорошо...
1: Еще...
2: Нет, я петь умею, но вам не понравится, как я это делаю.
1: «Вы бы слышали, как поют «Кукушку» группа «Каскад», пишет нам. И 4 восклицательных знака. Что бы это значило?
2: Дима, Алиса, привет. Мне очень понравилось, как Леонид Агутин перепел песню «Цоя, скоро кончится лето». Не слышал, кстати, хорошо, что дали наводку. Сейчас поищу в интернете. Итак, какую песню из известных вы хотели бы, чтобы перепел другой исполнитель? Напишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Богатая фантазия наших слушателей. Очень приятно, на самом деле, читать ваши сообщения. Добрый день. Хочется услышать песню группы «Сектор Газа» «Лирика» в исполнении Алисы, ЛК и Ленского дуэтом. А что такое Алиса, ЛК?
2: Не знаю, ЛК какая-то. Может, ну, я не знаю, что там. Может, я прыщ какой-нибудь ЛК назвали. Концерт памяти Квин. Были все мировые звезды. Ни один не достал до легенды, пишет нам кто-то, оценивая концерт.
1: Привет, милый ведущий. Я не теряю услышать песню, не теряю надежду услышать песню «Don't Speak» в исполнении Дмитрия Сергеевича.
2: Да, давай. Запросто. Прямо сейчас.
0: Шурня на нашем радио. Наша реклама.
3: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
4: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
3: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
5: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-187-47-189584.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Москву и Минск свяжет высокоскоростная железнодорожная магистраль. Министерство транспорта России и Белоруссии подпишут меморандум по вопросу строительства этой дороги. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Выступая на заседании Совета министров союзного государства в Минске, он подчеркнул, что переход на высокоскоростное движение позволит сократить время следования пассажирских поездов между российской и белорусской столицами с 7 до 3 часов. Глава России правительства выразил уверенность в том, что многие по достоинству оценят такую возможность. Площадка «Астра» получила статус технопарка. В ней располагаются 18 компаний-резидентов, занятых разработкой программного обеспечения и средств защиты информации. Об этом сообщил Сергей Собянин. Площадка «Астра» расположена в Бутырском районе на площади почти 18 тысяч квадратных метров. Технопарк – это также площадка для проведения различных мероприятий, посвященных информационным технологиям, написал мэр столицы в своем канале в Максе. Всего в Москве создано 57 технопарков, где работают около 2500 компаний. В Таганском районе планируют построить две школы будущего. В них будут учиться без малого 3000 ребят. Об этом рассказал глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, главным архитектурным акцентом зданий станут многофункциональные многосветные пространства округлой формы. Они могут быть использованы как актовые и конференц-залы, театральные сцены и лектории. Уточняется, что школы будут построены на Новорогожской улице и в Большом Факельном переулке. Авиакомпания «Ютэйр» возобновила полеты из Москвы в Дубай. Первым рейсом в Арабские Эмираты отправились 230 пассажиров. Как уточнили в компании, полеты будут выполняться ежедневно в 5:50 из Москвы и в 14:30 из Дубая. Время в пути составит 6 часов 20 минут. В марте на фоне эскалации в регионе российские авиакомпании приостанавливали рейсы в ряд стран Ближнего Востока. Жители старше 90 лет среди занятий московского долголетия предпочитают литературные вечера и творческие мастерские. Как рассказали в департаменте соцзащиты населения, более молодые участники проекта чаще выбирают образовательные курсы, а люди постарше делают ставку именно на коммуникацию и совместный досуг. Ранее в мэрии сообщили, что в Москве живут почти 1400 человек, чей возраст уже достиг 100 лет и более. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Международным днем старшего поколения, который отмечается сегодня. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Тем прошлого часа нам только что долетело еще одно сообщение. Тольяттинский таксист пишет: я понимаю, что перебор, но представляете песню «Ели мясо» мужики в исполнении Modern Talking? Знаете, представляю, у меня хорошая фантазия, но я думаю, что после этого на вас бы пожаловались ваши колонки.
2: Почему? Да ладно, Томас Андерс бы хорошо спел.
1: Потому что я пытаюсь подвести к теме нового часа.
2: Простите, пожалуйста, сразу не рассмотрел.
1: Видите, как хорошо мы работаем в паре, дорогие друзья. Тема этого часа предложена, не скрою, искусственным интеллектом. Мне было интересно, на что он способен.
2: И как?
1: Как она звучит. Если бы ваши домашние, вот бытовая техника и предметы обихода, ваши вещи, если бы они могли на вас пожаловаться, то на что конкретно и какие вещи?
2: Да. Насчет искусственного интеллекта, маленькая секундочка душнилования. Дональд Трамп подписал указ о том, чтобы называть, ну вот, все, что будет выпускаться уже сверхинтеллектом. Угу. Не, собственно, искусственный интеллект, а сверхинтеллект.
1: Сверхразум.
2: Нет, вроде сверхинтеллект. Сверхинтеллект он написал.
1: Просто еще более благозвучное название.
2: Ну, это уже Трамп сделал. Все, тут все, что угодно, будет уже благозвучно. Вот. Короче, мало ли что, друзья. Пишите, да, правда. Вот как вы думаете, Алиса Михайловна, что из вашей бытовой техники, из ваших бытовых помощников на вас бы жаловалось?
1: На меня бы точно жаловалась кофемашина, потому что каждый раз, как я беру чайник наполнить, а у меня получается так вот: чайник, кофемашина, а потом раковина. Каждый раз я задеваю чайником кофемашину.
2: А, что она меня бьет?
1: Каждый раз. Каждый. Это мне каждый раз стыдно, особенно если на кухне в этот момент находится муж, а попадаю чайником я по кофемашине преимущественно, когда дома находится муж. Угу. И мне стыдно с двух сторон сразу. Со стороны кофемашины, со стороны мужа.
2: Ну, понятно.
1: Так,
2: а как ты пыталась это по-другому использовать?
1: Поговорить?
2: Ну, нет, ну, неважно, ладно. У меня чайник бы тоже жаловался, потому что я его включаю, потом забываю, что он у меня нагрелся, хотя он у меня хранит температуру. Я его заново включаю, потом заново включаю, и он такой уже: я задолбался уже готов.
1: Да, я уже вскипятил,
2: я уже вскипятил,
1: пей,
2: она уже все, она уже 350 раз перекипяченная, воды уже нет долей. Вот это, скорее всего, было
1: вода,
2: бы. И, честно говоря, я, скажем так, я раз в месяц только мою и привожу в порядок робот-пылесос. Ну, я его, конечно, так чищу, воду наливаю, тряпку стираю, а вот чтобы его сам, вот эту вот базу, куда он очищается, еще что-то, вот, у меня всегда, ну, и там внутренности, вытащить из него резиновую щетку, вымыть там изнутри, у меня, да, там все моется, Алиса Михайловна, прикинь.
1: Нет, нет, я удивилась, я просто при том количестве кошачьих волос, которые наматываются на щетку моего пылесоса, я просто, если бы я его не чистила...
2: Нет, щетку я чищу регулярно, вынимаю, но вот когда щетку вытаскиваешь, там внутренность, она всегда, знаешь, он же моющий, и там пыль накапливается с водой, и все это вот там надо просто протирать.
1: Глина.
2: Ну, типа того, да. Ага. Ну, ужасно звучит насчет глины. Чего мне глина? Чернозем.
1: Пластилин.
2: Пластилин, грязь, пыль, собачья шерсть. Вот там вот как бы внутри и саму базу в порядок привести, понимаешь? Там сверху пыль вытереть, и когда мешок вытаскиваешь, тоже там внутри вытереть пыль. Это я делаю раз в месяц, дай бог. Ну, точно раз в месяц сделаю. А хотелось бы, конечно, почаще. Хотя бы разок в неделю или раз в две недели. Вот, поэтому он будет жаловаться, что я глядный, никому не нужный, там пыль
1: так, знаешь, как на машинах
2: меня никто
1: пишут,
2: не убирает.
1: Помой меня.
2: Вот, да. Это самое, типа, пропылесось меня, говорит мне мой, собственно, пылесос. Вот он бы жаловался. А все остальное нормуль. А, ну и клавиатура. И клавиатуры от компьютера. У меня их 15 миллионов штук дома, потому что я регулярно заливаю или чаем. Ну, сейчас уже чаем, поскольку все, ничего другого больше нет. А раньше все вот эти вот, знаешь, такие напитки, которые липкие, сладкие, залило все, хана полная.
1: Кофе. Конечно,
2: да, кофе с сахаром, конечно.
1: Дорогие друзья, пишите,
2: именно,
1: пожалуйста,
2: так.
1: Если бы ваши домашние приборы и предметы и бытовая техника жаловались бы, то кто бы, ну, что бы на вас жаловалось и почему, по какой причине? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах, у все работает.
0: Наша реклама. 10 ноября. Большой концерт Good Times. Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Сделано в России.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, на что бы жаловалась ваша бытовая техника? Вернее, на вас. Вот какая бы жаловалась бытовая техника? Спросили мы вас, вы погнали. Салют Невальный. Однозначно робот-пылесосы бы вечно на него ору.
2: Салют, однозначно жалуется Алиса, потому что я постоянно ору на нее, потому что она глухая, тупая, периодически включает не тот прибор, который мне надо. В общем, гавкаемся с ней постоянно.
1: Мальчик-кавалерчик пишет нам, болгаркой сварочной жаловались бы за слишком долгое время работы, когда я на выходных. Понятно.
2: Да, промолвил медный таз, погляди-ка ты на нас, мы поломаны, побиты, мы помоями облиты, загляни-ка ты в кадушку и увидишь там лягушку, загляни-ка ты в ушат, тараканы там кишат. Дорина Вори, если мне не изменяет.
1: Да. Еще раз робот-пылесос тоже высказался бы. Часто не до конца вставляю контейнер с водой, и когда замечаю, вставляю его пинком ноги. С извинением.
2: Извините, пинь.
1: Да, у меня один робот-пылесос, который уже издох, жаль, потому что он лучше убирается, старенький. Мария Ивановна, второго зовут Дура Громкая, потому что реально Дура Громкая, поэтому, видите, даже с именами еще.
2: Думаю, на меня уже любая техника строчит донос. Бывает, стоит прикоснуться к чему-то, и все перестает работать как надо. Аура у меня или накапливается негатив на уровне энергии и бьет из меня по ним, не знаю.
1: Вы антификсик.
2: Антификсик, это
1: антификсик,
2: смешно.
1: Да. На меня бы пожаловалась микроволновка, потому что я запер ее на балконе и не обращаю внимания.
2: Добрый день. Наверное, плита бы жаловалась на одиночество и свою нереализованность, но это бы, скорее всего, жаловалась бы вся кухонная утварь в моей квартире, пишет нам Маша.
1: Привет, няшки. На меня бы жаловались холодильник, так как в выходной он открывается каждые полчаса, и микроволновка, так как я поставлю что-то греться, а сам уйду, прихожу, опять разогреваю, пишет нам Антон.
2: Ноут. Таскаю его по командировкам. Иногда ударяю об что-то, и так в итоге начал крошиться корпус. Крошки пластика иногда попадают в кулер, и у бедолаги поднимается температура. Замучил его, короче. Пора на пенсию отправлять. Так вы же и нового замучите.
1: Салют однозначно пожалуется Алиса. Постоянно ору на нее, что она глухая,
2: да,
1: тупая и периодически, да?
2: Угу.
1: Читала?
2: Угу.
1: Это от Олега Истулы?
2: Не знаю от кого. Но тут
1: вот
2: многие, кстати, жалуются.
1: Вот, потому что благополучно засыпаю, он работает почти до утра, а так практически постоянно. Это уже вот телевизор, когда ложусь спать, включаю звук потихоньку и смотрю кино. Потом благополучно засыпаю, он работает. Это уже Олег из Тулы пишет. Так, дальше.
2: Привет, Наш. Вся бытовая техника задала бы один вопрос. Ты где, Андрюша? Работаю на двух работах, дома не бываю.
1: Да, и техно... Так, телевизор бы жаловался на мальчика за слишком редкое включение, пылью покрывается. Тоже Валерий пишет нам.
2: Плита кухонная, особенно Новый год и дни рождения. Постоянно ругаюсь на нее, что у нее мало конфорок и не чиню ей духовку, пишет нам Сергей из Москвы.
1: Серега, духовку нужно, это же
2: Сергей,
1: прям просто спасает.
2: Сергей, подождите, посмотрите, вот тут есть Маша, у которой нереализованная плита, а есть вы, которому маловато конфорок. Может, вам как-то объединить усилия?
1: Чтобы что?
2: Чтобы техника была довольна.
1: Чтобы Маша сидела, ничего не делала, а он искал дальше пятую конфорку, шестую, седьмую, восьмую?
2: Чтобы техника была довольна.
1: Какая?
2: Бытовая.
1: А люди?
2: Ну, люди как
1: короче,
2: люди, только
1: короче,
2: квартирные вопрос испортил их.
1: Вот, и техническим. Так, друзья, техника, которая на вас бы могла пожаловаться, что это было бы и по какому поводу? Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться.

0: лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
3: Мой шанс заработать денежек.
2: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
4: Это издевательство над звездами.
2: Идеальное ограбление. Завтра в 19:30 на ТНТ.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Мы обсуждаем, какая бытовая техника на вас бы пожаловалась, если бы имела такую возможность. И главное, почему.
2: Она может и жалуется, просто своим каким-то таким техническим богам мы просто не
1: да,
2: в курсе.
1: Да, все мы слышали, как разговаривают между собой колонки, да?
2: Да.
1: На меня бы пожаловалась швейная машинка. Причем все сразу швейные машинки. С самого детства, когда еще в детстве шили на трудах, только сяду за любую машинку, она ломается. Учитель пересаживает на другую, та тоже ломается, на третью и так далее. Она говорила: дома сошьешь, но дома была

0: та же история, старшая сестра шьет, у нее все нормально. Сажусь я, все ломается, дома папа уже устал чинить после меня, так до сих пор. Мне 46, только купили, у всех работает, я сажусь, все сломалось.
1: Не трогайте технику, возьмите в руки счеты. Шейте руками, вышивайте в конце концов, вышивайте крестиком, гладью, чем там еще вышивают у нас. Так, ребята, привет, на меня жалуется мультиварка, стоит на подоконнике, работала только раз лет 5 назад. Стою в очереди за бензином, пожелайте удачи, это нам из Краснодара. Пишут вам удачи. Тоже сегодня пытался своего, так не нашел бензином. Так что да. Вот, всем удачи.
0: Телевизор был бы в унынии от количества нецензурных выражений во время рекламы. Особенно Барсик купил автомобиль. А что это за реклама?
1: Не знаю.
0: Вот так вот Барсик купил автомобиль, а я нет.
1: Привет, наша стиралка уже точно скоро заговорит, потому что всегда забываю вовремя разгружать стирку, особенно незапланированную. Потом повторно запускаю. А виновата эта машинка, она ж не разбирает, а не я. Понятно, согласен с вами. Че она вообще вот это вот
0: привет.
1: Стоит?
0: Моему вспомогательному смартфону 8 лет. Живучий, еще тянет новые приложения, еще и как плеер с навигатором. Но иногда как будто хочет подать на меня иск. Подозрительно смотрит.
1: Да, наши, здравствуйте. Жалко, что у унитаз не бытовая техника. Жалоб у него, думаю, много. Ну, каждый выбирает свою работу по себе, понимаете? Может, ему это нравится, откуда вы знаете?
0: Ну, может, он переродился.
1: Да, может, он до этого был каким-нибудь...
0: Не очень хорошим человеком.
1: Да, а потом говорит, буду унитазом. И стал. И все.
0: Как в том анекдоте, да? Про...
1: Не подключайте унитаз к интернету, друзья, потому что...
0: Настрочит жалобу на вас, я поняла.
1: Да, была бы эта жалоба, да.
2: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И техника, которая рты им поскрывать надо, потому что что это такое вообще? Что это она имеет право на нас ругаться, да, Алис Михайловна?
2: На меня пока никто не ругался. Это сзади тебя шелестит Игорь Владимирович Седов.
1: Да, он уже в том возрасте, когда только шелестеть и может, ходит, хрустит то суставами, то лицом, то коленями. Да.
2: А хотелось бы сам деньгами. Такой. А хотелось бы деньгами.
1: Да, хотелось бы, но нет, нет, только отложение солей. Вот.
2: Еще раз здрасте, хороший пишет. Mm-hmm. На меня вся бытовая техника жаловалась из-за того, что я не даю ей умереть спокойно, постоянно воскрешаю, восстанавливаю работоспособность, если это реально.
1: На меня мог бы пожаловаться мой навигатор. И куда только его судьба не заносила. В Уральскую тайгу, на Рязанские реки, на Камчатские сопки, на склоны Эльбруса. Бывал он уже ниже уровня моря и на 5000 выше. Впрочем, работа у него не такая. Пусть терпит. Ну, с другой стороны, да. Пусть терпит. Зато, в отличие от меня, он путешествует.
2: На меня пожаловался бы холодильник, пишет нам кто-то. Дайте хотя бы ночью отдохнуть. А у вас это, вы ночная жрица или ночной жрец?
1: Да, можно и дневной тоже. На меня бы ругался телевизор со словами: для кого я все это показываю? Как всегда, работаю фоном. Ну, это любой ведущий мог бы сказать после дневного шоу на нашем радио. Для кого не работают, только для фона. Понятное дело.
2: Дорогие друзья, несложно догадаться, что в нашей студии уже готовы подключиться к вечернему эфиру шоу «10 баллов» наш прекрасный вечерний ведущий Андрей Ломанов и Игорь Седов. Поэтому мы передаем с радостью, нагретые нашими теплыми туловищами, кресла в их распоряжение. До свидания, друзья.
1: Короче, друзья, до завтра. Пятница будет. Все.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. Праздник начинается в Магнит-Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти-Про с 12 месяцев с картой Магнит-Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

часто мы становимся другими. Мечты

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Украина и Европа не стали ближе к переговорам об урегулировании конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что европейские представители по-прежнему мешают возобновить переговорный процесс. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, общаясь с журналистами, представитель Кремля также заметил, что США продолжают увязывать возобновление экономического сотрудничества с Россией с урегулированием на Украине. По словам Пескова, Москва считает, что можно не дожидаться этого момента, так как реализация совместных проектов была бы очень выгодна обеим странам уже сейчас. Временный поверенный в делах Венгрии в России Габор Гергич был вызван в МИД. Как говорится в сообщении российского дипведомства, ему заявлен решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов из страны. Его также уведомили, что в качестве ответной меры группе сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генконсульств страны в Санкт-Петербурге и Казани, надлежит покинуть территорию России в двухнедельный срок. В венгерском МИД, в свою очередь, агентству ТАСС сообщили, что правительство страны принимает это решение к сведению и не заинтересована в эскалации напряженности в отношениях с Россией. Максимальная сумма по больничному вырастет в следующем году почти на 30 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе Минтруда, если в текущем году максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже 8 и более лет составляет порядка 207,5 тысяч рублей, то в 2027 году она составит 239 тысяч рублей в месяц. Ранее социальный фонд сообщал, что максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в стране в этом году составляет почти 7 тысяч рублей в день. Дисциплинарные полномочия учителя и директора в школе нуждаются в существенном расширении. В этом уверен помощник президента России Владимир Мединский. В беседе с РИА Новости он пояснил, что сейчас создано слишком много инструментов давления на учителя и на директора со стороны разного рода сообществ. По его словам, в классе должна быть абсолютная власть учителя, а в школе – директора, как капитана на корабле. Тогда они смогут нести полную ответственность за образование и воспитание детей в рамках закона. Пилот легкомоторного самолета совершил вынужденную посадку на автодороге под Ульяновском. Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, пилот был вынужден срочно приземляться по причине внезапного ухудшения здоровья. Уточняется, что пилот не пострадал, а о состоянии его здоровья информации нет. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной. Шоу 10 баллов.
2: Единственное радиошоу, которое можно до первой звезды. Здравствуйте, ребята.
1: Да его можно и после второй.
2: Между первой и второй тоже можно. Ребята, как здравствуйте. Пойдет. Короли вечернего радиоэфира приветствуют вас. И надеются, что все у вас хорошо. Вкусненько, сытненько и послеобеденно лениво.
1: Да, и давай сразу поблагодарим дневное шоу. Молодцы, ребята. Очень приятно было, что они, когда вот завершают свою миссию ежедневную, говорят, мы нагрели своими телами вам стульчики.
2: Так.
1: Но тебе-то хорошо, тебя Алиса Михайловна грела.
2: Ну, ты на следующей неделе будешь пользоваться ее теплом. Да. Тут вспомнилась история, как замерзающих чукчей отогревали. Ну, если человек замерзал в тундре...
1: Двух женщин между ними.
2: Совершенно,
1: плавали,
2: совершенно, да, верно. Вот я себя почувствовал таким сейчас отмороженным. Здравствуйте, ребята.
1: Я не хочу.
2: А можно не надо?
1: Я не пойду в тундру.
2: Ну что, начнем традиционно со сверки музыкальных маячков, ребята. Вы все знаете, мы зачитываем вам строчку из какой-то песни. Скорее всего, 90% вероятности, что вы эту песню знаете. Припев так точно. Вот с куплетами могут быть вопросики. Итак, Андрей Германович, давай.
1: Давай.
2: Руку мне дай на середине пути. Руку мне дай, нам еще долго идти. Пусть на пути мы иногда устаем. Все же идти нам будет легче вдвоем.
1: Красивые слова.
2: Вот такие слова, мотивирующие, как бы сейчас сказали. Если знаете, о какой песне идет речь, присылайте свои сообщения через сайт наше.ру, через наших ботов в мессенджерах. Ну а мы на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Наша реклама.
3: Моя бабушка курит трубку.
4: 26 ноября. МТЛ-Арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.

0: 12+.
1: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сборы и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
2: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
3: Новая Самара.
2: 340-0505.
4: Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
5: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио.
8: 10 – это не просто число, не проходной балл, не результат тестирования и даже не загруженность на дорогах. Это ваша оценка нашего вечернего шоу.
9: Шоу
8: «10 баллов»
9: с Игорем Седовым и Андреем Ломановым.
8: По будням с 4 до 8 на нашем радио.
7: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Ну и, как обычно, все вы угадываете.
2: Это правда, ребята. У нас даже не возникло ни тени сомнений, что вы эту песню не знаете. Можете не угадать. Не, ну, бывают там ошибки, кто-то там... Но песня эта всем прекрасно знакома. Во всяком случае, ее припевная часть, потому что пели ее хором обычно, где-то за столом, перед телевизором, когда смотрели песню года.
3: Да, такое тоже вполне могло быть.
2: Песня года 85 или 86.
3: В общем, и даже 87.
2: Может быть, ребят. Но где-то программу «Утреннюю почту», когда смотрели.
3: 100%.
2: Да. Давай, Андрей Геннадьевич, напомним, что сегодня у нас было загадано.
3: Давай.

0: красота.
1: Прекрасная страна советская
0: диско.
1: Да, да, советская диско, так оно и есть.
0: Анна Тынисовна-Деске пела заслуженная артистка эстонской СССР. Песня, на секундочку, принадлежит авторству Игорю Саруханову, тому самому автору-исполнителю песни про скрипку лесу. Или скрипка леса, я уж не там... До сих пор ведутся баталии относительно того... Что хотел сказать автор? Ребята, есть нам о чем поговорить. Дело, раз уж мы сегодня с вами так-то... Ну, мы любим вот эту ностальгическую тему эксплуатировать. Мы не спекулируем на ней, конечно, но мы любим ее эксплуатировать. Раз уж сегодня как-то вот у меня мелькнула в голове передача «Утренняя почта». А знаете, ребят, вот при всем при том, что... Во времена время, которое мы любим вспоминать, да, обычно часов с 10 и до 15 на наших голубых экранах была только настроечная таблица.
1: Да.
0: И вот этот сигнал 44100 Гц, по-моему, столько вот, от которого с ума сходили.
1: А что ты выключил телевизор, чтобы не спал с ним? Ламповые же были.
0: В принципе, вот давайте вот возьмем там, не знаю, историю советского и российского телевидения за 20 век. Ну, 21-й уже оставим, потому как все-таки мы очевидцы. Вот из всего, что было в 20-м, ну, может быть...
1: Нет, давайте, да нет, давай 20-й.
0: Вот что, в принципе, можно было бы вернуть?
1: Вот скажи мне. Нет, во-первых, есть программы, которые не надо возвращать, они прекрасно сохранились. На мой взгляд, это «Спокойной ночи, малыши».
0: Ну, в таком формате, в котором они сейчас?
1: Ну, нет, их надо, конечно, возвращать. Старый формат, он очень хороший же был.
0: Ну, конечно.
1: Потому что вот эти все эксперименты, как правило, они ни к чему не приводят. И «В мире животных» прекрасная программа. Прекрасная.
0: Я бы вернул бы передачу «Очевидно и невероятно».
1: Абсолютно с тобой согласен.
0: Потому что, когда ты сидел, смотрел и понимал, что академик Капица разговаривает...
1: Нет, ты ничего не понимал.
0: Ты понимал, что академик Капица разговаривает с таким же академиком. Ты ничего не понимаешь. Ну, блин, оторваться не можешь.
1: Ну, они так понимают.
0: Ну, они так уверенно рассказывали про какую-то квантовые флуктуации, что ты себя чувствовал таким тупым. Время непролазно. Замечательная передача Юрия Сенкевича «Клуб путешествий».
1: Великолепная.
0: Это же...
1: Великолепная.
0: Ребят, давайте сегодня вот на ваш взгляд, каких вот передач сейчас, какие передачи можно
1: вот,
0: было бы...
1: А вот честно сказать, там же еще, я просто не помню, наверное, это были все-таки, это прошлый век был, когда полуголые женщины про прогноз погоды выдавали.
0: Вот это у вас у москвичей что-то было, в Смоленске такого не было.
1: Московский канал был.
0: Да, ну так что, я не знаю.
1: И постепенно раздевались.
0: В Смоленске такого не было.
1: Почему-то особенно ужасно было смотреть зимой. Не надо нам такую возвращать.
0: Так-то я помню какой-то телеканал, то ли с цифрой, то ли с тремя буквами в названии. Так там после 11 там такое показывали. О-о-о-о!
1: До сих пор в интернете заставка этого канала есть.
0: Вот. Ребята, вот какую, на ваш взгляд, передачу можно было бы вернуть вот из тех, что смотрели мы с вами? А самое главное, попробуйте, а почему?
1: Ну...
0: Да, мне сейчас кажется,
1: да.
0: Передач каких хочешь, диалоги о рыбалке, если там собака твоя
1: непослушна,
0: кулинарное шоу с этим, с этой.
1: И с двумя.
0: И они между собой. И битва шефов.
1: И экстрасенсов.
0: И кто только не...
1: И гадалки.
0: И знаешь, и почему-то все эти шоу, вот эта вот битва, я ни разу не видел, чтобы они бились.
1: Да нет,
0: дайте им, не знаю, пусть они дерутся на мясорубках. Как Остап Бендер говорил, каждый удар автоматически превращает соперника в котлету. Пусть они дерутся в самом деле.
1: Я тебе объясню, почему. Потому что на телевизоре есть такая позиция, как продюсер. Ну, вот он говорит, она должна звучать как битва. Да. Там нет никакой битвы. Пусть звучит как битва. Это телевизор.
0: Ребята, давайте сегодня поговорим, каких передач вот вам, конкретно вам, не хватает. А самое главное, почему? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Давайте сегодня подискутируем.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И мы решили сегодня немножко поностальгировать и выбрать программы, которые достойны были бы из прошлого века, телепрограммы, которые достойны были бы сейчас опять оказаться
2: в сетках телеканалов. Да. Да. И мы самое главное спросили вас, почему? Потому что нам же интересно знать и причины таких решений. И знаете, тут образовались несколько явных лидеров. Mm-hmm. Поэтому, если какие-то варианты будут повторяться, вы нас извините, это не потому, что мы такие, а потому, что вы так нам написали. Во-первых, перехват с Николаем Фоменко.
1: Да, очень хорошо.
2: А я бы не хотел бы, если честно.
1: Почему?
2: Вот это вот, потому что это про какие-то погони. Вот.
1: Одни угоняют машину, другие ее пытаются... То есть там задача была угнать машину. Я просто в этом процессе принимал некоторое участие, но в эфире рассказывать не буду.
2: Нет, это...
1: Нет, сейчас
2: угон автомобиля — это уголовно наказуемое преступление.
1: Но там же нет, там не угон автомобиля. Вот, там команда делится, игра казаки-разбойники, да, по большому счету. Есть команда, которая выступает
2: за полицию,
1: по-моему, еще даже на тот момент. И вторая команда — это типа вот а-ля люди. Им нужно придумать способы, одним как это поймать, другим как уехать.
2: Программа «До 16 и старше», там показывали «Звездные войны». Ты помнишь?
1: Нет.
2: Я тоже не помню. Но аргумент железный.
1: А программа неплохая, кстати, была.
2: Кстати, да.
1: Да, хорошая программа была. «Подводная Одиссея», «Жак и в Кусто». Но я бы не сказал, что это программа. Очень многие написали об этом, потому что в детстве не могла оторваться от глубинных красот. Мне кажется, это все-таки сериал определенный.
2: Его показывали в рамках то ли клуба путешественников, mm-hmm. то ли как-то, Но если такую программу, если кто-то сейчас, сейчас условно говоря, бабки-то есть у людей сумасшедшие, и технологии позволяют проинвестировать съемки чего-то подобного, просто 120 часов подводных съемок. Представляешь, их потом отмонтировать, это же какой контентище.
1: Так.
2: Это люди не...
1: Да, я согласен.
2: Товарищи продюсеры,
1: инвесторы,
2: вот он я, обращайтесь.
1: У тебя даже удостоверение водолаза нет.
2: Мне не надо удостоверение водолаза. Вот он я, обращайтесь, я знаю, как это сделать.
1: Ну, тогда ты будешь продюсером.
2: И у вас будут рейтинги, а вы со мной просто деньгами поделитесь.
0: Наша реклама.

0: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
0: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Остановитесь. Чувствуете, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
7: Мой шанс заработать денежек.
6: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
8: Это издевательство над звездами.
6: Идеальное ограбление. Завтра в 19:30 на ТНТ.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
10: Телеканал СТС представляет, когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
12: Для лиц старше 16 лет. Я

0: Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
3: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно, и незначительным стало то, что было когда-то главнее всего.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня вместе с вами составляем список телепередач, которые стоило бы вернуть на большой экран телевизора.
2: Да. Передача «От винта» с геймовером и бонусом. Ты помнишь эту передачу?
1: Нет, нет.
2: Господи, как же их фамилии-то были?
1: Я просто понимаю, что знаешь, в те годы, когда вот выходили эти передачи, я уже девочками интересовался.
2: Да мне не вот интересовался ты это тогда еще вообще. Девочками, Андрей. Это было, ну, тебе, ну, было 14 лет, но...
1: Ну, какие... А что, ты в 14 лет в гостях у сказки смотрел?
2: Ну, вообще, да, уже. Согласен, извини, беру слова обратно.
1: Очумелые ручки многие написали однозначно, ибо сейчас такая рукожопая молодежь, что им прямо вот эта передача была бы полезна. Да и нам, в принципе, тоже. Как сделать из того-то и того-то, чтобы это все еще работало и было полезно в доме.
2: Я помню, была шутка к нам... Господи, как же его звали-то... Бахметьев... приезжал Андрей Бахметьев приезжал судить КВН студенческий. Вот. И ну, вы позвали его на сцену, и он оступился и упал и сломал ногу. Вот. И потом он как-то ну, он, как бы он приезжал чуть ли не каждый год. И была такая шутка: что сегодня в нашем выпуске Андрей Бахметьев покажет, как из пластиковых бутылок собрать аппарат Елизарова. Да.
1: Звездный час, новая реальность. Супонимом Сергеем предлагают такие передачи.
2: Вообще, очень многие говорят, пишут про «Зов джунглей», «Звездный час».
1: Да.
2: Добрая, милая передача, всегда вызывали позитив.
1: А тут предлагает кто-то из наших слушателей аэробику вернуть, ибо это красиво.
2: А вот тут я с вами прям вот мужика только, который на заднем плане,
1: да,
2: убрать.
1: Да, вообще мужиков оттуда надо убирать из этой программы.
2: Не, ну, не, убрать.
1: Оператор пусть остается и все.
2: Не, ну, да, аэробика это прям было.
1: Ну тогда это было действительно очень оригинально. И в принципе, вот согласись, напарик, а программа-то, вот мы сейчас смеемся там, что вроде там слегка эротики какой-то был, не было там никакой эротики, это был чистой воды физкультура.
2: Спортивная передача.
1: Да, хорошая спортивная передача. И многие дамы
2: повторяли, а уж мужики
1: эти движения. А мужики просто смотрели.
2: Не добивали, что там делает мужик этот в последнем ряду.
0: Наш

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И, друзья, мы сегодня говорим о тех телепередачах, которые неплохо было бы вернуть обратно
2: в телевизор. Да, из 20 века. Многие, вот несколько тут сообщений, я их попробую как бы сформировать в одно. До 16 и старше, марафон 15. Потому как есть детские передачи для малышей, есть взрослые. А где передачи для подростков?
1: Я согласен. Кстати, неплохая была программа.
2: Да.
1: А еще нам предлагают, помните, была такая передача «Кукла» на НТВ. Ну, вот вы знаете, я их, да, их тогда все очень активно смотрели, хотя она, конечно, ну, не наша, да, уж будем честны, она позаимствованная программа. Ну, мы, конечно, скажем, программе свое время, потому что в какой-то момент эти куклы тоже стали надоедать. Я вот очень хорошо помню.
2: Ну, конечно, сценаристы исписались.
1: Сценаристы исписались, да.
2: Начали заносить заказики, типа, сделайте вот на этого, сделайте на этого, ну и пошло-поехало. «Зов джунглей».
1: «В гостях у сказки». Замечательная была.
2: А вот что, ну хорошо, передача. Хорошо, допустим, а что вот сейчас, ну, есть передача «В гостях у сказки», ведет ее условная тетя Валя. Вон, Алису Вокс посадить, тетя Алиса, да,
1: тетя
2: допустим?
1: Алиса, да,
2: тетя
1: хорошо.
2: Алиса. А что ты там показывать будешь? Сказки какие? Колобка?
1: Что нет-то?
2: Но это не детская сказка по сравнению, там, не знаю, с вот этим, где который «Должок!» вот эту вот руку из колодца высовывал.
1: Да.
2: Не Марию искусницу.
1: Еще, конечно, вот эта заставка была прекрасна.
2: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, то есть, какие фильмы ты будешь там показывать сейчас детям?
1: Понимаешь, вообще, многие программы мы сейчас с тобой просто говорим, а давайте ее вернем. Да ее очень сложно вернуть. Потому что, ну, время ушло. Ну, как «Ералаш» нельзя вернуть. Тогда он был смешной, а сейчас ты его смотришь в последние выпуски, думаешь,
2: ну почему?
1: Где сценаристы-то?
2: Нет, ну сейчас же есть же хорошие скетчи там. Они только перекочевали, наверное, в какие-то в соцсети. Но есть хорошие сценаристы, есть скетчи, есть какие-то вот, ну, короткие эти вот ролики, которые, ну, они смешные. Ну, не гигомерически смешные, но смешные, ну, вызывающие
1: улыбку.
2: Многие,
1: кстати, по поводу «Ералаша» написали, потому что, говорит, в интернете весь юмор, он вокруг ширинки крутится.
2: Не весь. Вокруг котиков много чего. Тем более сейчас нейрослопа можно столько наделать.
1: Я считаю, ну не было такой программы, но надо было сделать на телевидении программу про котиков. Просто целиком программу про котиков.
2: Вот сейчас, вот единственная программа, которая сейчас вот не зайдет, это «Сам себе режиссер». Потому что...
1: Жанр такой, да?
2: Мало того, что жанр сейчас, ну как бы уже... И там же приз был.
1: Я всегда
2: камера! Видеокамера!
1: Но сейчас каждый может снимать, у каждого есть телефон, можно снимать.
2: Спасибо, ребят, за ваше сообщение. Было любопытно. Просто вот обратиться к вашей памяти, узнать, каких передач не хватает на сегодняшнем телевидении.
0: Шоу 10 баллов на нашем радио. Наша реклама.
3: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
4: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
3: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
5: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-47-18-95-84.
6: Грандиозное трибьют-шоу «One Vision». Легендарные хиты группы «Квин» с симфоническим оркестром. 3 октября, 19.00. МТС «Лайфхолл». Самара. 6+.
7: Что развелось меня зовет? Нежно северных лысов.
3: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Начало в 20.00. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-84-71-89-84.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Короткое замыкание произошло в торгово-развлекательном центре «Эльбрус» на юге Москвы. По предварительным данным экстренных служб, короткое замыкание в электрооборудовании с последующим задымлением произошло на втором этаже ТРЦ на Кавказском бульваре. Прибывшие на вызов специалисты устанавливают причину замыкания и уточняют подробности происшествия. Длина высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском составит 700 километров. Поезда на ней смогут развивать скорость 400 километров в час, а время в пути займет около 3 часов. Об этом сообщил глава Минтранса России Андрей Никитин. Меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства магистрали Россия и Беларусь уже подписали. Пассажиропоток на этой дороге будет достойный и экономически оправданный, добавил министр. Он также уточнил, что в РЖД начинают работу по предварительному техническому обоснованию строительства ВСМ «Москва-Минск», а также магистрали «Москва-Нижний Новгород». Примерно 5% обращений в госветклинике Москвы исходит от хозяев экзотических животных. Об этом агентству ТАСС рассказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин. По его словам, за ветеринарными услугами обращаются в том числе владельцы черепах, различных насекомых и пауков. По словам собеседника агентства, в этом году в городе появились 22 новые услуги, на которые можно записаться к ветеринарным специалистам, в том числе и владельцам экзотических животных. Отопление подали нескольким домам в Москве раньше остальных. Так тепло поступило в дома в Зеленограде, расположенные близ социальных объектов. Как пояснили агентству ТАСС в диспетчерских службах, если дома подключены к тому же центральному тепловому пункту, что и больницы, школы, детские сады, то тепло в них поступает раньше, чем в другие жилые объекты. Также отопление уже появилось в ряде домов в районах Москворечья-Сабурова, Останкинском, Лефортово. Сегодня в городе начали включать отопление в связи с понижением среднесуточной температуры воздуха. Этот процесс займет несколько дней. Между тем, суббота станет самым холодным днем на этой неделе в московском регионе. По данным Гидрометцентра России, температура днем в городе 3 октября достигнет минимальных значений, которые были зафиксированы на этой неделе, а именно плюс 9-11 градусов. При этом ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Синоптики добавили, что с воскресенья температура воздуха будет повышаться, но с понедельника в московском регионе начнутся местами небольшие дожди. А популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: А здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. И, наверное, тему с телепередачами будем потихонечку закрывать.
2: Да, тут есть такая сообщение, ну, такое, знаешь, сложно отказать ему в резонности. Сообщение следующего содержания. Ничего не нужно возвращать. Всему свое время. Вы еще вспомните «Звездный час», где дети за шоколадку интеллектуально рубились.
1: Да.
2: Ну, наверное, да. Может быть, как сказать. Просто понимаете, я ни в коем случае не хочу спорить. Вы абсолютно правы, всему свое время. Просто вот форматы телевизионные, они как сформировались единожды, они так и продолжают существовать. Просто они меняются там, ну, на обвес, условно говоря.
1: Абсолютно
2: меняется.
1: Верно. Структура телевизионных передач, она неизменна.
2: Да.
1: Никто за последние, там, не знаю, 30 лет не придумал на телеке ничего.
2: Придумали, у нас же новый формат, это «Дом-2».
1: А что в нем нового?
2: Ну, типа реалити-шоу.
1: Ну, этих реалити-шоу на BBC было полным-полно. И это все тоже все очень старое. Это все из прошлого века.
2: С другой стороны, вот иногда... Нет, знаешь, Андрей Ильич, рука тянется вот включить где-нибудь, найти на каком-нибудь видеохостинге старый добрый Форт Бояр со старцем Фурас,
1: да.
2: Паспорту, ну, да. Вот. Ну, еще переведенный, еще не, вот не наш, где наши звезды, да, а вот никому неизвестные французы. Еще и более неизвестные француженки. Вот,
1: мне нравится мнение нашего слушателя. Знаешь, я бы «Форт Боярд» пересматривать бы не стал. Я его уже тогда посмотрел. Да хватит. Там ничего уникального нету. Вот, ты знаешь, его можно было бы полистать, поностальгировать. Вот, может быть, я бы это сделал. Полистать. А вот так, что... Ну, пролистать программку.
2: А, понятно. Ладно, ребят, в этом часе мы будем разыгрывать последний на этой неделе и первый в октябре титул «Умника дня». Не упустите возможности побороться за титул.
0: Наша реклама.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+. I want
0: to break free. Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 3 октября, 19.00. МТС Лайф Холл, Самара. 6+.
5: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Музыка поколений.
6: Знаете ли вы? Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети BeStone в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtics, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И традиционно именно в это время мы приглашаем вас побороться за титул умника дня. И этот
2: последний
1: титул
2: на этой неделе.
1: Особый. Да, последний на этой неделе и первый в октябре.
2: Да.
1: Уже, если кто не знает, уже наступил октябрь. И нам нужна первая кодовая фраза. Есть она у меня. Вот в прошлом часе мы перечисляли программы, которые вроде могли бы и появиться на современном телевидении. Вернуть их можно было бы. И никто не написал, на мой взгляд, про одну программу, которую вот лично я бы очень хотел, чтобы она вернулась.
2: Так.
1: Это программа, которая выходила с 95 по 2001. Нет, не с... С 90 по 95. Mm-hmm. Программа называлась «Оба-на» с Игорем Угольниковым.
2: Шикарная была.
1: Была очень хорошая программа, с очень хорошим юмором, такая позитивность, скетчевая.
2: Оба-на.
1: Оба-на.
2: Ребята, оба-на.
1: Автор... Можно через дефис, если...
2: Оно же... только через дефис.
1: Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Есть варианты и в слитном исполнении.
2: Автор 26-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: Ну и давайте начинать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». В нем будет за титул «Умника дня» бороться Андрей. Давайте знакомиться. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей.
3: Да, здравствуйте.
2: Итак, Андрей, у нас есть добрая традиция. Два Андрея — это сила.
1: Но не всегда.
2: Но не всегда. Традиция добра.
1: Традиция есть, но...
2: закономерности нет.
1: Да.
2: Будете ли играть с Андреем или Игорь Владимирович?
3: Да, конечно, я буду
1: тетка
3: играть.
1: Отлично, спасибо, ну что? Спасибо за доверие, давайте попробуем.
2: Минута времени, начнем первый раунд, поехали.
1: Назовите автора и исполнителя песни «Гоп, стоп».
3: Розенбаум.
1: Правильно, какое происхождение имеет слово «прейскурант»?
3: Ну, пусть будет немецкое.
1: Правильно, существует ли в Российской Федерации налог на игорный бизнес?
3: Да.
1: Правильно. Где в человеческом теле находится шишковидная железа?
3: В головном мозге.
1: Правильно. Является ли анатомия гуманитарной наукой?
3: Да.
1: Нет. На территории какого государства располагается город Генуя?
3: Италия.
1: Правильно. Какое историческое событие произошло раньше? Сожжение Жанны д'Арк или нормандское завоевание Англии Вильгельмом I?
3: Так, раньше нормандское завоевание.
1: Правильно. Сколько букв «и» в слове «виолончелист»?
3: Две.
1: Правильно. Видом какого животного является серна?
3: Это олень парнокопытное.
2: Нет, это... Ну вот видом
1: прямо.
2: Ну это не свинья, но...
1: Да, не свинья.
3: Газель.
2: Нет, ну не свинья, но...
1: Но.
2: Газель — это тоже вид какого-то животного. Раз, два.
3: Олень.
2: Коза.
1: Да, коза.
2: Серна — это коза. Коза она такая. Семь из девяти.
1: Андрей, шикарно сыграли.
2: Я переживал за вас, Андрей. Вот прям вот с серной хотел, чтобы...
3: Да, серна у меня.
2: Да ничего страшного.
1: Еще, очень хороший результат.
2: Семь из девяти — результат шикарный для... Да вообще для всего, для нашей общей статистики. В скором времени пригласим второго участника состязания, озвучим вторую кодовую фразу и дадим второму игроку минуту времени.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И давайте продолжим разыгрывать титул умника дня. Андрей играл в первом раунде 7 из 9. Таков у него результат. Нам нужен второй участник и вторая кодовая фраза.
2: Сейчас будет, но сначала такая как бы предыстория.
1: Давай.
2: Анекдот.
1: Давай.
2: Раньше я думал, для кого в 10 часов в воскресенье показывают программу «Играй гармонь». Потом я начал похмеляться. А хорошо поют, кстати. Итак, ребята, играй гармонь. Автор 26-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
16: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
17: Алло, ну, как там с бизнесом?
18: Что? Вы кому звоните?
17: Твоему бизнесу звоню.
18: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
19: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
0: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране. Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И давайте начнем успевать за 60 секунд. Второй раунд у нас стартует. В нем будет принимать участие Дмитрий. Давайте знакомиться. Дима, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Здравствуйте.
2: Ну что, Дмитрий, ваш соперник Андрей сыграл с результатом 7 из 9. У нас задача с вами сложная, но выполнимая. Готовы ли вы?
3: Готов.
2: Поехали. Футбольный клуб с каким названием не базируется в городе Мадрид? Реал, Атлетика или Валенсия?
3: Валенсия.
2: Правильно. Видом какого животного является лань?
3: Антилопа.
2: Нет.
3: Олень.
2: Правильно. Сколько букв И в слове дирижер?
3: Две.
2: Правильно. Какое историческое событие произошло раньше? Авиньонское пленение пап или опричнина Ивана Грозного?
3: Пленение пап.
2: Правильно. На территории какого государства располагается город Дрезден?
3: Германия.
2: Правильно. Является ли правоведение гуманитарной наукой?
3: Да.
2: Правильно. Где в человеческом теле находится щитовидная железа?
3: В шее, в горле.
2: Верно. Существует ли в Российской Федерации налог на добычу полезных ископаемых?
3: Да.
2: Верно. Какое происхождение имеет слово саквояж?
3: Французское.
2: Верно. Назовите автора и исполнителя песни «Сыновья уходят в бой».
3: Не знаю.
1: А могло бы быть 10.
2: Да. Владимир Семенович Высоцкий.
1: Да.
2: 9 из 10. 9 из 10. Какая была шикарная игра. Ничего страшного,
1: да,
2: Дмитрий.
1: Ну, ничего страшного.
2: Сыграли блестяще. Приз ваш, титул. Андрей Геннадьевич вам сейчас пришлет. Прям я прям весь в восторге.
1: Надо дать должное, что, конечно, я...

0: прекрасно сыграл. И Андрей, потому что результат сегодня очень хороший у обоих игроков. Прямо порадовали ребята.
1: Так что,
0: очень приятно.
1: Мужчины с удовольствием с вами сегодня поиграли. Напомню, ребята, что не всем... А, завтра же у нас не будет игры.
0: Нет, конечно, завтра Пиктория будет.
1: Завтра будет ваша любимая Пиктория. Кстати, кто завтра? А, завтра же
0: завтра
1: ты.
0: Завтра я.
1: Завтра Андрей Германович будет рассказывать что-то такое, что затронет струнки наших душ.
0: Ну, возможно, все-таки у нас больше про драматургию. Это все-таки Игорь Владимирович, но завтра будет небольшая проба пера. Посмотрим.
1: Хорошо.
0: Посмотрим.
1: Вот. Ну, а если вы хотите интеллектуальных забав, их есть у меня. У вас есть все необходимое для того, чтобы поразминать серое вещество. Это смартфон, ноутбук, компьютер, все что угодно. Социальная сеть ВКонтакте, мессенджер Макс, тележка. Чем вы пользуетесь? Находите, вбиваете в поиске «Умник дня». Подписывайтесь на найденное. И, пожалуйста, отвечайте на вопросики, сколько вам вашей душе угодно. Их где-то 12 штук ежедневно публикуется. Есть какие-то с картинками, есть, ну, большинство без картинок. Кстати, в мессенджере Макс теперь добавили возможность, как там вот эти вот чекбоксы, так называемые, то есть выбирать из представленных вариантов. Пока не до конца функционал мне понятен, но будем над ним работать вместе с мессенджером Макс. Так что, ребят, можно, как бы, все меняется, все улучшается. Кроме того, в мессенджере Макс можно узнать, что за день сегодня. Так, с утра, вот когда сидите, там, на работу приехали, кофейку. А что сегодня за день? Пожалуйста. В 1960 году с конвейера сошел первый автомобиль «Запорожец», получивший народе название «Горбатый».
0: Горбатый.
1: В этот день, да. А в 1992 году в России началась выдача приватизационных чеков-ваучеров.
0: Ой.
1: Помнишь ты, на что ты потратил свой ваучер?
0: Да, я прекрасно помню, я его благополучно реализовал. Я его променял на деньги.
1: Я его обменял на, по-моему, 10 тысяч рублей, которые потратил на мотоцикл и свитер.
0: Да.
1: Вот. Ребята, чем еще знаменит этот день, чем он вошел в историю, кто родился сегодня, вы можете узнать в мессенджере Макс. Напомню, канал называется «Умник дня». Подписывайтесь и развивайте серое вещество.
2: Наша реклама.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Это напарник, очень интересная новость сегодня попалась на глаза. Дело все в том, что ученые нашли в Китае отлично сохранившийся скелет пернатого, замечу, четырехкрылого динозавра, который жил около 100 миллионов лет назад. Действительно, фотографии скелета прилагаются. Очень в хорошем он состоянии, все косточки есть. Динозавр был небольшой, примерно 50 сантиметров с небольшим, ну 60.
2: Ну так себе для динозавра.
1: Да, так себе для динозавра. Крылья были, передние крылья и задние крылья. То есть очень смешно, у него вместо хвоста, как у птиц, у него сзади два крыла еще. Вот, может, драконы оттуда и появились. Но ученые уже с любопытством так говорят, что эта находка немножко...
2: Вот я надену два крыла и
1: она вылечу. Переворачивает представление о том, что один общий предок динозавров взял и полетел. Нет. Потому что вот это существо, которое они нашли, оно не имеет никаких корней.
2: Кстати, последние изыскания в области динозавра, вот этих вот, говорят, что, в принципе, динозавров очень много было пернатых.
1: Они были
2: они
1: пернатые.
2: Не были чешуйчатые.
1: Нет, птичьи были.
2: Совершенно покрыты перьями и напоминали, ну, петухов, наверное.
1: Они очень красивые, считается, что были.
2: Да, то разноцветные.
1: Они, конечно, угадать это уже сложно, какой окрас был, но были очень яркие. И яйца, возможно, несли.
2: Невозможно, а 100%.
1: Тиранорекс.
2: Какой яйца? Еще раз?
0: Шоу 10 баллов на нашем радио. Наша реклама.
3: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
4: Новая Самара.
3: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором Кассир.ру представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил знаменитый фигурист, продюсер и режиссер масштабных шоу Илья Авербух. Он рассказал о новом шоу на юбилей Мурманска, постановке ледовых спектаклей и отношении к рок-музыке. Группа «Звери» уже сегодня откроет новый рок-н-ролльный месяц концертом в Петропавловске-Камчатском. Вячеслав Бутусов выступит в выходные в Ессентуках, Гарик Сукачев в Пензе, а Ария в Пскове. Главным событием выходных в Санкт-Петербурге станет стадионный концерт «Зиверт» на «Газпром-арене». Ну а 4 октября, отмечающий 110-летие Мурманск, увидит группу «Ленинград» и Полину Гагарину. Их концерты станут частью большого шоу, режиссером-постановщиком которого выступил Илья Авербух. В нем примут участие более 140 артистов.
2: Безусловно, для меня большая честь и серьезный вызов. Наше гала-шоу. Рад, что была поддержана идея, которую я предложил, что это не только выступление двух выдающихся певцов Гагарина и Шнура, а что первая часть будет театрализованной постановкой.
1: При этом Авербух признался, что любит рок-музыку. В его плейлисте есть и Бутусов, и Чиж. В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Женитьба» в Театре Моссовета и «Сын» в Театре Ермоловой. В Петербурге пройдет поэтический вечер Константина Райкина. Ну а Илья Авербух рассказал о возрождении жанра ледовых спектаклей.
2: Это настоящий вызов, который я принял в свое время, когда из ледовых шоу появились именно театральные постановки. Мы продолжаем дело, которое начинало в свое время Татьяна Тарасова и Игорь Бобрин. Именно они создали первую именно театральную ледовую постановку. Но более чем на 20 лет этот жанр отошел. И возрождение, и вывод его на другой уровень произошел в спектакле «Огни большого города», и в спектакле «Кармен», и в спектакле «Ромео и Джульетта», и, конечно, «Анна Каренина».
1: Авербух также объяснил свое отношение к спорам вокруг спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым.
2: Конкретно на спектакль «Гамлет» Юрий Борисов я не ходил. Слишком много было шума, в том числе и провокационная. Обязательно, если будет идти, посмотрю этот спектакль. Но и при этом, конечно, провокация не должна быть ради провокации.
1: Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер – комедия «Царевна Несмеяна» со звездами «Слово пацана», а также драма «Без оглядки» с Анной Пересильд. Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm.
0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать в шоу 10 баллов. Ну и, собственно, мы готовы начать
2: тот час. Самый час, да, который про нас, про вас и про горгаз. Про газ говорили вчера.
1: Про газ.
2: Кстати,
1: сегодня напарник говорит, что он опробовал ту самую индукционную плитку.
2: Плиту. Прям у нас здесь в домике.
1: Прям плита.
2: Есть прям плита, не да, плитка. Индукционная. Угу. Ну, я понял принцип ее работы. Ну, как-то прикольная штука. Мне понравилось. Относительно вчера я там говорил, ну, как бы я говорил, ну, прикурить от нее нельзя.
1: Да, вообще никак.
2: Ну, в принципе, курение вредно, ребят.
1: Ну, Минздрав же говорит, что не надо, ребят.
2: Да. Поэтому, ребят, давайте-ка мы сегодня поговорим вот о чем. Как говорил, как пел Владимир Семенович Высоцкий, не бойся картошечку, все мы уважаем, особенно кольцо ее намять. Угу. Вот давайте, знаете, в принципе, просто поедание картошки, это как бы, ну, просто съесть картошки, это просто съесть картошки. Картошку просто так не едят. Ее едят, ну, как с чем-то.
1: И как-то.
2: Ну, как-то это понятно, ну, с удовольствием.
1: Да нет, но все равно, то есть с чем-то у тебя бывает разная картошечка, разный способ приготовления, согласись. Ну, с грибами она жареная.
2: Ну, подожди, ну, хорошо, подожди, ну не ну, растекайся хорошо, мышью ну, хорошо, по древу. Вот давайте сегодня возьмем гипотетические три картофелины в мундире. Гипотетические три картофелины в мундире. Сваренные целичком, такие средние, ну, такие, не меленькие, вот это не бэби-картофель, такие, ну, и не такие, знаете, вот, ну, такие картофелины, которым убить можно. Средненькие такие вот, которые мы привыкли, любим.
1: Правильной формы.
2: Совершенно правильной формы. Вашу любимую сварили, рассыпчатая, которая, вот синеглазка там или что-нибудь такое. И, значит, вот к ней нужны три топпинга. Извините за это слово.
1: Черт,
2: топпинг,
1: вкусно,
2: да?
1: Вкусно говоришь, напарник.
2: Значит, вот три, только, можно взять только три. Вот что бы ты взял? Вот у тебя есть три картофелины, и можно взять три топпинга.
1: Угу. Ну, то есть вот... Обязательно совершенно соленый огурец.
2: Так.
1: Знаешь, большой такой вот, который из бочки вынимали, нормальный огурец. Я бы обязательно взял бы лук. Свежий, зеленый вот. И чтобы у нее, знаешь, вот эта попка была, которую можно откусить. Такая вот.
2: А, беленькая.
1: Уже. Ага. Да, да.
2: Сформировавшаяся. Недолуковица.
1: Недолуковица. Ты знаешь...
2: И третий топпинг.
1: И ты знаешь, все, я не буду третий брать. Я могу же не брать?
2: Можешь.
1: Мне вот этого прямо мне кажется...
2: Значит, я бы...
1: Ну, хорошо. Я бы взял бы еще кусочек сала.
2: Кусочек сала. Вот видите, все-таки этого ему недостаточно.
1: Что-то подумал, нужна какая-то мясная.
2: Я бы взял, значит, капустки бочковой, соленой, в качестве одного топпинга. В качестве другого топпинга я бы взял такую, знаешь, вот сметана с чесночком смешанная.
1: Ну, такой типа а-ля соус.
2: А-ля соус, да. А в качестве третьего топпинга я бы взял кусочек красной рыбки.
1: О, как!
2: Да. Вот, ребят, давайте сегодня гипотетически у вас есть три прекрасных синеглазки.
1: Подожди, я должен уточнить. Да. А рыба какая? Соленая?
2: Соленая, конечно.
1: Или жареная?
2: Нет,
1: красная?
2: Нет, соленая, конечно, соленая.
1: Стейк какой-нибудь? Нет,
2: не,
1: то есть соленая в нарезочке.
2: Конечно. Ребята, есть гипотетических три картофелины прекрасных, рассыпчатых в мундире. Вот представляете, да, вот, когда ее очищаешь, да, аж вот это...
1: руки жрут.
2: Обжигает пальцы. Вот такие вот три картофелины. И можно выбрать только три топпинга. Извините за это слово топпинг, я не знаю, чем его заменить.
1: Допчиком,
2: да. Вот что бы вы взяли? Только три можно. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов тоже можно писать. Давайте сегодня составим такую вот карту ваших предпочтений.
3: Наша реклама. Праздник начинается в Магнит-Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
4: 26 ноября. МТЛ Арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
5: Напои меня водой твоей любви.
4: Концерт на грани, на изломе, на одном дыхании. 12+.
3: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
3: Наше радио. Порвали.

0: Новые рынки, новые возможности для бизнеса. Национальный проект, международная кооперация и экспорт. Это помощь с документацией, поиск потенциальных покупателей, участие в зарубежных выставках и бизнес-миссиях и другие меры поддержки экспортеров. Новая страна. Новые возможности для экспорта. И новые экспортные документы, которые нужно собрать, перевести, заверить, подать и ждать. И еще ждать. Так думал и производитель кормовых добавок и удобрений из Новосибирска. Сегодня на экспорт приходится уже 60% его выручки. Казахстан, Кыргызстан, Вьетнам, Европейский Союз. Но за этой географией долгий путь.
1: Сначала мы не понимали, что делать, какие документы нужны и где их оформить. Казалось, мы ходим по кругу. Но стоило сделать следующий шаг, как все стало на свои места. Оказалось, что система продумана до мелочей, и мы справились даже быстрее, чем планировали.
0: Разобраться в правилах нового рынка, найти покупателей, подготовить необходимые документы российским компаниям помогает нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Нужные документы и меры поддержки можно найти на цифровой платформе российского экспортного центра госуслуги ВЭД.
1: Аналитика зарубежных рынков, поиск клиентов, помощь с документацией. Без платформы мы бы, наверное, до сих пор топтались на месте.
0: Но пройти бюрократические барьеры еще не все. На новом рынке нужно убедить потенциального партнера, что тебе можно доверять. И это уже следующая задача.
1: Когда мы только начинали поставки, зарубежные партнеры смотрели на нас с легким скепсисом. Россия, Новосибирск, а это вообще серьезно?
0: Один из инструментов национального проекта «Международная кооперация и экспорт» – программа продвижения национального бренда «Сделано в России». В прошлом, 2025 году, производитель получил сертификат программы в категории «Надежность».
1: «Сделано в России» стало нашим паспортом доверия. Это не просто бумажка. Это когда твой продукт проверили в аккредитованных лабораториях, убедились, что сырье действительно российское, а качество стабильное.
0: Как преодолеть бюрократические барьеры и завоевать доверие покупателей на новом рынке? Узнайте больше на сайте национальныепроекты.рф и слушайте новую историю в утреннем шоу уже в эту пятницу. От производства до поставки за рубеж. Инструменты поддержки работают на всех этапах экспортного пути. Трейлер создан при информационной поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

0: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, где и когда можно послушать оперу «Орфей» и «Эвридика» в рок-обработке и поговорим о новом альбоме группы «Наконечный». 16 октября в концертном зале Измайлова состоится рок-опера «Орфей» с оркестром «Глобалис». Музыкальная постановка объединит рок и музыку симфонического оркестра, а знакомый миф об «Орфее» и «Эвридике» получит современное сценическое воплощение. О программе, ее героях и о том, как на одной сцене взаимодействуют рок-музыканты и большой оркестр, мы поговорили с автором и продюсером проекта Ольгой Вайнер и дирижером «Глобалис» Леонидом Бутинским.
1: Рок-опера «Орфей» всегда дарит зрителям волшебство. Она в сюжете, звуках, текстах, образах. И, конечно, все становится еще более ярким в исполнении любимых артистов. У нас играют Ярослав Боярунос, Вера Зудина, Павел Пламенев, Дарья Бурлюкала и другие наши талантливейшие суперпрофессиональные вокалисты. И, конечно же, центром всего волшебства станет наш любимый, легендарный оркестр «Глобалис».
2: В этом проекте играют и поют разные артисты. И, на мой взгляд, это залог того, что рок-опера «Орфей» до сих пор интересна публике. У каждого исполнителя есть свои поклонники. Оркестр «Глобалис», в свою очередь, с удовольствием выступает в любимом жанре и с профессиональной точностью взаимодействует со всеми героями концертной программы.
0: «Наконечный» выпустил новый альбом «Дыхание вечности в нас». Музыканты называют его самой тяжелой и мрачной пластинкой за всю историю группы. В новом релизе «Наконечный» соединили готический рок, агрессивные гитарные партии и привычную для коллектива мелодичность. В записи альбома также приняли участие группы «Равана» и «Идеефикс».
3: Релиз выполнен в жанре готического альтернативного рока. «Дыхание вечности в нас» — это плотная давящая стена звука, пронизанная готической атмосферой и мрачной романтикой. Нас поддержали такие группы, как «Раванна» и «Идеефикс» в этом альбоме. Тур в поддержку альбома пройдет по городам России этой осенью. В программе новый материал целиком и главные хиты группы.

0: Послушать новый релиз уже можно на всех цифровых площадках. Ну, а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну, а мы вновь отправимся за сцену теперь уже завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И сегодня у нас очень интересная тема, мне кажется, для такого совместного обсуждения. Напарник предложил очень хороший вариант. Вот есть картошечка. Картошечка в мундире сваренная такая.
2: Рассыпчатая.
1: Среднего размера, рассыпчатая. И нужно три дополнительных ингредиента, которые вы хотите использовать в качестве уже, ну, такого, в общем-то, полноценного блюда.
2: Ребят, сейчас будет упоминаться некие продукты. Огненная вода. Мы заранее предупреждаем, что Минздрав предупреждает, употребление вредит вашему здоровью, чрезмерное. В общем, вы все знаете. Мы не реклама, мы не рекламируем. Вы
1: скажи,
2: так пишете.
1: Должно войти в три ингредиента или как дополнительный допчик.
2: А ты сейчас посчитаешь, ты поймешь.
1: Понятно.
2: Я бы взял соленую скумбрию, красную луковицу и ржаной хлеб.
1: Угу. Класс. Икра, красная рыба, красная креветки. Привет, ведущий вечера.
2: Допустимо. Наполнитель. Соленый огурец, лечо и гуляш.
1: Угу. Алеш Карлсон нам пишет... Не, о чем пишет?
2: Плохо иногда. Лук, селедочка и рюмашечка. Ирочка, 35 лет.
1: А вы знаете толк картошечки. Селедочка с крымским лучком. Я так понимаю, вот этот красный лук. Ароматным маслом. По ложке горчицы зерновой и дижонской. И капелька винного уксуса.
2: Интересно. Рыжиковое масло, соль, сало. Это Василий, 49 лет.
1: Первый допчик – это селедочка. Второй допчик – это соленые грибочки, грузди или рыжики. И третий допчик – это 50 граммов
2: огненной воды. Капуста, кимчи, порезанные охотничьи колбаски, чесночный соус из йогурта и маринованных огурцов с зеленью. Это у вас прям такой получается, как дзадзики соус примерно.
1: Да. Я бы картошечки взяла сметану, в прикуску зеленый свежий хрустящий огурчик и свежий, еще тепленький черный хлебушек. На шленке потекли, пишет нам Алена из Твери.
2: Нерафинированное масло, пахнущее семечками, соль, укроп, все. Картина маслом.
1: Картошечки не надо, три допчика, достаточно сливочного масла и двух селедочек, остальное излишне.
2: Опять же, здесь все вопрос вкуса. Маринованная опята, зеленый лук, селедочка.
1: Прекрасно. Ребята, какие три допчика взяли бы себе вот к такой картошечке? Пишите через сайт нашего.ру или через наших ботов в социальных сетях.
0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их на

0: Скачайте бухгалтерию от Точка.банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
1: Фантастика.
2: Бизнесу быть. Точка.банк.
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.

0: Comru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Comru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИНН 970-74-76-33. Возрастное ограничение 12+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: Предлагаю сразу перейти к сообщениям.
2: К картошечкам.
1: К картошечке, да.
2: Значит, топпинги. Добавки, не топпинги, уточняет наш слушатель. Добавки. Укропчик, масло и колбаска краковская.
1: Ух ты. Хорошо, кстати, да. Привет, искуситель, еду голодный с работы, дома ждет набор помимо, прямо на сегодняшнюю тему. Сало копченое, собственного копчения. Грибочки.
2: Копченое сало, как я люблю.
1: Грибочки.

0: маринованные, так. Белые, собственного сбора и приготовления. А за третьим заеду сейчас в пекарню Бородинский, свеженький.
1: Ух, мне это заеду. Сейчас я думал, в Кристину Барселону в пекарню. Сливочный сыр с зеленью и чесноком. Скумбрия холодного копчения. Ну, наверное, грудинка домашнего копчения на фруктовой щепе. Спасибо нам от Дмитрия Сока, 7 лет. Дим, и вам тоже спасибо.
0: Свежезасоленный хариус плюс соус сметанный с белыми грибами плюс морс.
1: В смысле морс? В смысле морс?
0: Вот, у меня тоже...
1: Килька пряного посола, черный хлебушек, ну и, конечно же, рюмочка огненной воды. Сейчас представил и получил обильное слюноотделение. Вячеслав, 50 лет.
0: Тут нам пишут: здрасте, дядя негодяй.
1: Здрасте.
0: За что же у нас так? Я полтора месяца как на диете после больнички. Из всего перечисленного вами вот этих топпингов мне можно только картофель. Я и хоть радио выключаю.
1: Ну, подождите. Из всего...
0: Подождите, не выключайте.
1: Нет, подожди. Наверняка есть что-то, что может уместиться там, не знаю, в диетический стол номер один даже. Ну, хорошо, соленое вам нельзя.
0: Значит, нет, диетический стол номер один, значит, еще кроме протертых.
1: Грибочки, значит, отставляем в сторону, капусточки тоже.
0: Рюмочку тем более.
1: Рюмочку в сторону. Ну, вам наверняка же можно кусочек сала небольшой.
0: Думаю, нет.
1: Или
0: там соль.
1: Селедочки. Ну, там
0: соль.
1: Ну, сколько там той соли?
0: Много.
1: Селедочку-то вам можно, наверное, с лучком?
0: Ты искуситель.
1: Ну, а грибочки мы в сторону отставили.
0: Договорились.
2: Наша реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги – все решается здесь. Авито 12+.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенность работы мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
2: Наше радио.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: Мы продолжаем придумывать допчики к трем картошечкам.
2: Топпинги. В прикуску картошечки селедка, сметана с солью или копченое сало. Уже несется в магазин голодная учительница Оленька.
1: Да что же вы творите, черти, четверг же на дворе. Я от ваших зачиток еле сдерживаюсь, чтобы не забежать за холодненькой груздя.
2: Тихо, рано.
1: Завтра.
2: Топпинги, значит, свиные ребрышки в медовом соусе.
1: Ух ты.
2: Салат любимый, по рецептам любимой жены, ну и баночка пенного. Подождите, тут как-то баночка пенного к картошке. Ну, ладно, хорошо, я.
1: Красная рыбка, крабовый салатик. Вот так вот. И 100. Пожалуйста. Так, ребят, мы еще раз повторяем. Минздрав.
2: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Я бы взяла черный бородинский, поджаренный без масла, селедку жирную и красный лук. Кстати, селедку, если взять бочковую, не вот эту в банках, да, уже, а самому ее нарезать, чтобы вот мелкие косточки потом вот это вот выковыривать.
1: А у нее вкус другой.
2: Она похрустывает такая.
1: Да. А лучше, на мой взгляд, сочетание картофель мундири – это малосольная хамсичка, лук полукольцами в уксусе и свежий хлебушек. Бородинский или белый? Я предпочитаю белый, на Тамане это деликатес.
2: Ну как. Я бы взял зеленый лук и кабачковую икру, магазинную в железной банке из прошлого.
1: Да.
2: Павел из Санкт-Петербурга.
1: Да, она, кстати, я очень ее люблю.
2: Я, кстати, тут сейчас тебе дам рекомендацию. Я тут попробую, нашел кабачковую, баклажанную икру. Это прям ум отъешь.
1: Сейчас расскажешь. Вкусно. Малосольные огурчики, свежие помидоры, лук репчатый, заправленный сметаной и скумбрия холодного копчения.
2: Соленые грибочки, значит, опята, тертый сыр с мазиком и чесноком, сливочное масло и чуть солью присыпать такой вот крупной, знаете, такой вот крупненькой.
1: А вот сейчас красиво зачитаю. Здравствуйте, драгоценный ведущий. Картошечка размытая, укропцем посыпана, а к ней грузди белые соленые или рыжики со сметаной, селедочка жирными, толстыми кусками, сало соленое или копченое. Ну и, конечно, не бородинский, а обычный ржаной.
2: А, я вот это думал.
1: Ну, конечно.
2: А почему не бородинский? Обычный ржаной. Кстати, вот сейчас обычного ржаного, мне кажется, не купишь в магазине.
1: Да ну что ты.
2: Не?
1: Да ну вообще без проблем.
2: Пусть у меня в магазине шабу была, да.
1: Это у тебя в этом просто нету. Вот в ближайшей зайди, там все есть.
2: Сливочное масло, укроп, килечка в томате. Баночка вот прям, да? Вот хорошо бы вот. Ее прям вот можно намять, прям вилкой намять ее вот в этой в банке.
1: Ну,
2: вот.
1: Чтобы бородинский был.
2: Ну, какой-то черный хлеб.
1: Да.
2: Нет, как раз таки обычный черный дарницкий, чтобы вот вымакивать
1: вот этот
2: вот соевый, не соевый, томатный соус из банки.
1: Я бы картошечку разбавил с жареными куриными колбасками, квашеной капустой, селедочка с луком, не забывая про бородинские шлюнки. Потекли сегодня, так и сделаю, пишет нам Юрий из Подольска.
2: Грузди соленые с чесноком и майонезом. Второй вариант – это соленые огурцы. Третий – это соус, сметана плюс майонез, плюс чеснок, плюс укроп. И это будет вкусненько.
1: А у нас такую картошечку называют не лупешка, то есть не чищена. А вот что касается дополнительных вещей – грудинка, грибы соленые, ну и, конечно, рюмочка.
2: Ребят, короче, картошка в мундире готовится буквально за 10 минут в микроволновке. Где-то 4 средних картофелины. Короче, с топпингами сами определитесь сейчас по дороге домой. Ну, там, забежите, зайдите.
1: Думаю, сегодня многие на ужин отведают картошечки.
2: Да я бы и сам отведал, но сегодня у нас как-то четверг.
1: А что такое?
2: Ну, завтра спортзал. Без топпинга придется как-то.
1: Картошки?
2: Не, ну, без топпинга.
0: Шоу 10 баллов на нашем радио. Наша реклама.
3: Что разлилось меня зовет в нежно-северных лесов.
4: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене «Ивент-холл и сигнал».
5: Билеты на сайте kassir.ru.
4: Начало в 20:00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, УГРН, 1-1-87-84-71-89-584.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Музыка поколений.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России выступает на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре России в Москве. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Основная тема заседания этого года звучит как «Ответственность за будущее. Пределы возможного или возможности без предела». В своем выступлении Владимир Путин отметил, что мир подошел к решающему поворотному моменту развития. По словам российского лидера, перемены происходят во всех областях, список которых можно продолжать бесконечно. В совокупности все это создает условия для качественной трансформации. Все ее обстоятельства и их последствия мы пока не можем оценить однозначно и в полном объеме, добавил глава российского государства. Встреча президентов России и США на саммите ОТЭС в китайском Шэньчжэне вполне может состояться. Этого не исключил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, он убежден в том, что Владимир Путин будет рад встретиться с Дональдом Трампом. Вместе с тем Песков добавил, что наработок относительно двусторонней встречи лидеров пока нет. Минпросвещение создает перечень средств обучения и воспитания для детских садов. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, перечень, в который в том числе войдут игры и игрушки, появится к началу следующего учебного года. По словам министра, при его создании специалисты ведомства будут опираться на запросы воспитателей. Он отметил, что в рабочую группу вошли научные сотрудники, опытные воспитатели, производители детских игрушек, представители профильных ведомств. В России нет отдельной уголовной или административной ответственности за лайк или за дизлайк. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин. По его словам, следствие рассматривает конкретный умысел, а лайк – это один из элементов поведения, которому дают правовую оценку по конкретной статье УК или КОАП. Что касается дизлайка, то он, по словам юриста, выражает отрицательное отношение, за счет чего значительно хуже подтверждает умысел на поддержку публикации. В Москве открыли платформу международного железнодорожного сообщения «Москва-Минск». Новый вестибюль начал работу на городском вокзале Москва-Сити. В церемонии приняли участие мэр столицы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров и официальный представитель МИД России Мария Захарова. С учетом всей логистики, поездка на поезде между столицами России и Белоруссии станет сопоставимой по времени с перелетом на самолете. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мария Захарова, в свою очередь, напомнила о том, что в этом месяце исполнится 155 лет с момента, когда в Москву прибыл первый поезд из Минска. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: Это действительно так. И 10-бальное шоу выходит на финишную прямую. Еще час мы будем находиться с вами. И, наверное, будем радовать вас какими-то забавными историями.
2: Да, что-нибудь поищем, фактами. Поищем в интернете что-то такое, что поможет нам скрасить. Ну, пока вы там сейчас вот в магазин заедете. Вот это вот.
1: Я сразу готов за, одной за историей картошки. Поделиться.
2: Давай.
1: Я сегодня увидел схватку двух якадзу. Так. Значит, то ли в Румынии это было. А, на ринг бойцов смешанных единоборств вышли два огромных мужика, которые были в одежде курьера. Но не то, что в одежде курьера. У них вот эти курьерские сумки были, квадратные, под пиццу, ну, что они там возят. А, и задача была, ну, либо отмутузить так, что все, либо сорвать вот эту сумку с противника. И ты знаешь, это был такой серьезный поединок, а им так неудобно, потому что, я так понимаю, сумки были не пустые. Сумки были с едой. А, ну, с какими-то, возможно, пиццами, возможно, вот какими-то булками. Ну, в общем, и фастфудом любым. И я понимаю, какие у нас вежливые курьеры. То есть, в Румынии это не просто так произошло. Это, видимо, обычная уличная история, которую перенесли в формат шоу. А у нас нет, у нас уступают друг другу дорогу. Говорят, приезжайте, пожалуйста, у вас пицца уже стынет, будьте любезны. Нет,
2: кто-то, не помню, Илья Лазарчук или Сергей Чекмаев, не помню, кто-то из наших современников-фантастов, у него есть рассказ о том, как, собственно, спарринг, только дерутся, вот не сумками, да, а дерутся, у каждого бойца есть, ну, какой-то, условно говоря, фирма, производитель, спонсор. Ага. И дерутся они, значит, ну, там, утюгами, раскручивая их за шнуры, кто-то там какой-то бытовой техникой. Ну,
1: у нас была с тобой такая рубрика «Дичайшая рубилова».
2: Вот. И там, как бы, все описано, что вот, как бы, ну, некий такой мир будущего, в котором есть некий вид спорта, где все уже выкуплено на корню спонсорами. И вот, допустим, условно говоря, фирма «Тюльпан» предоставила тебе орудие, членовредительство в виде, не знаю...
1: Телефонного аппарата, проводного.
2: Ну, кто сейчас вспомнит, что такое телефонный аппарат? Ну, тостера на длинном шнуре, да? А у меня пылесос другой компании, который может и засосать, и который можно там, не знаю... И вот, как бы, такое вот состязание.
1: Мы с тобой сегодня вспоминали, какие программы надо было бы вернуть на ТВ. Мне кажется, вот сейчас это был просто подарок нашим продюсерам центральных каналов телевидения.
2: Если что, мы здесь.
1: Имейте в виду, если на первом...
2: Можно перечислить по номеру телефона на карточку.
1: Где-то появится вот эта история, имейте в виду, мы озвучивали это в эфире, у нас есть на это... Все авторские права.
0: Наше радио.

0: наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Не так,
2: ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Ну что, напарник, какие весточки?
2: Сегодня новость промелькнула. Зампред Банка России заявил о том, что российская экономика перешла с режима умеренных заработных плат к высоким.
1: Экономика или граждане? Это разные возможные
2: вещи. Российская экономика перешла из режима умеренных заработных плат к высоким. Можно только порадоваться за тех индивидуумов, которых...
1: За экономику.
2: Которые отождествляют собой экономику.
1: Мне все-таки очень интересно знать, что такое умеренный и что такое высокий.
2: А вот мы об этом как-нибудь поговорим.
1: Ну, это потому что, понимаешь, кому щи... жидкий, кому жемчуг мелкий, да, и здесь очень сложно сказать, потому что кто-то говорит, да, ну мне там 60 тысяч вот так достаточно.
2: А в Россию завезли два Бугатти по пол ярда. Два уже, то есть первый купил певец один, ну как певец.
1: Это знаем мы.
2: Да.
1: Все читали.
2: Да. А второй, не, ну, как, пока непонятно.
1: Друг?
2: А, друг его.
1: Ну, я не знаю. Нет, это я предположение.
2: Ну, ладно.
1: Ну, два, понимаешь? Просто так два Бугатти не заводят.
2: Пол ерда, один автомобиль.
1: Ну, да.
2: Пол ерда, это бюджет, не знаю, маленького города, какого-нибудь Сафонова.
1: Не, подожди. Это не зарплата. То есть, вот,
2: когда... Это бюджет города.
1: Не, подожди. Понимаешь, нельзя сравнивать зарплату и доход. Это разные вещи. То есть, если нам говорят про то, что зарплата...
2: Так, я тебе сейчас про доход еще скажу.
1: Давай.
2: Сейчас нам ведут налоги на эти самые, господи, скажи мне...
1: На доход.
2: На доход. В банке ты на вклады.
1: Так, да.
2: На продажу квартир и еще на что-то. Причем будут считаться поставки, ну, типа 22%. При том, что найди-ка ты хоть в одном банке 22%, какой банк тебе даст.
1: Так, давай, все, завязывай ты с этой экономической лекцией, я уже запутался. Я понимаю, что ты говоришь какие-то вещи, которые меня пугают.
2: Но... так еще сегодняшнего дня тарифы на ЖКХ повысят. В ноябре мы все как получим платежки. У тебя Москва, да? По-моему, 12% или 15%.
1: Повышение?
2: Да. Больше всего подорожала горячая вода, холодная вода.
1: Зайди, пожалуйста, в интернет.
2: Отопление.
1: Найди какую-нибудь веселую новость, потому что мы не можем.
2: Веселая новость? Так тут все весело, Андрей.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. 0+.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
11: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
12: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
13: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
14: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
15: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
16: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
17: Куда срочно перенести рабочие чаты?
18: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
19: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
20: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
21: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Не могу не поделиться, тут узнал любопытное.
2: Так, рассказывай.
1: Ну, все мы знаем, наверное, о том, что в Японии существует монархия. Единственный на планете человек, обладающий титулом императора, проживает в Японии, и это японский император.
2: Да, и он не имеет права, кстати, выезжать из Японии.
1: И у него нет фамилии.
2: И у него нет фамилии.
1: Да, ну, так сложилось. И еще, как бы, у японских императоров, как бы, есть два имени. Одно прижизненное, которое, ну, как бы, не очень, ну, такое вот употребимо. И второе, которое им дают после смерти. И вот то, как бы, уже там прям прославляет. Ну, дело не в этом, ребята. Дело в том, что, как и положено, любой монаршей династии, есть такие вещи, как регалии. И вот у японских императоров есть регалии. Там долгая история. Значит, что они себе представляют? Это бронзовое зеркало, яшмовые подвески и меч. Согласно синтоистскому преданию, регалии эти были переданы богиней ее внуку, а внук, соответственно, передал своему внуку, который впоследствии стал императором Дзиму, первым императором Японии.
2: Ну, и дальше это стало традицией.
1: И дальше передавалось, да? От императора к императору. Вот. Но тут дело такое, что вообще-то абы кому, ну то есть широкой публике, скажем так, да, вот эти вот регалии показывать нельзя.
2: А
1: вот
2: почему?
1: По японским законам. Ну, это священные вещи. Как это можно показывать?
2: Ну, только издалека.
1: Нельзя. Вот, поэтому есть специальные жрецы. Когда происходит смена одного императора другим, специальные люди заводят наверняка нового императора в специальную комнату, говорят.
2: В тайную комнату.
1: Ваше Величество, извольте посмотреть.
2: Вот они, ваши достопримечательности.
1: И регалии да. Японских императоров. Да. Вот, но есть, ребята, версия. Опять же, там никто их не видел. То есть, ну, кроме... Это сейчас на данный момент на планете существует один человек, который видел эти регалии. Это действующий император Японии.
2: Нет, как минимум
1: Японии.
2: Два жрец еще, который их показывал.
1: Нет, он, может быть, в комнату заводит, а сам потом выходит. Говорит, типа, ну, смотреть не имею права.
2: Да, согласен, не исключено.
1: Вот, как минимум один человек есть на планете, да? Ну, существует версия, что на самом деле регалии эти были утеряны в 1185 году, когда в Японии закрутилась заварушка. Ну, типа, гражданской войны между кланами. И представительница одного из кланов, чувствуя, что ее клан не побеждает, взяла и выбросила все это в воду. Священные эти регалии. И зеркало, и меч, и подвески.
2: Ничего себе.
1: Вот. Ну, короче, но как-то...
2: То есть ты хочешь сказать, что с тех пор их водят в пустую комнату?
1: Подожди, нет. Но дело в том, что как-то там что-то все переигралось, и потом были наняты специальные люди, которым женщина сказала, я где-то здесь это все выбросила. Они ныряли, нашли ожерелье, вот, и нашли зеркало. А меч так и не нашли. Ну, или сказали, что не нашли. И вообще существует версия, что с 1185 года там, ну, как бы эти регалии, которые на самом деле, может быть, и были, они уже заменены на, как бы, на дубликаты или... Ну, в общем, кому интересно, история очень заморочена.
2: Да, заморочена. Да, а меч так и не нашли, да?
1: Ну, как бы, Андрей Григорьевич, 1185 год нашей эры.
2: Да.
1: Ну, 12 век. Что там в 12 веку? Что?
2: Ну, жалко ножек.
1: Да, ну, просто, представляешь, есть вещи, которые видел на Земле только один человек.
2: Да, это интересно. Нет, ну, все равно видел и другой, который первый их сделал, например.
1: Ну, он уже умер.
2: Да.
1: А вот в данный момент...

0: Нет, на земле.
1: Так, в общем, короче, напарник, это очень спорная история.
2: Наша реклама. Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И перед тем, как мы отправимся, напарник, с тобою в сторону дома, я предлагаю...
2: Скажите, за МКАДе?
1: Да, перенестись за океан.
2: Так.
1: Перенестись в Соединенные Штаты Америки, где появился абсолютно новый и, возможно, даже немножко для них пугающий тренд. Дело все в том, что уже 85 школ Америки перешло на преподавание математики по советской системе. То есть, если в Америке до этого они тупо зубрили формулу и понимали, что вот в этом случае надо применить вот эту формулу, то советская математика, она не просто зубрежка, да, преподаватели объясняли, почему формула построена таким способом. Я не говорю про математику 2×2=4, угу. Да, то есть чуть посложнее уже с формулами.
2: Уравнение с дискриминантом.
1: Да, но, естественно, что выяснилось, что преподаватели математики, которые могут преподавать советскую систему математики...
2: Но они все живут где-то здесь, да?
1: Нет, они есть и там, но их не так и много, и поэтому на сегодняшний момент это пока платная история, около 4000 долларов в месяц, но школы открываются одна за другой. Вот все-таки, когда говорят, что советские системы устарели, преподавание, видимо, не настолько.
2: Да нет, не устарели, мне кажется... В плане образования, ну давайте мы как-нибудь, я бы этому посвятил, сколько у меня есть времени, часов, чтобы объяснить, почему советское образование было самым лучшим в мире.
1: Ну вы же нас слушаете, вы, наверное, понимаете, почему.
2: Потому что, ребят, у нас вариантов не было, либо у нас будет самое лучшее все,
1: да.
2: Оружие, образование, либо нас просто спихнут в океан, угу. Наши партнеры по... общественно-политическому процессу.
1: Да-да-да.
2: Да, и мы будем тут, не знаю, вот этот национальным меньшинством в их прекрасной дружной семье европейских народов.
1: Да, поэтому
2: вот и все. Поэтому у нас была лучшая математика, лучшие
1: физику,
2: танки.
1: Химию, все знали.
2: С картошкой было плохо, наверное.
1: Да нормально было, ну, с картошкой.
2: С чем-то, с жвачкой, с джинсами было плохо. А вот в плане науки, танков...
1: Слушай, мне вообще кажется, что нам с тобой как-нибудь эту тему надо взять и поговорить полноценно. А то мы вот сейчас идет так...
2: Я же заведусь.
1: За душу завелся.
2: Все, не успокоить. Все, ребят,
1: домой.
2: До завтра. Всех обнимаем, а некоторых даже целуем. Услышимся завтра.
1: Некоторым жмем руку крепко, некоторым нежно. И действительно, услышимся завтра.
2: Расходимся.
0: Шоу 10 баллов на нашем радио. Наша реклама.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Проверено временем.

0: ответы на. Вот тебе все ответы на. Вот тебе все ответы на. Ответы на все вопросы.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России призвал Запад жить дружно. Выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», Владимир Путин подчеркнул, что выстраивание доверия – это сложный и хрупкий процесс, который трудно наладить и очень легко разрушить. При этом, по словам российского лидера, тревожные тенденции на мировой арене заставляют задуматься о том, как сохранить глобальный мир и безопасность. Мы должны отдавать себе отчет в том, что момент, когда ничего уже нельзя будет изменить, может наступить пить очень быстро и неожиданно для всех, сказал Путин. Говоря о современных технологиях, он отметил, что миру еще предстоит учиться жить и работать с искусственным интеллектом. Технологии открывают фантастические перспективы для улучшения качества жизни, но они же несут угрозу уничтожения, в том числе в результате конфликтов, заявил президент России. Дональд Трамп не верит в возможность достижения мира с Ираном. Общаясь с журналистами, президент США допустил сценарий уничтожения Исламской Республики. Отвечая на вопрос, как подобные заявления сочетаются с тем, что он называет себя президентом мира, Трамп связал возможность установления мира с уничтожением Ирана. Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении нижних и верхних границ штрафов за некоторые правонарушения, в их числе хулиганство, продажа алкоголя детям, курение в неположенных местах и дискредитация вооруженных сил. Так, например, за мелкое хулиганство штрафы предлагается увеличить до 2000 рублей. Сейчас штраф составляет от 500 до 1000 рублей. НАСА и SpaceX отправили к Международной космической станции экипаж Крю-13. В экипаж вошли 4 человека. Это астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делани, канадец Джошуа Кутрик и космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников. Программа перекрестных полетов Роскосмоса и НАСА действует с 2022 года и предусматривает полеты российских космонавтов на американских кораблях Крю-Дрэгон и астронавтов НАСА на российских союзах. Город – победитель конкурса «Семейная столица России» торжественно объявит 13 октября в ходе подведения итогов финала конкурса «Семья года». Среди 52 городов, которые были допущены к экспертной оценке, все необходимые параметры реализовали Нижний Новгород, Саранск, Новокузнецк, Нижнекамск, Ханты-Мансийск и Тула, рассказал глава Мордовии, председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья» Артем Сдунов. Он отметил, что «Семейная столица России» – это мощный конкурс для развития всех городов участников и всех городов страны. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
2: Мой шанс заработать денежек.
1: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
3: Это издевательство над звездами.
1: Идеальное ограбление. Завтра в 19.30 на ТНТ.
4: Телеканал СТС представляет.
5: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20.00.
7: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
8: Я вспоминаю ядреню пеню. Как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву. Спи, братишка, я не знаю.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: как законченный поэт уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Владимир Путин понимает Си Цзиньпина без слов. Об этом в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал сам российский лидер. По его словам, он не говорит по-китайски, а председатель КНР не говорит по-русски. Но стоило кому-то из них что-то сказать, они без переводчиков понимали друг друга. Путин также признался, что у них с председателем КНР не возникает никакого культурного барьера в общении, а его внуки говорят на китайском языке. Рассуждая о возможности проведения трехсторонней встречи с руководителями Китая и США, президент России отметил, что наша страна поддерживает эту инициативу, но для этого нужно определить повестку встречи и обозначить тему переговоров. Путин также заявил, что у него сложились добрые и многолетние отношения с американским лидером Дональдом Трампом. На территории химического завода в подмосковном Краснозаводске загорелся цех. Как сообщили в экстренных службах, в результате пожара произошло обрушение конструкции в здании цеха. По данным РИА Новости, из горящего здания эвакуировали порядка 40 человек. Однако под завалами рухнувшего цеха могут находиться 4 человека. Как уточняет агентство ТАСС, предварительно пожар имеет техногенный характер. Красная кнопка для защиты от мошенников может появиться на госуслугах уже в ноябре. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В беседе с агентством ТАСС он отметил, что подобная инициатива является хорошим решением для граждан. Ранее Минцифры разместила для общественного обсуждения третий пакет мер по борьбе с интернет-преступниками. Аксаков допустил, что четвертый пакет мер по борьбе с кибермошенниками может появиться в 2027 году. Люди стали деградировать из-за чрезмерного использования искусственного интеллекта. Таким мнением с газетой «РУ» поделился писатель Александр Цыпкин. Он отметил, что многие школьники стали полностью полагаться на нейросети, переставая развиваться самостоятельно. Те дети, которые постоянно сидят в телефоне и лезут в ИИ, вырастут в ничто. Это, по идее, способ некой сегрегации. Раньше была чума, а сейчас искусственный интеллект, указал писатель. Учителем года в России стал преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов. Церемония награждения победителей всероссийских профессиональных конкурсов Минпросвещения прошла в Государственном Кремлевском дворце. Как напомнил глава ведомства Сергей Кравцов, конкурс ведет свою историю с 1990 года и в этом году проходит уже в 37-й раз. В прошлом году победителем стал учитель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков из Белгорода. А популярный канал «Радио.НСН» про ник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас в

0: Наша реклама.
1: Праздник начинается в Магнит-Экстра и семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти-Про с 12 месяцев с картой Магнит-Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
2: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
3: Новая Самара.
2: 340-0505.
4: Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио.
8: Так звучит наше радио.

0: Наша реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Для России в ситуации вокруг Украины вопрос не в куске земли, а в людях. Об этом в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил Владимир Путин. Президент также подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам по украинскому урегулированию, однако не видит желания проводить переговоры со стороны Украины. По его словам, было бы правильно избежать потерь с обеих сторон и выйти на мирные решения. Глава государства также напомнил о том, что не Россия приостановила переговорный процесс, это сделал украинская сторона. Как отмечается NSN.FM, выступление Путина на пленарной сессии клуба «Валдай» продлилось около 3,5 часов. Средства ПВО уничтожили за день 227 беспилотников на территории России. Как сообщила Минобороны, в период с 8 утра до 8 вечера дежурными силами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 10 областей, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Историческое здание загорелось в центре Петербурга. По данным управления МЧС по городу, пожар вспыхнул в доме номер 3 по Исаакиевской площади. По этому адресу расположен особняк Миллера постройки второй половины 19 века. Горение происходит на площади в 450 квадратных метров. По данным ведомства, сведения о пострадавших не поступали. Это здание не эксплуатировалось. В России за прошлый год было зарегистрировано порядка 6 миллионов 700 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в сообщении Кабинета министров по итогам выступления вице-премьера Александра Новака на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике. Отмечается, что в стране продолжается работа по снижению барьеров и созданию условий для более эффективной работы субъектов предпринимательства. Новак также добавил, что власти занимаются реализацией плана структурных изменений российской экономики. Российский космонавт Сергей Тетерятников отправился к МКС в составе миссии американского корабля Crew Dragon 13. Старт был произведен с космодрома в штате Флорида. Согласно полетной программе, стыковка с МКС должна быть осуществлена в 2 часа ночи по московскому времени. В случае успеха это станет самым быстрым полетом корабля США к МКС от Земли за всю историю. Компанию космонавту Роскосмоса в полете составляют американские астронавты Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также представитель канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Предполагается, что экипаж Crew 13 будет работать на орбите около 6 месяцев. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» L-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
0: Фанатека на нашем радио.
3: Знаете же расхожее мнение, что рок жив, пока молод. Только в угарной юности, когда кровь кипит, нервы железные, юношеский максимализм и нигилизм через край, хорошо бы ограничения какие-то вокруг, только тогда пишутся настоящие песни. А с возрастом все рок-герои успокаиваются, обзаводятся денежкой, недвижимостью, встраиваются в систему и просто не в состоянии родить хоть что-то значимое или хитовое. И вот тут на первый план выходит эго наших артистов. Измени себе, уйди к сторонним авторам, найди талантливую молодежь, доверься ей, сделай не свои песни своими. Да, это тоже нелегко, тут нужен продюсер, нужна чуйка. Просто я не знаю тех, кто хотя бы попробовал. Но уверен, что кто-то, попробовав, сорвет банк. Поэтому за изменениями поп-сцены часто интереснее наблюдать, чем за стагнацией рок-поколения. Андрей Куренков, наше радио «Канифоль».
4: Слушайте «Фанатеку» и вы узнаете.
5: Можно ли финтить флюшками и куда кара катится? Если семеро не ждут одного, то ждут ли 14 двоих? И бывает ли ансамбль свиста и пляски?
0: «Фанатека» на нашем радио.
3: Группа «Алиса» с сентября месяца открыла предзаказ нового альбома. Принять участие могут все желающие до февраля месяца. И сегодня у нас эксклюзивная премьера первого сингла. На прошлой неделе стали известны название новой пластинки и ее обложка. По всему, что мы увидели, возникли вопросы. Поговорили об этом с Константином Кинчевым. Кто придумал название «Тайна северных вет» и как?
6: Кто придумал название альбома? Я. По одноименной песне из этого альбома.
3: Оп, итого мы знаем две песни с новой пластинки. Одну пока по названию, вторая прозвучит чуть позже. Откуда появилась обложка? Мне кажется, что это одна из лучших обложек в истории группы в 21 веке, так уж точно. Исключительно мое мнение.
6: Мы с моей женой Сашей взяли картину, которую мне подарила Нина Барановская. Это работа волшебного художника Маруси Соловьевой. И пустили ее по водам нашего озера. И это все сфоткали. Вот и все. Да, и еще я позвонил автору, и автор меня благословил, сказав, что это для нее честь.
3: Нина Александровна Барановская с 80-х годов пишет летопись ленинградского рок-клуба. Фотографии ее мужа составляют золотой фонд советского рока. На ее книге про Алису я построил выпуски программы «Летопись», «Блокада» и «Шестой лесничий» и чертовски рад, что она до сих пор существует во вселенной группы. А Маруся Соловьева действительно замечательный художник. Я посвятил целый день разглядыванию ее работ в интернете. Очень хотел бы увидеть их вживую. Маруся рисует на корабельных, а возможно и не только досках. Уж не знаю, где она их собирает. И очень будет здорово, если дух ее работ перенесется и в новый альбом Алисы. Кстати, картина «Ковчег» выставлена в соцсетях Маруси на продажу. Стоит 40 тысяч рублей. Она уже продана. Возможно, это она в коллекции Кинчева. Но там стоит метка, что автор может повторить. А в ленте Маруси можно найти аналоги этой картины, выполненные графически точно так же, но на других досках. Между прочим, внимательные алисоманы могли уже видеть эту картину в буклете сольного альбома Кинчева «Я» на страничке с текстом «Струн». Ну а теперь первый сингл. Называется он «Алатырь» или «Алатырь». Я забил название в поиск и получил такой ответ. Слово имеет несколько значений. Древний город в Чувашии на одноименной реке. Оттуда, кстати, родом артист Миша Мэйти. Священный камень в русских мифах и торгово-развлекательный центр в Екатеринбурге. В каком же значении «Алатырь» в нашем случае?
6: Если представить, что я повелся на предложенную вами постмодернистскую игру, то ответ прозвучал бы более чем очевидно. Торговый центр. Но, слава богу, я давно не играю в подобные игры.
3: Шутка на шутку принимается, хотя именно в названии центров и магазинов смещают ударение с «Алатырь» на «Алатырь». Так что... Спасибо Константину Евгеньевичу за ответы, его команде за контакт. Хватит на сегодня представлений, давайте уже оценим произведение. Но на выходе из него зададим еще один маленький вопрос. Алиса, «Алатырь».

0: Кстати, этот трек характерен для всего альбома, задает правильный вектор на его концепцию или все же стоит особняком?
1: Мой музыкальный вкус формировался в 70-х. А в 70-х музыку слушали альбомами, и все альбомы имели цельный и концептуальный посыл. Когда я сам стал выпускать собственные песни на различных носителях, я тоже собирал эти песни в альбомы и подбирал их под ту или иную задачу. Проще говоря, я никогда не выпускал пластинок из песен, не связанных между собой. Поэтому я не люблю сборники.

0: Уже никто ничего не боится, у всех все схвачено.
1: Наше радио
2: сделано в России.
3: Фанатека на нашем радио.
4: Группа «Магнитная аномалия» прислала нам свою галлюцинацию. Не пугайтесь, это новая песня о любви, где грань между реальностью и вымыслом исчезает. Как в шоу Трумана, где герой постепенно начинает сомневаться в мире вокруг себя и понимать, что привычная реальность может быть лишь тщательно созданной иллюзией. Но здесь вместо искусственного мира – чувства. Настолько сильные, что уже невозможно понять, действительно ли рядом тот самый человек, или он существует только в сознании. А пойдемте-ка к Антону Вартанову за историями его галлюцинаций.
5: Где-то конец 90-х, начало 2000-х ко мне в комнату залетали какие-то небольшие сферы размером с вишню, светящиеся. Их обычно всегда было три. И они как-то летели и кружились треугольником. Когда они в меня влетали, я впадал в такое состояние, то ли сон, то ли не сон, и было очень больно, когда они там что-то во мне сверлили. Но потом, когда я понял, что если я не сопротивляюсь, то и боли никакой нет. И где-то лет 20 назад это закончилось. И самый интересный момент, я однажды услышал голос Тома Йорка в телевизоре, подошел к телевизору, а это была новая группа на тот момент, группа Muse. И у них был клип Newborn, и там вот точно такие же летящие, светящиеся сферы, весь клип летают. Я тогда, когда первый раз увидел этот клип, я такой, вот же они. То есть, если кто-то сделал их в своем клипе, значит, возможно, они не только ко мне прилетали. В общем, до сих пор мурашки по коже, когда я смотрю этот клип. Естественно, я начал слушать эту группу благодаря вот такому совпадению. И, возможно, где-то музыка первых альбомов Muse отразилась на этой песне, а тем более к нам в группу вернулся Валерий Журавлев, супер-басист, с которым мы и создали группу «Магнитная аномалия». И мы решили построить именно вокруг его бас-гитары всю музыку в данной композиции.
4: «Валера, ты где?» – спрашивал лет 10-15 назад Сергей Галанин. А вот он, Валера. Или это галлюцинация? Антон, скинь фотку с Валерой. «Магнитная аномалия. Галлюцинация».
6: Нет тебя, нет меня, что тогда, что тогда. Ты галлюцинация, мы галлюцинации, мы галлюцинация.
7: Ты галлюцинация.

0: Фонотека на нашем радио.
1: Группа «Копенгаген» представляет новый сингл «Территория тьмы». Песня о состоянии и времени для разговора с самим собой. Когда вокруг становится тихо, на первый план выходят мысли, тревоги, страхи и все то, от чего мы мастерски умеем отвлекаться днем. Отвлечемся на минутку от новой работы и заглянем к ребятам, как говорят на нашем радио, за сцену. Чем живет команда, что нового и интересного у них в рабочем процессе, как несут они рок в массы. Антон Корсюков.
2: Наш второй вокалист и композитор Саша Долги с 2019 года живет на Ближнем Востоке, в Омане. Это рядом с Саудовской Аравией. Вот, в 2023 году я к нему летал в гости. Мы тогда дописывали альбом «Отчасти до меланхолии». И что-то у нас горели сроки. Нам нужно было срочно записать несколько вокальных партий. И мы нашли в Маскате студию звукозаписи. Причем с топовым, дорогущим оборудованием, с максимальным обвесом. Вот, приходим мы на студию. Там, значит, звукорежиссер. Звали его Абдул Азиз, да, и вот сидит настоящий Абдул-Азиз, значит, в белом национальном одеянии, как будто, знаете, персонажи из мультфильма «Аладдин» взяли и переместили в современность. Вот, мы пишемся долго, он внимательно нас слушает, и потом подходит, часа через два подходит к нам такой, и очень смущенно: парни, а это же называется рок, и там же делают вот так, и начинает очень неуклюже скручивать на руке козу. В общем, мы ему помогли, сфоткались, объяснили ему, что да, это на рок-музыка, что там не обязательно так делают, но в целом интегрировали в арабского звукорежиссера в русскую рок-музыку.
1: Прекрасная история, египетским песком сразу повеяло, но рок-коза — это вроде не русский жест, международный. Странно, что Абдул-Азиз его не знал. Окей, к темноте. Граница между сумерками и светом, тревогой и надеждой. Время, когда прожитый день уже остается позади, а новый еще только начинается.
2: «Территория темноты» — это песня, как бы банально ни звучало, это песня про ночь. Да, и все было бы, наверное, совсем просто, если бы не моя личная привязка к этому времени суток. Дело в том, что у меня часто бывают бессонницы, и в этот момент ночью я могу писать тексты песням, гулять, заниматься домашними делами. Потому что я катастрофически не люблю вот это состояние, когда ты ворочаешься, когда к тебе приходят тревожные мысли, какие-то навязчивые идеи, какие-то воспоминания, которые, скорее всего, не самые приятные. И это раскрывается в куплетах, то есть создается такая тревога. А припевы, они яркие, воздушные, говорят о том, что все равно все мы увидим сны, все равно все мы проснемся, наступит новый день, и все вот эти вот тревоги, которые были перед сном, они, соответственно, растают как туман. И я уверен, что многие сталкивались с такой проблемой, и я думаю, многие в этой песне увидят себя.
1: Копенгаген. Территория тьмы.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: А давайте вслед за Копенгагеном отправимся на восток, например, в Казахстан. Когда-то давно я представлял в нашей программе группу «Атоу». У нее, кстати, на этой неделе тоже вышла новая песня «Take on me». Нормальные люди.

0: Так вот, в представлении АТОУ мы выяснили, что АТОУ – это аббревиатура, и группа названа в честь экспедиции American Top of the World, определившей самую северную часть суши в далеком 96-м году. Островок в пару квадратных метров около Гренландии, но с тех пор нашли еще более северные точки суши. Тогда же я рассказал вам про другой географический объект – точку Немо. Самая удаленная от всех участков суши координата. Там нет земли, и когда над ней пролетает МКС, то ближайшие к этой точке люди находятся там, на МКС. Кстати, именно около точки Немо складируют спущенные с орбиты космические корабли. «Прогресс», например, станция «Мир», и сама МКС в итоге ляжет примерно туда. Короче, появление коллектива с таким названием было вопросом времени. Встречайте. Точка Немо. Алматы. Хорошая, кстати, арка через космос. Прям казахская судьба кораблей. От Байконура до точки Немо. Алматы. Прямо над нашими головами. Нет, не на МКС, а в нашей винтаж-студио под руководством легендарного панка Дениса Хромых ребята записали дебютный альбом и сегодня представляют первый сингл из него. Роман Володин.
1: Первые песни я играл у костра для узкого круга людей, как это часто у многих бывает. Потом решили собирать команду. Первые репетиции, и я понимаю, что все идет, мягко говоря, не по плану. Аранжировки не пишутся, вокал не поется. В общем, сплошное мучение. Все это длится около 2 месяцев, и в какой-то момент до меня доходит слух, что один музыкант известной группы про меня говорит такую фразу: ему лучше у костра на гитаре играть. Это, конечно, задевает мое самолюбие, но зато включается какая-то спортивная злость, начинается разбор полетов, и я понимаю, в чем проблема. Как у Крылова лебедь, рак и щука. Каждый в свою сторону. И мы с гитаристом Павлом Казачевым решаем полностью поменять стратегию. Начинаем работать вдвоем. Потихоньку пишем новые аранжировки. Подбираем правильных людей. И постепенно все начинает получаться. Самое веселое в этой истории, что тот музыкант известной группы, который отправлял петь меня к костру, сегодня качественно и с большим удовольствием играет с нами в команде.
0: Не Денис ли Хромых тот музыкант известной группы? Проверим. Дебютный сингл «Бессовестный город». Энергичный городской рок о городе и людях, которые продолжают жить, любить и искать надежду среди его противоречий. Так, это про Москву или про Алматы? Точка Немо. Бессовестный город.

0: Наша музыка. Наше радио.
1: Аргентина, Ямайка.
2: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Какое-то время назад нашему радио предложили небольшое сотрудничество с проектом Первого канала «Наша новая музыка». Ну как же с таким названием без нас? Тем более, что время от времени там возникают дорогие нам люди. Однако мы не очень поверили в проект, в его непредвзятость и просто остались друзьями с создателями. Но в финале сезона пожалели. Если первое место там заняла, как мы и думали, некая почти танцевальная команда продюсеров всего шоу Юры Бардаша, то второе место получила группа «Рубеж веков», а третье — «Лавитура» с песнями, которые мы крутили в своих программах. И мы точно знаем, что они не продюсерские проекты Юры. Облажались мы, но рады, что проект такой честный. А с Сашей Русу из «Лавитуры» я виделся чуть больше года назад, и он обещал поменяться музыкально. От молодежного кей-рока хотел двинуться в сторону Radiohead. Я удивился, стал ждать. Прошел год, и Саша поменялся, но не так, как обещал. Новая песня «Лавитуры» называется «Любовь длиною в жизнь».
3: Вы знаете, есть песни, которые пишутся не для того, чтобы понравиться, а для того, чтобы просто пережить одну ночь. «Любовь длиною в жизнь» — именно такая песня. Я ее написал в один из самых неприятных периодов в своей жизни. Конечно же, этот период связан с любовью. Такой наивной, до дрожи искренней. Той самой, что проходит почти через каждого из нас, и о которой потом невозможно вспоминать без волнения. Это может быть первая любовь, не первая любовь. Главное — это любовь. В самом названии уже весь смысл. Любовь длиною в жизнь, которая, казалось бы, закончится завтра, это парадокс, но именно в этом и суть. Я считаю, то, что в моменте кажется нам вечным и оставляет самый долгий и глубокий след.
2: Это все интересная философия, но я бы просто сказал, сейчас вот вокал шепотом будет бороться с аккордеоном. Шел Саша к Radiohead, а пришел к Афинажу. «Лавитура. Любовь длиною в жизнь». Ночь.

0: «Ипотека» на нашем радио.
1: Группа «Сектор газовой атаки» в конце лета переиздала старый материал, а в начале октября уже готов новый. Хотел сбросить ребят к чупе в пропанк, но они сказали, что это вроде бы и не панк. Давайте слушать и разбираться. Сергей Ким, о чем песня?
2: О чем песня? Ну, о нашей жизни, о наших переживаниях, о наших сомнениях, о нашей борьбе. Где-то ты борешься сам с собой, где-то ты реагируешь остро или не остро на критику хейтеров. Ну, вообще переживаешь, рефлексируешь над чем-то, да, но в то же время все время движешься вперед, показываешь, что нельзя опускать руки, нельзя унывать. Транслируешь это через свою песню тем людям, которым ты дорог, которые к тебе прислушиваются, которые ждут от тебя, в общем-то, определенных указаний, как действовать дальше в наше нелегкое время. Философия, да, философия присутствует, безусловно, я в последнее время прям люблю такие философские вещи. Они мотивируют на то, чтобы люди не унывали, боролись и были вообще позитивными по жизни.
1: При издании «Километров дорог» у парней чуть не случилась грандиозная лажа. Добавили панка в непанк.
2: Значит, ни для кого не секрет, что музыканты во время работы над песней слушают ее несчетное количество раз. И она уже просто вот везде, да, с каждого утюга ты слушаешь, как она звучит, баланс, хватает ли голоса, других инструментов. И, в общем, когда мне звукорежиссер уже прислал финальную версию, я не стал ее проверять, а сразу отправил на лейбл. Через два дня мне приходит такой вопрос: Серега, слушай, а что, «Сектор газовой атаки» вообще полностью от гитары отказался? Я в недоумении включаю песню и понимаю, что там нету гитар. То есть там бас, барабаны, вокал, а гитар нет вообще. Пишу звукорежиссеру, говорю: слушай, как так получилось вообще? Он начинает проверять и понимает, что замеченную гитару он не открыл. Ну, возможно, работал, вносил какие-то правки свои и забыл отжать кнопочку в своей программе. Мы посмеялись, конечно, над этим моментом. Он еще говорит: ты, а может, так оставим? Я говорю: да нет, слушай, все-таки в СГА нужны гитары. И гитара — это вообще то, что я очень сильно люблю и никогда от этого не откажусь.
1: «Подержи наше пиво, Сергей», — сказали парни из группы «Чаев», в свое время издавшие «Псов с городских окраин» без партии бас-гитары. Или Юрий Шевчук, издавший тех же «Чаефов» в трибьюте Высоцкому «Не на той скорости». Бывает. Именно это и делает треки легендариками. Интересно, конечно, как это звучало без гитар. Было ли это постпанком? И, кстати, правильная ли у нас самих версия? «Сектор газовой атаки», «Километры дорог».

0: Фанатека на нашем радио.
1: Кто же займет последнее место в нашем выпуске сегодня? Может быть, Антон Завьялов с Зоей Бербер? Новый трек называется «Следы» и вышел сразу в двух версиях с чуть разным текстом.
2: Все

Нет, не они, слишком рэп. Может быть, Илья Лагутенко? В новой обертке, с очередным кавером к 30-летию оригинала. Я сейчас не про In Excess.

Нет, слишком по-английски. Ёлка выпустила песню, написанную мужем. Называется она «Мама». Очень красиво. Позвоните своим мамам.

тоже нет. Слишком нечего рассказать. Катя Павлова, та самая из Обе-2, выпускает альбом. Дебютный. На обложке под Катей написано просто «У». Прям буква месяца. Но называется он «Улики». Ждем его уже очень давно, знакомы с половиной песен. Дождались, пошел к Кате в соцсети. Вижу пост «Ритуалы перед концертом». А у Кати в октябре 3 концерта в Екатеринбурге, в Питере и в Москве. Решил почитать. Там ровно один ритуал. Цитата. «Перед концертом нельзя соитие, потому что со сцены раздается тот же сорт энергии. Некоторые мои коллеги-современники придерживаются того же вероисповедания, некоторые нарушали заповедь и возгорались. Другое дело после концерта. После концерта всем нужно вкусно есть и сладко трахаться, и артистам, и зрителям». Конец цитаты. Любопытный прогрев альбома. Его сексуализация так и лезет из всех щелей. Дерзко. «Аморе», «Стоп-слово», «12 сантиметров». Один из последних синглов лаконично был представлен словами «Кстати, лайфхак, даже если вас уже вынимают из чужой постели, продолжайте все отрицать». И вот тут у нас возник вопрос к артисту, а бывала ли Катя в такой ситуации? И если да, то в какой из трех ролей? На что получили в ответ пуританскую проповедь об этикете, воспитании и неуместности таких обращений? Через директора. «Тю, а что такое? В эту игру нельзя играть вдвоем?» Ну это же как-то странно и уже не так откровенно и смело. А так-то один из лучших альбомов года, чего уж там. Поздравляю. На сегодня все. Спасибо за внимание. Наташа Столичная Табачкова и Женя Горький Туман Константинова. Респект. Мы в пути, наши встречи по четвергам. Это программа «Фонотека», а хорошей музыки должно быть много. Пока. Павлова. Алиса, выключи музыку.

0: «Ипотека» на нашем радио. Наша реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Проверено время.

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором Кассир.ру представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил знаменитый фигурист, продюсер и режиссер масштабных шоу Илья Авербух. Он рассказал о новом шоу на юбилей Мурманска, постановке ледовых спектаклей и отношении к рок-музыке. Группа «Звери» уже сегодня откроет новый рок-н-ролльный месяц концертом в Петропавловске-Камчатском. Вячеслав Бутусов выступит в выходные в Ессентуках, Гарик Сукачев в Пензе, а Ария в Пскове. Главным событием выходных в Санкт-Петербурге станет стадионный концерт «Зиверт» на «Газпром-арене». Ну а 4 октября, отмечающий 110-летие Мурманск, увидит группу «Ленинград» и Полину Гагарину. Их концерты станут частью большого шоу, режиссером-постановщиком которого выступил Илья Авербух. В нем примут участие более 140 артистов.
2: Безусловно, для меня большая честь и серьезный вызов. Наше гала-шоу. Рад, что была поддержана идея, которую я предложил, что это не только выступление двух выдающихся певцов Гагарина и Шнура, а что первая часть будет театрализованной постановкой.
1: При этом Авербух признался, что любит рок-музыку. В его плейлисте есть и Бутусов, и Чиж. В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Женитьба» в Театре Моссовета и «Сын» в Театре Ермоловой. В Петербурге пройдет поэтический вечер Константина Райкина. Ну а Илья Авербух рассказал о возрождении жанра ледовых спектаклей.
2: Это настоящий вызов, который я принял в свое время, когда из ледовых шоу появились именно театральные постановки. Мы продолжаем дело, которое начинало в свое время Татьяна Тарасова и Игорь Бобрин. Именно они создали первую именно театральную ледовую постановку. Но более чем на 20 лет этот жанр отошел. И возрождение, и вывод его на другой уровень произошел в спектакле «Огни большого города», и в спектакле «Кармен», и в спектакле «Ромео и Джульетта», и, конечно, «Анна Каренина».
1: Авербух также объяснил свое отношение к спорам вокруг спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым.
2: Конкретно на спектакль «Гамлет» Юрий Борисов я не ходил. Слишком много было шума, в том числе и провокационное. Обязательно, если будет идти, посмотрю этот спектакль. Ну и при этом, конечно, провокация не должна быть ради провокации.
1: Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер – комедия «Царевна Несмеяна» со звездами «Слово пацана», а также драма «Без оглядки» с Анной Пересильд. Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm.
0: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, где и когда можно послушать оперу «Орфей и Эвридика» в рок-обработке и поговорим о новом альбоме группы «Наконечный». 16 октября в концертном зале Измайлова состоится рок-опера «Орфей» с оркестром «Глобалис». Музыкальная постановка объединит рок и музыку симфонического оркестра, а знакомый миф об «Орфее» и «Эвридике» получит современное сценическое воплощение. О программе, ее героях и о том, как на одной сцене взаимодействуют рок-музыканты и большой оркестр, мы поговорили с автором и продюсером проекта Ольгой Вайнер и дирижером «Глобалис» Леонидом Бутинским.
2: Рок-опера «Орфей» всегда дарит зрителям волшебство. Оно в сюжете, звуках, текстах, образах. И, конечно, все становится еще более ярким в исполнении любимых артистов. У нас играют Ярослав Боярунос, Вера Зудина, Павел Пламенев, Дарья Бурлюкала и другие наши талантливейшие суперпрофессиональные вокалисты. И, конечно же, центром всего волшебства станет наш любимый, легендарный оркестр «Глобалис».
3: В этом проекте играют и поют разные артисты. И, на мой взгляд, это залог того, что рок-опера «Орфей» до сих пор интересна публике. У каждого исполнителя есть свои поклонники. Оркестр «Глобалис», в свою очередь, с удовольствием выступает в любимом жанре и с профессиональной точностью взаимодействует со всеми героями концертной программы.
1: «Наконечный» выпустил новый альбом «Дыхание вечности в нас». Музыканты называют его самой тяжелой и мрачной пластинкой за всю историю группы. В новом релизе «Наконечный» соединили готический рок, агрессивные гитарные партии и привычную для коллектива мелодичность. В записи альбома также приняли участие группы «Равана» и «Идеяфикс».
4: Релиз выполнен в жанре готического альтернативного рока. «Дыхание вечности в нас» — это плотная давящая стена звука, пронизанная готической атмосферой и мрачной романтикой. Нас поддержали такие группы, как «Раванна» и «Идеяфикс» в этом альбоме. Тур в поддержку альбома пройдет по городам России этой осенью. В программе новый материал целиком и главные хиты группы.

0: Послушать новый релиз уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену теперь уже завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России призвал Запад жить дружно. Выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», Владимир Путин подчеркнул, что тревожные тенденции на мировой арене заставляют задуматься о том, как сохранить глобальный мир и безопасность. Мы должны отдавать себе отчет в том, что момент, когда ничего уже нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех, сказал Путин. Президент также подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам по украинскому урегулированию, однако не видит желания проводить переговоры со стороны Украины. Как отмечает сайт nsn.fm, выступление Путина на пленарной сессии клуба «Валдай» продлилось около 3,5 часов. Встреча президентов России и США на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне вполне может состояться. Этого не исключил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, он убежден в том, что Владимир Путин будет рад встретиться с Дональдом Трампом. Вместе с тем Песков добавил, что наработок относительно двусторонней встречи лидеров пока нет. Красная кнопка для защиты от мошенников может появиться на госуслугах уже в ноябре. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее Минцифры разместила для общественного обсуждения третий пакет мер по борьбе с интернет-преступниками. Аксаков допустил, что четвертый пакет мер по борьбе с кибермошенниками может появиться в 2027 году. Максимальная сумма по больничному вырастет в следующем году почти на 30 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе Минтруда, если в текущем году максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже 8 и более лет составляет порядка 207,5 тысяч рублей, то в 2027 году она составит 239 тысяч рублей в месяц. Дисциплинарные полномочия учителя и директора в школе нуждаются в существенном расширении. В этом уверен помощник президента России Владимир Мединский. В беседе с РИА Новости он пояснил, что сейчас создано слишком много инструментов давления на учителя и на директора со стороны разного рода сообществ. По его словам, в классе должна быть абсолютная власть учителя, а в школе – директора, как капитана на корабле. Тогда они смогут нести полную ответственность за образование и воспитание детей в рамках закона. Учителем года в России стал преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов. Церемония награждения победителей всероссийских профессиональных конкурсов Минпросвещения прошла в Государственном Кремлевском дворце. В прошлом году победителем стал учитель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков из Белгорода. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

с видом чудака с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 7788692. От 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.